0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: Я пишу тебе...

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Это

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
2: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
1: А само пройдет?
2: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
1: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
2: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
1: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
2: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
1: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кирилл.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дядя Толя, где Аркадий Северный поет. Ты поставь мне пленку, дядя Толя, где Аркадий Северный поет. Я как будто снова в Ленинграде, тот же мелкий дождь в окно стучит.

только по первой, а потом, конечно, по второй. По утрам пить водку, хоть и скверно, он не осудил бы нас с тобой.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
4: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер *125. Звонки анонимные.
3: Список задач большой. Как же с этим справиться?
4: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
3: Это впечатляет. А как насчет либидо?
4: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
3: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
4: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер *125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Да вы сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Это

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
2: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
1: Список задач большой. Как же с этим справиться?
2: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
1: Это впечатляет. А как насчет либидо?
2: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
1: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
2: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это

А может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама. Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом «Наш Карада».
4: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «На котором тепло». «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-52.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российские консульства в США и консульский отдел посольства России выдали американцам в прошлом году примерно на 1000 больше виз, чем в 2024-м. Граждане США получили 8229 виз. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор консульского департамента МИДа Алексей Климов. Дипломат уточнил, что большая часть выданных виз – обыкновенные туристические и частные. Все банки в России могут быть включены в белый список уже осенью. Ведется соответствующая работа с Центробанком и Минцифры. Об этом рассказал РИА Новости глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Белый список – перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключения мобильного интернета. Сейчас в списке более 500 российских сервисов. Среди них соцсети, интернет-магазины, государственные сайты и другие сервисы. Рособорнадзор определил порядок апелляции о несогласии с баллами, выставленными за ЕГЭ. Согласно документу, апелляцию можно подать в течение 2 рабочих дней после официального объявления результатов. Это можно сделать, например, в своей школе или в месте, где участник был зарегистрирован на сдачу экзамена. Апелляционная комиссия рассматривает заявление в течение 4 рабочих дней. При этом количество первичных баллов может увеличиться, уменьшиться или остаться прежним. Первые результаты ЕГЭ-2026 начали приходить участникам позавчера, 13 июня. Чечня стала самым некурящим регионом России. В этом регионе зарегистрировано менее 1% курящего населения. Таковы данные Минздрава. В тройку самых некурящих областей страны также вошли Чукотка и Краснодарский край. Там распространенность курения среди совершеннолетних граждан составила около 1,5% и 4,5% соответственно. В список наименее курящих регионов также вошли Ингушетия, ДНР и Дагестан. Курс доллара на сегодня 71 рубль 91 копейка, евро 82.97. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: должны были вернуться, и мы это сделали. 7:06, время московское. Артем Демин и Марина Дымова уже в студии радио «Шансон», перед своими микрофонами. И, конечно, это утро необычно начинается для Марины и обычно для меня, потому что Марине привезли радиослушатели подарки, а мне просто доброе утро пожелали. Ну, тоже спасибо.
1: Невероятный восторг, что уже не первый день наши слушатели радуют меня цветами. И сегодня студия радио «Шансон» пахнет пионами.
0: Да,
1: невероятно.
0: Запах потрясающий.
1: Эдуард, огромное спасибо за роскошный букет. И мне, и Евгении Меркушевой, и Женя тоже в восторге. Все счастливы. Итак, 15 июня, понедельник. Говорят, день тяжелый. Нет, когда с утра ты получаешь роскошный букет, все отлично. Сегодня международный день прогулки, праздник мужских недостатков. Артем, твой праздник-то вообще?
0: Какие мужские недостатки ты заметила во мне? От чего мне надо избавиться?
1: Хорошо. День придумывания новых созвездий. А еще сегодня день создания юнатского движения в России. Ты был когда-нибудь юнатом?
0: Слушай, нет, не был, но мы, кажется, все...
1: Вот это твой недостаток.
0: Мне кажется, что все пионеры, Марина, мы, конечно, там не были официально в какой-то юнатской группировке, но все пионеры были немножечко юнаты.
1: Понятно. А по календарю Едвиги Карловны, то есть народный календарь, так. Бьюн зеленый, Никифор дубодер.
0: Ах, сегодня... А на Никифора всегда обычно пионы ему-то привозят с утра. Но не всем. Ладно, дорогие друзья.
1: Пусть у всех с утра будут пионы, ребят.
0: Впереди новости, которые мы проспали.
1: Черный ящик и наш фирменный музыкальный гороскоп.
0: Еще раз всем доброго утра!

0: Радио Шансон.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Радио.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы Радио Шансон 8495-925-3317.
1: Будет утро добрым, будет добрым день.
2: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на Радио Шансон.

0: Какие новости? Какие новости? На радио «Шансон».
1: Итак, Марина, выяснилось, что москвичи экономят до 5,5 миллиардов рублей на отключении горячей воды. Правда, для одного человека выгода получается скромной. Это всего лишь 400 рублей за 10 дней без горячего душа. Но я посмотрел, знаешь как, вот эта экономия, она просто перетекает в счет за электроэнергию.
2: Это есть, если у тебя есть.
1: Да.
2: Хотя даже если ты просто греешь чайник часто. Ну, даже не, мы не говорим про тех, у кого есть бойлер.
1: Да,
2: а те, кто с кипятильниками и с чайниками, они тоже много тратят на электроэнергию.
1: Потому что вот понятно, что в эти дни ты экономишь на горячей воде, но когда ты пользуешься все время водонагревателем, да, то там на порядок выше расход электроэнергии. А электроэнергия сейчас тоже стоит очень дорого.
2: Ладно, Артем, к чему эти разговоры о воде и электроэнергии, если в России открылся винный город? Представляешь, целый город в Геленджике появился. На территории уже открылось 10 ресторанов и баров, винотека с редкими бутылками, дегустационные залы, музеи и школа сомелье.
1: А почему они это назвали город-курорт Белый мыс?
2: А там прям винный город. К 2028 году планируют открыть там 5-звездочный отель, театр воды, яхт-клуб и собственный круизный
1: терминал.
2: Ну,
1: то есть это все для людей, которые употребляют, усугубляют?
2: А мне вот интересно, туда с детьми, наверное, нельзя?
1: А туда, наверное, трезвенникам тоже, наверное, нельзя. Они просто не поймут, что происходит.
2: Нет, не поймут, но им будет неприятно все это наблюдать.
1: В общем, дорогие друзья,
2: а ты не смотрел? Очень много уже было по телевизору сюжетов в эти выходные, как это все роскошно.
1: Почему-то я
2: его же так долго строили, и там прям, ну...
1: Мы строили. А долго строили почему? Потому что, наверное, строители тоже имеют отношение к
2: тогда погреба закладывали, еще и закладывали за воротник.
1: Да. В общем, все закладывали, в результате строительство затянулось. Ну, ладно, в любом случае, как бы, да, Белый мыс, Геленджик. Если не любите купаться, а любите плескаться в вине, то добро пожаловать.
2: Плескаться в вине? Да что ты такое говоришь? Дорогие друзья, у нас же сегодня невероятный день. Во-первых, на сайте Радио Шансон сегодня стартовала невероятная акция. Так что обязательно заходите на сайт radioshanson.ru и читайте подробности про счастливую каюту.
1: Что такое счастливая каюта, Марина? В двух словах.
2: Разыгрываем мы каюту счастливую.
1: Мы разыгрываем каюту?
2: И в день рождения, накануне дня рождения Радио Шансон, 14 августа, будет суперфинал. И кто-то совершенно бесплатно отправится на круизном лайнере в морское путешествие. Так что, дорогие друзья, заходите, там огромными буквами написано «Счастливая каюта», есть кнопочка «Участвовать», и там все подробности. И, возможно...
1: Это тот самый лайнер, на котором...
2: На котором много лет проходил «Бархатный шансон». В этом году «Бархатный шансон» не там, но мы продолжаем дружить со «Сторией Грандой», поэтому у нас вот такие роскошные спонсоры.
1: Ну, это невероятный подарок, конечно. Каюта на двоих.
2: Что нужно сделать? Пройти регистрацию на сайте. Это займет меньше минуты. Потом ждать звонка от нас. И дальше отвечать на вопросы в прямом эфире. И 14 августа мы узнаем, кто же, кто счастливчик, кто отправится в морской круиз.
1: Здорово. В общем, дорогие друзья, все подробности на сайте radioshanson.ru.
2: Возрастное ограничение 18+, да. И у вас обязательно должен быть загранпаспорт.
1: Так, а девушки все чаще идут работать на заводы, несмотря на стереотипы. По опросу, 68% девушек, выбравших инженерные и производственные специальности, определяются в профессии еще до 17 лет. А на крупных российских предприятиях женщины сегодня составляют около 30% сотрудников.
2: Слушайте, ну это очень классно. Мне кажется, работать на заводе это очень здорово. Когда...
1: Во-первых, ты работаешь на заводе и делаешь нужное дело, это раз. А во-вторых, ты, естественно, увеличиваешь шансы кратно выйти замуж, работая в мужском коллективе.
2: У тебя любая работа увеличивает шансы выйти замуж. Это так не работает, Артем.
1: Марина,
2: многие,
1: ты не представляешь,
2: почти все женщины
1: какой популярностью
2: работают.
1: Ты сейчас бы пользовалась на заводе.
2: На заводе?
1: Да.
2: Я бы хотела на хлебзаводе работать.
1: Там бы ты недолго могла пользоваться популярностью.
2: Слушай, приходит сообщение от нашего слушателя Евгения. Марина, а какой матч вы смотрели на чемпионате мира?
1: Я только матч открытия посмотрел, все остальные...
2: То есть кто-то смотрел? Это там, где Шакира танцевала? Или на матче не танцует, а играет?
1: Марина, вот я уже сам матч, я церемонию открытия не смотрел, но об этом поговорим чуть позже.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
4: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
3: А цены?
4: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге».
5: Автолига. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Давай поспорим.
8: На что?
7: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
8: Уже нашел.
7: И новые автомобили есть?
8: Есть.
7: И выгодный кредит?
8: Есть.
7: И безопасная сделка?
8: Есть.
7: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
8: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
7: Так не бывает.
8: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: кончай ее, Сэмэн.
1: Эх, хвост чешуя, не поймал я ничего.
2: Что же в черном ящике?
3: Артем, тебе не тяжело нести черный ящик?
4: Очень тяжело, Мариночка, сегодня, потому что в черном ящике. Человек, да, сегодня
3: только
4: в черном ящике человек.
3: Что это за человек?
4: А, я тебе не сказал, что это за человек.
3: Есть небольшое но. Ты мне можешь написать
4: как-нибудь? Да, я могу тебе написать на бумажке.
3: Давай, пиши. А видите, Артем сейчас на бумажке мне напишет, а потом начнет вам подсказывать, чтобы вы угадали, что за человека он положил в черный ящик. А человек сопротивлялся, скажи мне?
4: Или нет, он особо не сопротивлялся.
3: А он сейчас занят?
4: Ой, он сейчас занят какими-то вообще такими интересными делами.
3: Я думаю... я знаю, он ждет ребенка еще одного. Да или нет?
4: Может быть. Смысле, я не настолько...
3: Ну, он тоже ждет, но, по-моему, я просто недавно
4: ладно,
3: его
4: у нас в черном ящике
3: видела.
4: Мужчина, поэтому, когда ты говоришь, что ждет ребенка, сейчас очень многие женщины могут...
3: Иван Федорович Крузенштерн пишет, Газарец, ждет сейчас ребенка. Ну, да. Нет, просто я недавно в соцсетях его, он мне попался, я на него, оказывается, давно подписана.
4: Да, ладно, да. Даже я на
3: и,
4: него
3: в общем,
4: не подписан.
3: И он попался мне в соцсетях, он там обнимает свою жену, они там сколько-то лет вместе, и он говорит, как же я счастлив, что вот у нас, он многодетный отец, у них то ли трое, то ли четверо детей,
4: ну,
3: да?
4: Там много детей, да, правда.
3: Я так поняла, что еще они одного ждут или хотят. Ну, в общем, я, как обычно, мои подсказки вообще не слушайте. Давайте сейчас Артем начнет нормально подсказывать.
4: Так, ну а что тут?
3: Никита Нагорный, кажется... Боярский или Холла?
4: Вот, мне кажется, что любой факт, который бы я сейчас вот не сказал, а это уже будет самое жирное... подсказка. Ну, короче, смотрите, несмотря на то, что это российский футболист.
3: А он прям футболист?
4: Но он, как и все нормальные люди, был футболистом.
3: Все пацаны когда-то играли в футбол. Да, значит, все... что они были футболистами,
4: да.
3: Скажи мне.
4: Вот, но, короче, он мог перейти в Барселону.
3: Да. Серьезно? Да, у него такие были вообще...
4: Ну, в Барселоне он не поиграл, но в Испании поиграл.
3: Вот, смотри.
4: Представляешь, в Испании поиграл.
3: У него на данный момент 5 дочерей, и впервые будет сын.
4: А, вот уже
3: вот,
4: там...
3: Вот такую
4: они провели эту
3: новость.
4: Церемонию определения пола
3: да,
4: ребенка?
3: Да, была
4: да. Гендер-пати
3: вот это была пати, и там вообще все в восторге.
4: Вот, ну что, он имеет 3 гражданства. Да, ну, я не знаю, тут ну, реально, слушай, что они начали
3: Аршавин
4: подсказывать.
3: Аршавин тебе предлагают.
4: Что, 3 гражданства, говорю. Аршавин,
3: Погребняк.
4: Какой Аршавин? Вот.
3: Мамаев.
4: Ладно, подсказки давайте жирнее. Эстонское, российское и испанское гражданство.
3: А
4: испанское
3: это откуда?
4: А он там играл очень долгое время. И, кстати, играл на высочайшем уровне. Был очень крутым футболистом.
3: А
4: и...
3: как же с ним случилось то, что случилось? Ну, в плане того, что он бросил играть.
4: Почему? Закончил. Закончил
3: смысле,
4: карьеру
3: потому,
4: футболиста и перешел на следующий этап, да,
3: а
4: и стал тренером. Те, которые получают лицензию, а для этого нужно
3: ну,
4: отучиться.
3: Подожди, а, например, Криштиану Роналду,
4: Рона может,
3: он тоже
4: если
3: сможет?
4: Если захочет.
3: Да.
4: Для этого нужно получить лицензию, чтобы тренировать,
3: типа
4: понимаешь?
3: Типа как права в автошколе.
4: Типа-то как права в автошколе, да. Просто кто-то хочет учиться, а кто-то не хочет и находит себе какое-то другое занятие. Ну и самый интересный факт, он забил в 92-м году самый первый гол сборной России в ворота Мексики. Тогда СССР закончилось, началась Россия. Вот, и, соответственно, был матч. Первый, да, матч России-Мексика, он забил первый гол. Ну что, я думаю, много,
3: очень
4: да, правильно?
3: Очень много
4: ну,
3: правильных
4: конечно,
3: ответов. Но первый сегодня был Брэда, книг у которого Гладиолус, и у него на аватарочке, ну, какой-то гепард в шапке и в шарфике.
4: Ну, Брэда, он знает,
3: мне
4: что
3: кажется,
4: он один такой.
3: Гепарда пора уже переодеть во что-то более летнее.
4: Показать лицо Брэдека уже можно, в принципе.
3: Ну да,
4: сколько Брэдек, можно
3: пришлите нам свою фотографию и номер телефона, а мы вам подарок взамен отправим. Конечно же, сегодня мы загадали невероятного человека, многодетного отца,
4: Валерия...
3: крутого футболиста Валерия Карпина.
4: Да, Валерий Карпин сегодня был, дорогие друзья, в черном ящике. Ну почему он там был? Потому что начался чемпионат мира по футболу. Наших, конечно, там нет, но тем не менее, все мы следим внимательно за этим большим футбольным праздником.

Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио Шансон. По будням с 7 до 11.

0: Шансон. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Канат Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Канат Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Какие новости!
13: Какие новости!
12: На «Радио «Шансон».
14: Так, я про девушек на заводе рассказывал уже.
15: Да, рассказывал.
14: А про окрошку рассказывал?
15: Не рассказывал.
14: Ну как же, я не рассказал вам про окрошку. В общем, окрошкой, оказывается,
15: расскажите,
14: Марина.
15: Расскажите про окрошку.
14: Можно отравиться.
15: Я всегда знала, что это так себе салатик.
14: Ну ладно. На самом деле окрошкой можно отравиться, если съесть ее через 2 часа после приготовления. Но на самом деле я не знаю нормального человека, который бы сделал окрошку, а потом смотрел бы на нее 2 часа и размышлял, есть ее или не есть.
15: Ну подожди, а если ты, допустим, ну приготовил и отлучился на какие-нибудь садовые работы, например, срезать свежих пионов.
14: Хорошо, тогда спустись в погреб, а наверняка у тебя есть погреб, если ты выращиваешь пионы, и отнеси в погреб окрошечку.
15: Ну так там же набегут всякие коты.
14: Набегут кроты, если в погреб отнесут. Так, самый безопасный вариант. Хранить нарезанные ингредиенты отдельно от жидкости и смешивать порционно перед подачей, а не оставлять блюдо на столе. Кстати, это действительно толковый совет.
15: Я такую редиску принесла, сейчас тебя угощу. Мне в селе на букву Т рядом с городом Д угостили невероятной редиской.
14: Ты вот сейчас шифруешься для чего?
15: Ну, просто.
14: Чтобы
15: интрига такая, знаешь.
14: Твои поклонники не ломанулись в паломнические туры по святым местам, где ходила нога Марины Дымовой.
15: Честно говоря, я там была я там на базаре. Пошла баба на базар, купила.
14: И тебя что там узнали?
15: Да, конечно, к счастью, нет. Ты понял, в каком виде я там хожу, знаешь?
14: Ну, нормально, маскируешься, молодец. Молодец.
15: Поэтому я рада, что меня там не узнают, не признают, но редиски мне принесли.
14: Ну ты в парике была, добрые в очках, люди, как положено.
15: Да, у меня был парик, как у Мальвины, знаешь, синего цвета. Я только так же выхожу из дома. Я хотела рассказать вообще другие новости, помимо того, что окрошкой можно отравиться, если долго оно у вас стоит на столе.
14: Если долго.
15: кола не повышает риск окрошку. Развития рака печени. Это да, мы давно вам говорили, что все эти газировки это вредно. А вот теперь ученые проводили исследование. 1,5 миллиона человек на протяжении 18 лет поили кока-колой и узнали, что одна банка в день повышает риск привычной формы рака почти на 50%. Поэтому, дорогие друзья, окрошка, конечно, лучше, чем все эти заморские газированные напитки.
14: Да, лучше
15: травануться
14: окрошкой, чем непонятно, что получить в результате.
15: Сахар в составе это вредно, поэтому окрошка без сахара. Вот то, что полезно, действительно. А еще есть интересная новость о том, что появятся требования к безопасности автомобилей, которые старше 30 лет.
14: То скоро все автомобили у нас будут старше 30 лет.
15: Ну и, в общем,
14: осталось недолго.
15: Планируют, что будет новый стандарт к 2030 году. Росстандарт совместно с Минпромторгом и Минтрансом и с МВД будут это все, чтобы машины были безопасны. Но, с другой стороны, ты часто видишь машины, которые им больше 30 лет?
14: А ты что думаешь, я подхожу к машинам в пробке и спрашиваю у них возраст? Нет, конечно, я так не делаю.
15: Мне кажется, это все музейные экспонаты какие-то, нет?
14: Слушай, Марин, ну посмотри, вот на Кубе сколько людей ездят.
15: А может нам со слушателями обсудить, сколько лет их автомобилю?
14: Давай, может быть, у нас есть рекордсмены, которые 30 лет уже гоняют.
15: Да, и
14: гоняют.
15: Как мы будем получать и фотографии, и все. Мне кажется,
14: да, кстати,
15: это классная тема.
14: Хорошо,
15: короче,
14: да. Все,
15: власти
14: тема на
15: намерены актуализировать
14: есть.
15: Требования к бортовым системам автомобилей, включая систему мониторинга, круиз-контроля и помощи водителю. Я вчера видела, какой-то ехала по трассе Новая Рязанка, которая вот от Коломны до Москвы.
14: Да.
15: И там очень много ехало запорожцев. И я думаю, а вот
14: да
15: им
14: ладно.
15: Сколько лет? То ли какой-то автопробег, но это там где у них...
14: Ну, я не...
15: Если у них же в багажнике двигатель, правильно? Это запорожец?
14: Да.
15: Ну, вот эти машины я видела.
14: Ну, это, значит, какие-то парад ретромобили. Ты просто попала на парад.
15: Они очень
14: хорошо,
15: бодренько
14: что мы так...
15: ехали. Я к тому, что как будто... Ну,
14: бодренько
15: то есть, они не было такого, что они там все в наклейках, что это действительно какой-то там праздник и выставка запорожцев. А это действительно
14: ну,
15: просто...
14: Ну, может быть, просто это два...
15: Под...
14: Если
15: ходу...
14: ты два подряд увидела запорожца.
15: Да, не два, их штук 8 было.
14: Тогда точно какой-то парад.
15: А как теперь узнать?
14: Запор парад какой-то, вот запорожский.
15: Не надо такие вещи.
14: Ну, я просто пытаюсь.
15: Все-таки утреннее шоу.
14: Парад запорожцев.
15: Парад?
14: Ладно, вот так прохожу.
15: Если
14: так
15: бы нормально? Ты придумывал нейминг для парадов ретро-автомобилей, то это было бы пугающе. Дорогие друзья, скоро наш фирменный музыкальный гороскоп. Ну а ретро-автомобиль, и не только ретро, а просто возраст вашего автомобиля.
14: Да ладно, возраст вашего автомобиля.
15: Наверное, мы обсудим в следующем часе.
14: Да, давайте расскажите. Особенно интересно, если вашему автомобилю, допустим, ну, больше 10-15 или 20 лет.
15: А может, больше 30.
14: А может быть, и есть и такие экземплярчики. Почему нет? И главное, на ходу ли они, все ли нормально? Или
15: вы сделали из них клумбу.
14: Или стоят на пеньках, да. Расскажите.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Понедельник на календаре, 15 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, постарайтесь не дать овладевшей вами легкой веселой хулиганистости натворить каких-нибудь неприятностей. Ваша песня «Разгуляй», Афины.
2: Тельцы, хорошее время для приобретения новых клиентов и партнеров. Вас ждет много контактов и не исключены даже какие-то кратковременные командировки. Все держится только на вас и на вашей ответственности. Вдохновение ищите в песне «За тебя» Михаила Шелли.
1: Близнецы, появится возможность хорошо заработать. Кстати, ваша личная жизнь вдохновит вас на трудовые подвиги. Ваша песня «Бабье лето» Валерия Кураса.
2: Раки, будьте сегодня предельно честны и откровенны с вашим любимым человеком, а для настроения послушайте песню «Безответная» Настасьи Самбурской.
1: Львы, финансы наконец-то перестают петь романсы. Наступает стабильная и успешная неделя. Настроение в песне «Будет светло» Михаила Бублика.
2: Вы избегайте сегодня поспешности и не впадайте в уныние, даже если вам кажется, что что-то идет не так. Для настроения послушайте песню «Это Лена» Виктора Дорина.
1: Весы, сегодня вам стоит придумать новый способ для развлечений. И самое главное, не жалейте фантазии. Ваша песня «Милый мой город» Михаила Круга.
2: Скорпионы, сегодня нужно проявить скромность, поэтому с планированием крупных покупок стоит повременить. Постарайтесь быть благоразумнее, а для настроения послушайте песню «К единственному» Любови Успенской.
1: Стрельцы, будьте осторожны, сегодня велика вероятность ляпнуть что-то в самый неподходящий момент. Ваша песня «Молодая, красивая» Дмитрия Прянова.
2: Козероги, сегодня вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас компрометировать. Ваша песня «Поживем, увидим» Михаила Шафутинского.
1: Водолеи, в этот день уделите достаточно внимания своим родственникам, иначе в семье возможны разлад и обиды. Ваша песня «Цепи» группы «Кабриолет».
2: Рыбы, вероятно, появление нового источника дохода в этот понедельник. К вам трудно будет найти взаимопонимание с коллегами, а ваша песня в этот день «Забыть нельзя» Артура Руденко.
1: Ну что же, радио «Шансон» всем желает легкого, позитивного, солнечного и при этом теплого понедельника.
2: Прямо сейчас для вас исполнит свою песню Артем Демин. Ну и сегодня ровно в полночь на всех цифровых площадках появится невероятное нечто. Это дуэт Артема Демина и Максима Апреля.
1: Песня
2: пропустите.
1: Называется «Зачем?». Ровно в полночь заведите будильники, если хотите быть первыми слушателями. Не проспите.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно, возможен дождь и плюс 22 градуса на термометре. Вечером также возможны осадки и плюс 20, ночью плюс 16 и вновь дождь.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
6: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 31 431 89 96.
8: Хочешь выглядеть на 10 лет моложе без фильтров? В Медэстетике аппаратная косметология последнего поколения. Ультраформер – четкий овал и шея. Фотона – ровный тон и гладкий рельеф. Стеллар М22 – пигментация и сосудистая сеточка. Опытные врачи – естественный результат. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
10: Серьезно? Так дешево?
9: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
10: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Штрафы за незаконную установку знака «инвалид» на автомобиле предложили повысить. Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях подготовила группа депутатов Госдумы. Отмечается, что в последнее время растет количество водителей, которые незаконно используют опознавательный знак «инвалид» на транспортных средствах. Сейчас штраф составляет 5000 рублей, его предлагается увеличить до 7500, а за повторное нарушение – до 25000. Госдума усилила защиту граждан от перекупщиков железнодорожных билетов. Эта тема особенно актуальна в период летних отпусков, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Недавно был принят федеральный закон, который повышает ответственность тех, кто хочет нажиться за счет пассажиров. Штраф для перекупщиков составит до 500 тысяч рублей. ЕГЭ по биологии, географии и письменную часть экзамена по иностранным языкам планируют сдавать сегодня более 242 тысяч человек. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Экзамены пройдут во всех регионах России. Для проведения ЕГЭ задействуют более 3000 экзаменационных пунктов. На экзамен по биологии зарегистрировано почти 134 тысячи участников. Работа состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. Минимальный балл установлен на уровне 36 баллов. На участие в ЕГЭ по географии зарегистрировано более 24 тысяч человек. Экзаменационная работа включает в себя 29 заданий, минимальный балл 37. Россияне стали больше тратить на ландшафтный дизайн своих дач. Участки теперь становятся полноценной зоной отдыха с террасами и декоративными клумбами. Согласно недавнему опросу, при подготовке к дачному сезону более 70% респондентов приобретают грунт, расходные материалы и рассаду, 65% товары для обустройства зоны отдыха. Лидерами по объему онлайн-заказов стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19, а далее в утреннем шоу в формате 2D выясняем, сколько лет вашему автомобилю. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно,
3: откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в Москве. С вами по-прежнему утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем, желаем вам доброго утра. 15 июня на календаре. Это понедельник. И мы сегодня-то натолкнулись вот на какую новость. Давай еще раз расскажем.
1: В России планируют обновить требования к технической безопасности автомобилей старше 30 лет. Подготовить новый стандарт к 2030 году поручено Росстандарту совместно с Минпромторгом, Минтрансом и МВД.
0: В связи с этим мы хотели бы узнать, а много ли вообще у нас автомобилей, которые приближаются или, может быть, уже превысили этот возраст, как 30 лет. Поэтому напишите, сколько лет вашему автомобилю, какой пробег, какое состояние. Планируете ли менять свой автомобиль в ближайшее время или еще покатаетесь лет 5-10?
1: Так сложилось из-за экономической ситуации или, может быть, вы просто любите старые машины и вам действительно это по кайфу?
0: Я думаю, что, Марина, так сложилось из экономической
1: ситуации.
0: Есть же
1: люди, которые осознанно в каком-то возрасте понимают, что «а я не хочу покупать новую машину, китайскую, корейскую или еще какую-то».
0: Почему?
1: «А хочу, например, ездить на Волге».
0: Так.
1: Потому что у меня у отца, например, была такая машина, я доведу, я просто знаю коллекционера, который...
0: Коллекционер — это совсем другая история.
1: Понимаешь, как коллекционер? Этот человек просто может себе позволить любую другую машину.
0: Ты на Волге не можешь съездить в Сочи.
1: Он ездит на ней, на Волгу. Также я знаю ребят, которые ездят на москвича.
0: У них нету коллекционера.
1: У них, они все себе сделали, там все есть.
0: А, так это просто... Это снаружи Волга, а внутри это старенький Мерседес.
1: Ну, подожди.
0: Нет, новенький Мерседес.
1: А есть ребята, которые у них свой авто, как-то клуб любителей москвичей. И вот там вот этот руль такой, знаешь, баранка именно.
0: Я бы лучше пошел в клуб любителей москвичек.
1: Ну, слушай, мы говорим про автомобили.
0: А, про автомобили.
1: Да, Артем, ты не путай.
0: Все,
1: дорогие,
0: понял,
1: друзья,
0: извините,
1: давайте,
0: ребята,
1: пишите,
0: да,
1: сколько лет вашему автомобилю, присылайте фотографии. Ну и если много лет автомобилю, то какой пробег, нас тоже интересует. Сообщайте.
0: +7 909 955 1030. Работает национальный мессенджер Макс и другие мессенджеры тоже.
4: Ну вот и

0: радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрым день.
7: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: о сокровенном.
1: Итак, сегодня выясняем возраст вашего автомобиля и хотим понять, сколько лет средний возраст составляет автомобиль слушателей наших радиошансов.
2: Средний — это всегда неправильная
1: средняя
2: цифра.
1: По больнице,
2: конечно.
1: Нет?
2: Конечно. Кто-то интересно? Купил новую, всю статистику нам сломал.
1: Да, если у вас новая машина, не пишите нам, пожалуйста.
2: Мы еще решили, как под тему, если машина старая, то какой у нее пробег. И вот Павел меня удивляет. Смотри, автомобиль у Павла, он не пишет какой, но это не важно. 23 года, а пробег 350 тысяч километров. Это скрученный, но не может такого быть за 23 года. Моей машине 6 лет, у меня пробег уже 210 тысяч километров.
1: Марин.
2: Я что, дальнобойщик?
1: Марин, ну не у всех дача в 500 километрах от дома.
2: Вообще-то 390.
1: 390 это по прямой. А ты там петляешь еще, пока заедешь чебуреков поесть на какой-нибудь заправке в Коломне, там, калачей.
2: Кстати, никогда не ела чебуреки на заправке.
1: Да?
2: Надо их исправить. Я все время боюсь сегодня. Я смотрю, собак как-то стало мало в округе. Я переживаю, что ты из них чебуреки.
1: Вы так льстите этим собакам, они какие-то у вас неимоверно
2: так, ладно,
1: размножающиеся.
2: Давай от собак все-таки.
1: К автомобилям. Сергей пишет: доброе утро, у меня москвич 412, как нравится Марине Дымовой. Ижевский до сих пор бегает, запчасти покупаю либо в Южном порту, либо в магазине. В общем, Сергей все написал нам. Пробег только не указал, Сергей, и возраст не указал автомобиля. Давайте так, ребят, чтобы у нас было структурированное какое-то, да, сообщение. То есть вы пишете возраст автомобиля, марку, пробег. Ну и устраивать, не устраивать, все ли
2: в
1: автомобиле
2: хотели
1: нормально.
2: Бы вы новую,
1: на ходу
2: или
1: ли,
2: вы,
1: или да, не
2: или
1: на ходу.
2: Вы довольны.
1: А то, может быть, у вас 30 лет стоит, а там уже в нем клумба.
2: И вы
1: в этом москвиче.
2: Так, ну, вот я видела Иж, который сделан как клумба. Там под капотом растут какие-то цветочки.
1: Понравилось.
2: Ну, симпатично, но грустно с точки зрения, что случилось с нашим автопромом. Наталья пишет: любимые наши Марина и Артем. Доброе утро, позитивы и добра. Моей ласточке всего 3 годика будет в ноябре. Пробег уже 58 тысяч километров. В селе самое то, по полям. В общем, еще...
1: Что за машина?
2: А я не знаю, что это за машина. Похоже, что это такое. По-моему, это Лада какая-то, нет? Вот, ну, посмотри, Наталья. Наша, которая из Долгорукова, Наталья.
1: Наталья из Долгорукова?
2: Я, кстати, не понимаю, что это... Это похоже на Ладу, нет?
1: Да, вообще-то это Toyota RAV4, да. Ага, похоже на Ладу.
2: Так сфотографировано, что непонятно, как это. Ну, я сначала тоже думала, что это Toyota. Но это какой-то нет. Это Ларгус, нет? Ну, нет.
1: Да нет, Toyota вроде.
2: Наталья, что за загадки?
1: Зачем вы так фотографируете, что шильдик тут до конца не видно?
2: Это зарядка для шеи. Мы как коты, которые головой крутят в разные стороны.
1: Слушай, нет, вроде не Toyota.
2: Да не Toyota это.
1: Да.
2: Новая игра. Угадайте, какая машина у Натальи из Долгорукова. Беленькая, небольшая. Зеркала черные, а сама беленькая.
1: Так, что еще у нас есть сообщение? Так, доброе утро.
2: Нива, вот мы с тобой вообще лошары.
1: Сейчас такая Нива?
2: Нива выглядит обалденно.
1: Мы что-то пропустили, у нас...
2: А сколько такая Нива стоит?
1: Ничего
2: Наталья,
1: себе.
2: Если ей 3 года, расскажите, за сколько вы покупали. Очень
1: сейчас
2: классно.
1: Сейчас стали делать такие Нивы.
2: Она реально похожа на...
1: Она похожа на Toyota.
2: А я тебе говорю,
1: на Toyota
2: не похожа, что-то наша.
1: Нет, шильдик был, да, а так-то внешне, по-моему, взятая.
2: Она даже похожа, знаешь, Suzuki Jimny, вот такого плана.
1: Да нет, конечно.
2: Как нет?
1: Ну, по мне так не похоже на Suzuki Jimny.
2: Зато так, на Toyota.
1: Доброе утро,
2: похоже.
1: Я из Краснодарского края. У меня Lada Priora 2008 года. А у жены Hyundai Accent 2006 года. И ничего, ездим нормально, сообщает нам Илья. Молодец, Илья. Здоровья вам и пробега хорошего
2: и
1: в вашем автомобиле.
2: И автомобиля тоже,
1: да.
2: Кстати. Здравствуйте, у меня Гранта 23-го года, пробег уже 145 тысяч километров, дважды обрывала ГРМ, жесть, а так все хорошо, катаюсь.
1: Угу. Ладно, продолжайте писать, дорогие друзья, что там у вас по автомобилям, возраст, пробег, марка автомобиля, ну и, конечно, планируете или не планируете в ближайшее время его поменять?

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
3: Озеро Светлоярское. Свежий воздух и атмосфера спокойствия. Рядом с озером строится жилой комплекс «Светлоярский парк». Современные квартиры уже доступны в рассрочку на выгодных условиях. «Светлоярский парк». Запомните название. Ищите в интернете. «Светлоярский парк. Жизнь у озера». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик ЖВС-проект».
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
7: Говори, откуда ты его взял? Где?
8: Где ты купил такой крутой бассейн с джакузи?
9: В ордере! В ордере! Там еще куча моделей!
7: Плескайся! А я поехал за бассейном. Каркасные, надувные и даже бассейны с джакузи в наличии в ордере.
10: Давай поспорим.
11: На что?
10: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
11: Уже нашел.
10: И новые автомобили есть?
11: Есть.
10: И выгодный кредит?
11: Есть.
10: И безопасная сделка?
11: Есть.
10: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
11: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
10: Так не бывает.
11: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, откровенно расскажите нам о возрасте своего автомобиля, какой пробег, какая марка, что интересного так с этой машиной происходит.
2: Благодаря Арту мы выяснили, откуда ехали вот эти вот запорожцы, которые я видела.
1: Итак, парад запорожцев.
2: Это, оказывается,
1: тайна парада раскрыта.
2: Выставка «Автострада» в Туле, которая в эти выходные проходила. И Арт нам пишет: «Доброе утро, Марина и Артем. У меня «Жигули» 2106, 90-й год выпуска, пробег 34 тысячи километров. В выходные ездил вот на выставку в Тулу. Основная машина у меня BMW 2019 года выпуска. Пробег на ней 78 700. У жены Audi 2019 года выпуска и пробег 69 тысяч километров. Каких-либо проблем с машинами нет.
1: Ну, понятно,
2: вот смотрите,
1: много автомобилей, много пробегов.
2: Есть ощущение, смотри, у тебя машина 2019 года.
1: Куплена в 2020, да.
2: У меня 2019. У Арта тоже. С тех пор все. Люди перестали практически менять машины. Только Наталья из Долгорукова прикупила себе новенькую Нивочку.
1: Так, здравствуйте, радио Шансон. У меня автомобиль 99-го года выпуска. Люблю свою девочку. За неделю наматывает до 3000. В идеальном состоянии. Все работает, все светится и крутится. А какой марки-то девочка-то ваша? Чего ж вы не написали?
2: Девочка, она...
1: И какой общий пробег? Сколько за неделю вы наматываете? Это, конечно, хорошо, но нас интересует общий пробег.
2: Да, просто хотелось бы понять, вообще вы активные ездаки?
1: Ну, конечно, активные. 3000 в неделю, Марин. Это но даже думаешь, круче, что... чем у тебя.
2: Нет, у меня же получается.
1: У тебя тысяча получается. Да, у тебя даже тысячи не получается.
2: Смотри, Надежда пишет интересное сообщение. Доброе утро, любимое радио. У меня Opel Corsa 2008 года. Пробег уже 108 тысяч километров. Сыновья мне давно говорят: мамуля, меняй машину. А мне не хочется. Да, где-то она подгнила, но сын уже все починил, как новенькая теперь. И жалко будет на хорошей машине по плохим дорогам на работу ездить.
1: Да, надо дороги, конечно.
2: Да, дороги.
1: Еще мы не спрашиваем, какие дороги, да, в вашем городе?
2: Не, ну в целом дороги сейчас стали лучше.
1: Да,
2: если
1: в Москве,
2: бы не колея кое-где, все меня бы устраивало.
1: Моей машине 14 лет, покупал на тот момент с будущей женой 13 лет в браке. С женой 13 лет назад, с женой в браке 12 лет. Машине жены 4 года. Ничего не понятно. Что за машины?
2: Жены,
1: какой
2: машины?
1: Марки? Какие пробеги? Мы же говорим, проще пишите.
2: И понятнее, правда.
1: Автомобиль такой-то, пробег такой-то, год такой-то. Сколько лет женой в браке,
2: слушай,
1: можно не писать?
2: А вот если бы тебе сейчас сказали, можешь купить любую машину, но только старую, ты бы какую купил?
1: Старую Тойоту, конечно.
2: А какую? Марк 2? Или это была
1: Марк 2? Нет.
2: А я бы Чайзер купил.
1: Настолько.
2: У меня был знакомый, у которого был старый Чайзер, причем у него, по-моему, руль был с
1: низ, не,
2: я с той стороны.
1: Я бы взял, в принципе, даже
2: Тойоту
1: ни в коем случае.
2: Почему?
1: Вообще. Да,
2: слушай,
1: ну
2: они, я всегда мечтала о крузаке.
1: Никогда.
2: И ты знаешь,
1: крузаки отстой.
2: Когда-то я проехал. Это там вообще так неудобно.
1: Да вообще.
2: В УАЗике удобнее.
1: Там болтает в этом крузаке, раскачивает.
2: Мне просто казалось, что вот я сяду в белый крузак, и просто я королева дороги, а там просто все колдобины чувствуются.
1: Не-не-не,
2: очень неудобная
1: машина. Я бы взял Тойоту Камри и вообще не парился.
2: Ну подожди, мы говорим про старую машину. Старая Камри тебе нужна? Насколько старая?
1: Нет.
2: Ну, допустим, ей 30 лет, Артем.
1: Нет, не хочу. И марки тоже не хочу.
2: Да, ну а если какую-нибудь, я не знаю, ну...
1: Да не хочу я никакой ретромобиль.
2: Выбери старую машину.
1: Да нет, дайте новый.
2: Ты реально тебе...
1: Да, дайте
2: новый. А мне так нравится эстетика старых автомобилей, но все-таки что-то в них есть. И правильно пишет наш слушатель Вячеслав. Он пишет, что... Так еще повелось с советских времен, что автомобиль становился не просто машиной, а настоящий член семьи. По 30-40 лет машины были и красили, и варили, машины брали снова, и так существовали, знаю, несколько таких семей. Это образ жизни. И даже ваш Андреас Мюллер, наверное, может подтвердить, что в Германии немцы тоже не спешат расставаться со своими старыми машинами, ну, если, конечно, они не битые. Но все равно есть же какая-то эстетика. Допустим, взять старые Мерседесы, да? Там вот эта вот деревянная окантовочка, салоны какие красивые. Ну, то есть просто это не сравнится с новыми машинами, которые в целом, ну, как будто бы производители делают так, что прошел срок годности, купи новую.
1: Мне нравится, как китайцы сейчас называют китайцев планшет на колесах.
2: Ну,
1: что внутри вот эти огромные экраны, вот эти огромные планшеты.
2: Нет,
1: я люблю кнопки.
2: Это
1: мне
2: классно.
1: Нравится.
2: Ну, вот смотри, когда ты уезжаешь куда-то далеко от города, где нет интернета, нет связи, и что ты с этими кнопочками будешь делать, если все это работает?
1: Нет вот там кнопочек в том-то оно.
2: Я и тебе и говорю.
1: Дисплей только, пальцами.
2: И
1: там
2: ничего не работает.
1: Шаркаешь
2: без интернета,
1: по экрану.
2: Скорее всего,
1: да,
2: и да. Попадешь ты куда-нибудь в тайгу, в лес, и все, и не выйдешь.
1: Да, мне нравятся рычажки. Всякие крутилочки,
2: да,
1: вот эти вот все вот это.
2: Жук-жук.
1: Все вот это тактильное.
2: Жук-жук.
1: Вот эти чик-чик-чик-чик, чтобы переключалось, вот так всякие кругляшки крутишь, а они щелкают. Так, здравствуйте, моей малышке 46 лет. Год выпуска...
2: Вы сейчас про жену или про малышку?
1: Про малышку, да, свою. 80-го года выпуска. Ну, кстати, даже если это жена, то тоже еще молоденькая, еще нормально. Так, ну ладно, здесь в данном случае про автомобиль Нива, ВАЗ-2121. Шустрик, любая погода нипочем. К сожалению, в апреле я с ней рассталась. Я волонтер, ребятам помогаю, нужно было авто.

Роман Силуанов прокатился на новом кроссовере «Лада Азимут» вместе с президентом «АвтоВАЗа» Максимом Соколовым. В процессе тест-драйва руководитель компании рассказал министру, что под капотом «Азимута» появится более технологичный и мощный турбомотор, работающий в паре с классическим автоматом. Его мощность составит 150 лошадиных сил, но произойдет это только в 2027 году. А с четвертого квартала текущего года до этого момента для покупателей будут доступны 122 и 135 сильные экземпляры. Это самая мощная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
6: Итак, разрабатываются какие-то новые технические регламенты для автомобилей российских, которые старше 30 лет. И в связи с этим мы хотели бы выяснить у вас возраст вашего автомобиля, какой пробег, и какой автомобиль именно. Да.
7: 30 лет — это так много для автомобиля.
6: А когда почитаешь сообщение, что автомобилю 46, и он еще вполне
7: себе. И посмотришь фотографии наших слушателей, и вообще классные машины. Ну, мне понравилось, мы тут говорили, что вот нравится мне эстетика старых автомобилей, и вот Арт пишет, что у него отечественная ретро-машина, и содержание выходит очень дорого. Один хром чего стоит, общее вложение на данный момент, как стоимость новой Лады Гранты. Думал я себе Мерседес 124 купить, но если нет 4 миллионов, лучше даже не начинать заниматься ретро-проектом. Ретро очень недешево содержать. Но
6: да?
7: Подождите, Арт, вы это рассуждаете, как будто у вас какой-то, ну, музей, прям коллекционная машина, музей на колесах, а кто-то же просто ездит и живет в этом, и не хромирует запчасти, и не занимается обновлением, а просто, ну, ездит, машина поменяли.
6: Машина
7: там
6: как способ передвижения, а не как способ
7: вложить деньги, потратить деньги.
6: Да. Последний. Моя машина Mazda 3 в этом году отмечает 20-летний юбилей. Я на ней уже 17 лет. Она умничка, не подводила меня никогда. Только на юг мы на ней ездили 6 раз. И пробег у нас уже 460 тысяч километров. Конечно, ремонтирую. Сейчас уже чаще. И жестянка уже кое-где плохая. И вопрос стоит о замене. Но пока ездит, обожаю ее. И она это чувствует, не подводит. Ну что, хорошо, 460 тысяч.
7: Это прям...
6: Ну, это так, то, к чему ты приблизишься в следующем году.
7: До Луны,
6: да,
7: обратно.
6: Если ты не поменяешь, Марина, машину в этом году,
7: не могу поменять,
6: то в следующем у тебя будет 400.
7: Я не вижу пока перспектив.
6: Перспектив нет.
7: Алексей из Иваново на связи. Добрый день, любимое радио. У меня Toyota Land Cruiser 200 2016 года. Пробег 220 тысяч километров, пока на ходу. В общем, в хорошем состоянии, менять не собираюсь и совсем не согласен с Мариной, что в нем сильно трясет. Очень комфортный автомобиль. Алексей, ну, может быть, у меня просто были другие фоновые ожидания по поводу того,
6: Марин,
7: как ты себя
6: все чувствуешь. Правильно, у тебя были ожидания, все правильно.
7: Да?
6: Ощущения у тебя правильные. Просто кому-то это нравится, а кому-то это не нравится.
7: Не знаю, мне прям показалось, что она какая-то не мягкая.
6: Мне тоже
7: подвески
6: не понравился. Я был на тест-драйве на Land Cruiser, и причем я ездил по бездорожью на этом автомобиле. Прям такие были нормальные гонки. Вот, и
7: ты тоже
6: нет,
7: не
6: в восторге вообще.
7: Мы с тобой, надо, чтобы нас Алексей покатал по Иваново.
6: Так, доброе утро. Увы, есть такие, у кого машина старушка. Моей малышке Honda Fit уже 24 года. Планировала поменять еще 6 лет назад, но приоритетом стало жилье после переезда в Санкт-Петербург, поэтому как-то пока не получается. Но каждый год я делаю полное ТО, подлечиваю ее. Да, сейчас приболела. Причем очень серьезно. Полетел вариатор. И вот уже 10-й месяц я пешеход.
7: А долго, так, как долго.
6: А что, сколько стоит вариатор поменять? Вы напишите.
7: Я думаю, 1150.
6: Но надо все равно написать, потому что машина действительно
7: а
6: уже
7: что,
6: не новая.
7: А мы что, поможем? Мы реально, ты говоришь, надо написать, сколько вам надо. Мы сейчас сбор объявим.
6: Не, ну сбор, конечно, это дело хорошее.
7: На самом деле, правда,
6: хорошее.
7: Интересно, сколько сейчас стоит вариатор.
6: Ну вот
7: починить.
6: Да, такие вещи. Просто человек 10 месяцев ходит пешком, а надо понять, цена вопрос какая вообще. Может быть, взять какой-то кредит небольшой. А так, в целом, говорят при каждом ТО, что технически она еще еще очень даже побегает, надеюсь. За годы жизни в Санкт-Петербурге пошла только коррозия по порогам, но это свойственно для нашего города. Надеюсь, что на свой юбилей я все-таки сделаю себе подарок. Поживем, увидим, пока жду ее выздоровления, написала нам Ольга.
7: Ольга, пусть машинка выздоравливает. Оксана нам пишет, а моя малышка 2012 года, Volvo XC90, летает как ласточка такого роскошного красного цвета, присылает нам фотографию. Оксана, пробег 355 тысяч километров и планирует еще лет 10 Оксана поесть. Ну, слушайте, красную Вольвочку, конечно, нельзя заменить ни на что.
6: Не, красная Вольвочка XC90, на мой взгляд, это опять же мое личное мнение, это ни в коем случае еще... не какая-то там реклама или еще что-то. Мне, например, Volvo XC90 гораздо ближе,
7: машина,
6: чем Круза.
7: Но я, кстати, никогда не ездила в Volvo за рулем, но говорят, что это супербезопасные машины.
6: У меня есть у знакомых автомобили Volvo XC90.
7: Довольны?
6: Да, довольны, да. Хорошо.
7: А тебе пишет Артем, поздравляем, песня очень летняя, зажигательная. Ирина, вы не про ту песню?
6: Нет, Ирина, это моя...
7: Новая появится сегодня.
6: Да, новая будет
7: мы
6: только в полночь.
7: Мы еще ее сами не слышали.
6: Конечно. Нет, это старенькая песня была, летняя, которая там «Ламбада», «Танец любви». Это старая песня, да. А новая будет в полночь. Так, доброго утра, пишет вам Максим из Тюмени. У меня Nissan Tiida, 13 лет, брал специально для работы, в ближайшее время менять автомобиль не планирую.
7: А Андреас нам пишет, да, у нас много старых машин ретро, для них есть специальные номера, и им даже не во все города можно заезжать, потому что
6: себе
7: борются за чистый воздух в Германии.
6: Дискриминация.
7: И, в общем, чтобы не вредили планете, ну, не планете, я так понимаю, чистого воздуха над Германией.
6: Да нет, просто таким способом, мне кажется, люди просто стимулируют других людей
7: покупать
6: новые автомобили.
7: Ну, может,
6: конечно.
7: И так.
6: Все это ерунда.
7: Как будто нарушение прав человека.
6: Да, абсолютно верно. Все вот эти истории про грязный воздух. Посмотрите, как некоторые едят дальнобойщики и какой столб черного дыма вырывается у них там из выхлопной трубы. И вообще это никого не парит. Совершенно. А вы тут от легковушечки какой-то маленькой, старенькой хотите получить какой-то колоссальный вред. Да нет, конечно, ерунда это все. Все, продолжаем тему. В следующем часе почитаем ваши сообщения. Пока пишите. +7 909 955 103 и 0.

0: Игорь Иванович, Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
0: А вашей жене?
1: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: в Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо, возможен дождь и плюс 22 градуса на термометре. Вечером также вероятны осадки, плюс 19 на термометре, ночью плюс 16 и облачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
8: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
9: ИП Телухин АА. ОГРН П 304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: 9 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Наталья Самородова. Здравствуйте. Нижегородская область в рейтинге социально-экономического положения российских регионов по итогам прошлого года оказалась на 13 месте. Исследование представило РИА Новости. Отмечается, что на фоне общего ухудшения ситуации в экономике число регионов с положительной динамикой снизилось. Возглавили рейтинг Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, аутсайдеры – Калмыкия, Ингушетия и Тува. Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с Мурманской и Самарской областями. Как рассказал министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев, обмен опытом в продвижении территории, совместная работа над межрегиональными маршрутами и информационное партнерство помогут привлечь больше гостей и в Нижний Новгород, и в Арктику, и в Самару. Уже заключена договоренность о размещении мобильного туристского информационного центра Самарской области в Нижнем. В Нижегородской области завершена работа по оснащению аварийных участков дорог комплексами фото-видеофиксации нарушений ПДД. На текущий момент в регионе определено 86 таких участков. Новые камеры способны фиксировать широкий спектр нарушений, включая использование мобильного телефона водителем, а также непристегнутые ремни безопасности у водителей и пассажира. Как сообщили в Центре развития транспортных систем, всего на сегодняшний день автодороги области оснащены 550 комплексами. Кроме очагов аварийности, камеры устанавливают в местах, где происшествия фиксируются чаще всего. Неустойчивая погода ожидается на этой неделе в Нижнем Новгороде. Подробнее расскажет начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Макеева.
1: На смену жаркому антициклону пришли атмосферные фронты североатлантического циклона. Температурный режим приблизится к климатической норме. Днем колебания от плюс 20 до 24 градусов, ночью 11-14 градусов тепла.
0: На этом выпуск завершен. Наталья Самородова, радио «Шансон».
2: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Игорь Иванович, у вас новые очки?
5: Да, Людочка, доктор прописал.
4: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
5: Кого их, Людочка?
4: Утреннее шоу в формате 2D.
6: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: с утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания, поэтому просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно о сокровенном.
0: Решили мы сегодня с вами поговорить об автомобилях. Мы — это ведущие утреннего шоу в формате 2D Артем Демин и Марина Дымова.
1: Здравствуйте, наши любимые. Обсуждаем сегодня, мне кажется, любимую тему всех, кто любит свой автомобиль. И вообще, ведь радио чаще всего слушают в автомобиле.
0: В России обновят требования к безопасности автомобилей старше 30 лет. Планируют обновить требования и какие-то изменения ввести в планах, так что какие,
1: ну, в общем, там планируют
0: стандарты, изменения в стандарты, которые подготовят к 2030 году. Вот.
1: Интересно, знаете что? Мы говорим про старые машины, вы пишете, что у вас такие имеются, присылаете фотографии, и вот сейчас не найду сообщение, нам наш слушатель присылает, что он на Ниве гоняет по бездорожью. Угу. Понимаете, одно дело на старой машине гонять по бездорожью, действительно, на рыбалку, в лес, куда-то недалеко. А другое дело, я помню, у меня у папы был ВАЗ-2106, и папа у меня ездил только в летнее время. А всю зиму машина стояла под снегом. То есть это было реально...
0: Под снегом, даже не в гараже.
1: Реальный подснежник. У нас не было гаража. И я к тому, что и каждый раз поездка вот эти вот 360 километров, которые я сейчас на машине 2019 года проезжаю за 4,5 часа, дорога длилась вечность. У нас то какой-нибудь подсос сломается, то еще что-то. Было, конечно, классно, что папа прямо вот в моменте она сломалась, он ее тут же на дороге и починил. Ну, то есть как бы не было такого, что если современная машина ломается, то ты без автосервиса не обойдешься.
0: Да, эвакуатор сразу вызывай.
1: А там два пальца куда-то там, что-то там под рулем покрутил, какие-то там подсос заработал, еще что-то.
0: Слушай, ну, вытащить подсос, Марина, это не отремонтировать автомобиль. У меня тоже была
1: пятерка. Нет, ну я к тому, что бензин в разные стороны хлещет. Мы уже сидим на панике, я, мама и мой младший брат. А папа такой, сейчас не по... что-то там пластилином залепил, поехали, понимаешь? Я к тому, что история про старые машины такая, что они действительно, ну, работали как вот опыты на уроках физики.
0: Да.
1: Но ты можешь сам все починить, если у тебя есть руки, и они растут из правильного места.
0: Любимый ведущий, машину предпочитаю менять каждые 3-4 года, чтобы проездить этот срок без поломок. Как раз то, о чем ты говоришь. Надеюсь, что и впредь я не откажусь от этой практики, а фото никогда не делала, потому что примета плохая. Это сообщение от Натальи.
1: Волгоград, нам пишет Ирина. Моей ласточке Mitsubishi Colt было 20 лет. Она была 2006 года, пробег 180 тысяч. Хэтчбэк очень вместительная. Мы даже как-то морозильную камеру из магазина перевозили. Очень нас радовало. Появилась возможность, и мы ее поменяли на новую Solaris Creta.
0: Морозильную камеру поменяли
1: на Solaris?
0: Нет, машину
1: на Крету поменяли, я так понимаю. Пробег 1200 километров, уровень класса намного выше.
0: Ну, по-моему, на морозилке можно больше проехать, чем 1200 километров.
1: Ну, может быть, это 102, там такое? Просто 1,2 километра.
0: 1,2
1: километра. Ну, в смысле, как будто 1200.
0: Как будто 1200, но вряд ли 1 200 000. Ладно, продолжаем писать. Плюс 7 909 955 103 0. Нам интересно, что у вас за автомобиль? Сколько лет этому автомобилю, какой у него пробег и на ходу ли он, все ли вас устраивает, ваши машины.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений

0: Ruskomedia.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: Дымова и Демина.

0: Маркина. Откровенно о сокровенном.
1: Расскажите нам про свои автомобили, сколько лет, какой пробег, какая марка и все ли вас устраивает, планируете ли в ближайшее время поменять на что-то новенькое, свеженькое. Всем привет, обожаю вас слушать, вы самый позитивный радиоведущий.
2: Как
1: на
2: приятно.
1: Этом можно было бы закончить, но нет, есть продолжение. Так, у меня Toyota Sprinter 93-го года. На данный момент пробег почти 360 тысяч километров. Владею автомобилем с 2010-го. Меняю только расходники, ничего глобального не делал. Кузов, днище, даже намека нет на ржавчину. Представляете? Рабочая лошадка, в которой уверен как в себе. И еще Toyota не ломаются. Вот такое сообщение от радиослушателя, который подписался как я.
2: Ну, это не подписался, это люди так сохраняют себя в Максе, а мы не можем угадать, как человека зовут.
1: Да, давайте уже нормальные аватарки в Максе, давайте как уже свои лица.
2: Вы нас можете посмотреть в трансляции, мы бы тоже хотели.
1: Понятно, что кошачья лапка там или кошка в берете, это все очень здорово. Или там буква В в зеленом кружке.
2: Лето, давайте кошек в купальнике уже наряжать. Олегович нам пишет: привет из Магнитогорска, у меня первая машина была куплена мной в 2013 году, в ВАЗ-2106, 84-го года выпуска, пробег был 32 тысячи километров, металл у машины был отличный, в 2017 я купил себе новую машину, Renault Datsun, сейчас машина пробег 72 тысячи километров, менять я не собираюсь. Ну, нормально, вы молодец.
1: Kia Rio, 2015 год, 118 тысяч километров, новая, считай, правда новая, да, стоит в паркинге, через 6 лет дочке исполнится 18 лет, это будет ей подарочек, пишет Дмитрий. Но главное, не выезжайте на ней, Дмитрий, и постоянно полируйте, смазывайте, чтобы коррозии не было на кузове.
2: А вот такая классная история от Эдуарда из Финляндии.
1: Да.
2: В 2000 году жена окончила курсы вождения. Ей для обкатки я купил Москвич 412 76 года выпуска. Mm-hmm. Пробег был 46 тысяч километров. Использовался около года. Мотор показал кулак дружбы после перегрева, и мы его заменили на мотор от BMW. До сих пор родственник использует этот автомобиль на даче. Сам же после этого я брал только японца. Были и Ниссаны, и Сузуки, и Хонды, и Тойоты. На данный момент у меня Ниссан Ноут 2009 года. Пробег 180 тысяч километров. Дизельный. Использую 4 летних месяца. Остальное время ездит родственник. Для меня машина должна быть экономной, надежной и комфортной. Ну, кстати, все хвалят Ниссан Ноут, что даже когда им много лет, они вообще ничего там не ломаются. И такая машина на века. Ну, я слышала.
1: Ну, Ниссан Максима, я помню, да.
2: Но такая честно, была, вот у меня был Кашкай. Вот что я...
1: Не пожелаешь.
2: Все было хорошо,
1: вот,
2: но...
1: другу, подруге пожелаешь.
2: Зимой эта машина для нашей страны вообще неудобна, потому что он так долго прогревался, ну, потому что ты выезжаешь на работу, вот эта печка на тепло вообще не работает. То есть, uh-huh. если у вас нет автозапуска и нет подогрева сидений там, то вы просто будете всю дорогу мерзнуть. Машина прогревается спустя час в пути, только потом она становится теплой. Вот потом фары тоже непонятно. То есть, если ты едешь где-то по трассе, это реально темные фары. Uh-huh. Плохо видно, плохо освещается. Uh-huh. Только дальний свет.
1: У меня был Тигуан, Volkswagen, я тебе хочу сказать, что тоже ужасно. Я по трассе только ездил за кем-нибудь. Вот пристраивался в хвост какому-то вот автомобилю и по его фарам...
2: отлично.
1: Да, я вот ориентировался
2: на
1: дороге.
2: А по трассе я не понимаю, что там с фонарями
1: потому
2: было.
1: Что, ну, 30 метров вот светит Тигуан. Причем я приезжал на
2: сервис. Хотя вроде бы.
1: Говорю, отрегулируйте, поднимите мне глаза-то в машине. Они такие: нет, это все у вас по нормативам такая вот,
2: ну, в общем,
1: конструкция.
2: Ну, может быть, это потому что у нас с тобой были старые машины, потому что мой Кашкай был 2011 года выпуска.
1: Нет,
2: может,
1: у меня было два Тигуана.
2: Может быть, новые автомобили уже по-другому себя ведут?
1: Не знаю, Тигуан вот с 16 года еще там как бы остался.
2: Так, вообще-то мы хотели говорить прям про совсем старые машины.
1: Да, согласен.
2: Ни у кого-то запорожца нет.
1: Вячеслав Корнеев тебе пишет: Марина, не покупай Ниву, потому что при покупке будешь работать только на Петровича и соседнего гаража.
2: Кстати, я вот иногда думаю, задумываюсь о том, что я бы хотела вот эту вот машину, как есть вот эта машина для путешественников и для рок-фестивалей, которая в Volkswagen,
1: да,
2: такая.
1: Автобус.
2: А есть наш УАЗик, или как,
1: да,
2: или это не УАЗик?
1: Буханочку.
2: Вот я бы буханочку хотела.
1: Буханочку. Если есть у кого-то буханочка, да, давайте, покажите, похвастайтесь, покажите Марине, как она вообще в деле.
0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
3: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
4: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
3: А цены?
4: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Тенет в «Автолиге». Трейд-ин по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Тенет «Автолига» на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер Паусбербанк. Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж.
5: Скоро свадьба, а в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон Алтын. Желай счастья молодым.
6: В галерее Ашан в Меге, в ЦУМе и в торговом центре Гагаринский.
7: Миша, ты видел? В Нижегородце Лада Гранта от 877 тысяч рублей.
8: Серьезно? Так дешево?
7: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
8: Тогда срочно выезжаем за новый Лада и в отпуск. Ждем вас в Лада Нижегородец на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
9: Сударыня, сегодня в программе «Отдых» созерцание участка и полное игнорирование списка дел.
10: А сорняки?
9: Я попросил их не беспокоить вас до понедельника. Садовая мебель в ордере. Для тех, кто хочет чувствовать себя хозяйкой загородного княжества, хотя бы по выходным. Полный ассортимент ищите в ордере.
11: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203.
12: АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 3 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Расскажите нам о своем автомобиле, сколько ему лет и какой у него пробег.
2: Как вы думаете, какие прогнозы, сколько еще прослужит? Потому что вот Вячеслав вообще просто крик души. Здравствуйте, мои любимчики. Моей машине на этой фотографии 46 лет. Я так понимаю, это... четверка, наверное, которая такая, типа, универсал Лада.
1: Либо
2: красного
1: двойка.
2: Цвета. Ну вот посмотри, Вячеслав.
1: Ну где?
2: Сообщение в 9.22.
1: Так, подожди, 9.22, Вячеслав,
2: к сожалению, она все встала, и я не хочу больше ее ремонтировать. Поедет в Турцию на металл. Служила верой и правдой. Загружали в нее и садились в багажник, и сверху ванны, лопаты. В общем, что только не возили. И виброплиту, и 90 килограмм, и молоток резиновый для укладки плитки, и кувалды, и все остальное, и ведра. И, в общем, я считаю, что это просто классный автомобиль. А почему же вы его не хотите сюда чинить? Увидел фотографию?
1: Я увидел, но как сбоку сфотографировано. Как я должен понять, что это за
2: или
1: машина?
2: Или это двойка?
1: Я и говорю, это либо двойка, либо четверка, но сфотографировано.
2: Либо это, ну, как бы, вообще...
1: Либо это вообще Нива какая-то. Я вообще не понимаю. Спереди надо было прислать.
2: Это какие-то сложные.
1: Какие-то ребусы нам задают в нашей радио.
2: Реально, какие-то половинки, серединки или какой-то ракурс перевернутый. Вы как будто бы продаете, но не до конца хотите ее продать. Присылают такие фотографии. Хорошая машина столько всего для вас сделала. А я сейчас часто замечаю, что вот эти старые машины используются как рекламы автосервисов, куда-то там, знаешь, на крышу их за... финтифлюшат, и машины эти стоят как вывески.
1: Так, Mazda, троечка, 12-й год. Брали с нуля, ездит замечательно. Катаемся по всей стране, живем в Екатеринбурге. Пробег 280 тысяч. Постоянно делаем ТО. Первый ремонт был в прошлом году, меняли рулевую рейку. Менять сейчас автомобиль не собираемся, потому что она, почему, правильно, отличная. Сами механики говорят, что еще можно ездить и ездить.
2: Ну, когда механики так говорят, это значит,
1: я механикам верю.
2: Что у них еще много работы, и они рады вас видеть раз в месяц.
1: Абсолютно
2: стабильно.
1: Верно.
2: Сергей пишет, первую машину я купил в 2010 году. Это Toyota Corolla, седан, 2003 год. Машина неприхотливая, езжу по сей день. Конечно, есть по кузову нюансы. Пороги и мыши погрызли, но это не мешает мне с комфортом передвигаться. Говорят, что ты новую не покупаешь. А я говорю, пока на молекулы это не распадется, а другой я и думать не собираюсь.
1: Да.
2: Но раз мыши подгрызли, я так понимаю, это называется, начала ржать, то, возможно, она скоро уже и распадется на молекулы, нет?
1: Так, если ничего можно не же сделать пороги-то.
2: А что нужно сделать, чтобы не гнила машина?
1: Нужно просто наварить металл и покрасить.
2: Я, когда была в Ульяновске, мы с тобой говорили про буханку знаменитую. Я безумно хотела попасть на экскурсию на завод у вас, чтобы посмотреть, что там происходит, как их делают. Потому что вот эти новые буханочки, они же выглядят очень классно и здорово. Просто почему-то в Москве их не так много. Но мне кажется, вот для поездок где-то в деревне собрать всех в лес.
1: Но в буханке трясет, мало не пока. Это тебе не на ламп-крузере.
2: Так это же вино. Нет. Это нормально, когда ты едешь на рыбалку, тебя должно трясти. Всех должно немножко порастрясти в дороге.
1: Так, доброе утро. У меня «Ласточка» 2003 год, пробег 166 тысяч, и он не скручен. «Toyota Camry», как новенькая. Приезжаю в ДПС, все удивляются, пишет нам Ольга.
2: Михаил нам пишет, добрый день, радио Шансон. У меня автомобиль ГАЗ-69 58-го года. Мой ровесник, пробег в 3 спидометра. Езжу только на охоту и на рыбалку и не жалуюсь на проходимость. 75 лошадиных сил в очень хорошем состоянии, потому что ухаживаю. Это наследство от моего отца.
1: 3 спидометра это что означает?
2: Я не знаю, Ставрополь, Михаил.
1: Это миллион каждый пробег же, спидометр 999-999.
2: Я не знаю вообще.
1: 3 спидометра,
2: знаю,
1: это что такое?
2: Спидометр, это что-то про скорость, нет?
1: А, 3 спидометра, подожди, спидометр? Ну, не знаю,
2: ну может быть,
1: короче,
2: газ...
1: опять загадка очередная.
2: Может,
1: им за 3 миллиона пробег.
2: Может, это не загадки, отслушайте, может, просто мы с тобой два дурачка и половину не понимаем вообще.
1: Продолжайте писать, +7 909 955 103.0. Два дурачка ждут ваших сообщений.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше

0: только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните «Великий воин».
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Откровенно, сокровенно.
6: Откровенно о сокровенном.
8: Ждем ваши откровенные истории про ваши автомобили. Сколько лет, какой пробег, что за марка и устраивает ли вас все? Планируете ли покупку в ближайшее время нового автомобиля? Доброе утро, меня зовут Алексей из города Волжский, Волгоградской области. У меня Рено Симбл 2008 года. Пробег приближается к 500 000. Невероятно крепкий авто. При должном обслуживании проедет еще столько же. Уверен, Алексей.
9: Это все здорово.
8: Это оптимизм
9: и классно,
8: называется.
9: Артем, но у меня к тебе, знаешь, какой вопрос? Почему это мы с самого утра объявили, что у нас стартовала акция «Счастливая каюта», розыгрыш, нужно пройти регистрацию на сайте radioshanson.ru. Что ты думаешь, сколько человек зарегистрировалось?
8: Ноль.
9: Нет. Всего 10.
8: А, ну нормально уже.
9: Люди, вы что?
8: Нормально, 10, подожди.
9: 10 это мало?
8: Ну, раскачаются.
9: Ну, когда же раскачаются, если морской круиз «Астория Гранде» накануне?
8: Марин, ну очень...
9: И накануне дня рождения «Радио Шансон».
8: Ну, очень многих, скажем так, опечалила история, что мы не едем, поэтому как бы...
9: Слушай,
8: ты же понимаешь.
9: Ну, мы едем на «Бархатный шансон». Это
8: да.
9: Другая история. А вы, дорогие друзья, если хотите поучаствовать и принять участие в нашей акции «Счастливая каюта», заходите на сайт radioshanson.ru, возрастное ограничение 18+, на кону круиз.
8: Да,
9: морской.
8: неделя по
9: и
8: Черному морю.
9: И причем с открытой датой вы сможете выбрать, когда вам будет удобно.
8: Вот, это здорово.
9: Это очень здорово. Хоть мы и не едем, но вы сможете поехать. 18+. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Ну, а мы возвращаемся к нашей прекрасной теме. Мне очень понравилось сообщение от нашего слушателя Александра. У него ВАЗ-2102 1981 года. Батя купил новый автомобиль. Батя уже нет, пишет нам Александр. И эту машину я не продам, она дорога мне как память. На ходу все четко работает. Пробег третий или четвертый круг спидометра. Видишь, опять нам про это пишут. Вы можете пояснить, дурачка?
8: Что это означает? Ну, мы не верим, что можно проехать 3-4 миллиона. Ну, это что такое?
9: Это
8: нет,
9: миллионы
8: конечно.
9: Или о каких цифрах идет речь? И зовут эту машину «Зеленая липка». Она такого
8: или у вас
9: классного
8: там 100 тысяч,
9: зеленого
8: на 100 тысяч
9: цвета.
8: Спидометр.
9: Александр, расскажите, что это значит.
8: Так, машина 16 года, 151 тысяча пробег. Менять свой красный Lexus я точно не планирую. Езжу очень много, очень люблю свою машину. Пишет нам Елена.
9: Город Бонн на связи. Это в Германии. Алексей напишет. Я купил машину очень давно, когда только приехал в Германию в 2004 году. Это Nissan Almera. 22 года она у меня и пока менять не собираюсь.
8: В городе Бонне?
9: Она не ломается совсем у вас?
8: Какая машина? Nissan Almera?
9: Да.
8: Ну, Nissan Almera простенькая машинка, да. У Ксении не... Стриж такая была в свое время. Я помню, когда пришел на радио «Шансон» в 2000 году.
9: Да.
8: Ксюка гоняла на Nissan Almera. Так, потом купила себе Saab кабриолет. Так, Виктор из Саратова пишет. Доброе утро, ребята. У меня тоже не новые автомобили, но хочу рассказать про автомобиль моего соседа по гаражу. У него два ВАЗ пятерка 93-го года. Так она выглядит, как будто вышла с конвейера. Естественно, продавать ее он не собирается. После каждой поездки автомобиль моется и снаружи, и внутри. Заморачиваются люди, да? Некуда девать время. А купить новый, который проходит бегать столько времени невозможно. Хотя, честно говоря, пробег у него не такой уж и большой. А какой пробег?
9: Все, добрые не люди, Артем, поясняют нам, что такое три спидометра. Так, на вазовских машинах спидометры были 100-тысячные. Валентин, а Николай пишет, что три спидометра на ГАЗ-69 это как раз примерно 300 тысяч километров.
8: Все ясно.
9: А старые спидометры были рассчитаны на 99-999.
8: Вот, а что, мы такие спидометры-то уже и не застали.
9: Ну да.
8: Мы застали с Мариной только спидометры, извините меня, миллионники. Так, здравствуйте, у меня Toyota Caldina 98 года. Рабочая лошадка, весь ремонт дома на ней, вся мебель и все, что нужно для дома. Сейчас детей в школу, по магазинам, поликлинику на рынок незаменимая. Да, старенькая, да, буду использовать до упора, потому что, ну, такая она уже родная. Менять, если и буду, то на такую же, пишет Лидия. Лидия, а где вы возьмете такую же?
9: Ну, слушай, в интернете 98-й
8: год закончился.
9: Можно найти.
8: Да.
9: Просто она будет не новая.
8: Ну, просто ей будет
9: такая
8: уже...
9: Такая же, там, только еще более старая.
8: Только 28 лет.
9: В общем, продолжайте писать свои истории, прислать фотографии. Это очень интересно.
8: В следующем часе еще немножко поиграем, но и у нас розыгрыш будет, конечно.
9: Да, и кто зарегистрировался, возможно, именно вам сегодня мы позвоним.
8: И первый ключик уже будет разыгран сегодня, да?
9: Угу.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Понедельник на календаре. И это 15 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, старайтесь не дать овладевшей вами легким веселости хулиганистости натворить каких-нибудь неприятностей, стеснестей. Любую энергию нужно использовать в мирных целях. Ваша песня «Разгуляй», Афины.
2: Можно нормально читать гороскоп? Да. Тельцы, хорошее время для приобретения новых партнеров. Вас ждет много контактов и не исключены даже кратковременные командировки. Все держится только на вас и на вашей ответственности. Ваша песня «За тебя», Михаил Шелега.
1: Близнецы, появится возможность хорошо заработать. Кстати, ваша личная жизнь вдохновит вас на трудовые подвиги. Ваша песня «Бабье лето», Валерия Кураса.
2: Раки, будьте сегодня предельно честны и откровенны с вашим любимым человеком. Вместе вы способны свернуть горы. Ваша песня «Безответная», Анастасии Самбурской.
1: Львы, финансы наконец-то перестанут петь романсы. Наступает стабильная и успешная неделя. Сегодня возможны значительные денежные поступления. Настроение в песне будет светло, Михаила Бублика.
2: Девы, избегайте сегодня поспешности и не впадайте в уныние, даже если вам кажется, что что-то идет не так. Ваша песня в этот понедельник – это Лена Виктора Дорина.
1: Весы, сегодня вам стоит придумать новый способ развлечений. Не жалейте фантазии, и вы выдумаете нечто такое, что подарит вам яркие эмоции. Ну а настроение в песне «Милый мой город» Михаила Круга.
2: Скорпионы, сегодня нужно проявить скромность, поэтому с планированием крупных покупок стоит повременить. Постарайтесь быть благоразумнее. Ваша песня к единственному Любови Успенской.
1: Стрельцы, будьте осторожны, сегодня велика вероятность ляпнуть что-то в самый неподходящий момент. Среди людей вас окружающих может оказаться кто-то очень обидчивый. Ваша песня «Молодая и красивая» Дмитрия Прянова.
2: Козероги, сегодня вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас скомпрометировать. А ваша песня «Поживем, увидим» Михаила Шебутинского.
1: Водолеи, постарайтесь в этот день уделить достаточно внимания своим родственникам, иначе в семье возможен разлад и даже обид. Ваша песня «Цепи» группы «Кабриолет».
2: Рыбы, вероятно, появление нового источника дохода. В этот понедельник вам будет трудно найти взаимопонимание с коллегами, но необходимо. Улыбайтесь, этот момент всегда работает. Ваша песня «Забыть нельзя» Артура Руденко.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального понедельника.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо, возможен дождь и плюс 22 градуса на термометре. Вечером также вероятны осадки, плюс 19 на термометре, ночью плюс 16 и облачно.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
9: Евро пою, франки всем максимум дают.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Специальный факультет для ветеранов боевых действий создан в Евразийском международном университете. Там бойцов будут обучать по востребованным на рынке труда специальностям. Например, государственное и муниципальное управление, корпоративный юрист, управление персоналом. Обучение проводится в формате онлайн на базе высшего или среднего профессионального образования по ускоренным образовательным программам. По окончании учебы выдается диплом гособразца о получении новой квалификации. Экспорт российского шоколада в США вырос почти в полтора раза в апреле. Наши производители отправили этого лакомства на общую сумму в 218 тысяч долларов. Это максимум с января, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую статистическую службу. Больше шоколада Соединенные Штаты закупают в Канаде, Мексике и Бельгии. Крупнейшим импортером российского шоколада стал Казахстан. Другими важными экспортными направлениями оказались Белоруссия и Узбекистан. Климат в Москве изменился и стал похожим на тропический. Повышается ветровая нагрузка, которая влияет на все городское хозяйство, заявил руководитель столичного департамента природопользования Юлия Урожаева. По ее словам, экологи крупных городов должны научиться отвечать на новые погодные вызовы. Ранее глава Российской академии наук Геннадий Красников сообщил, что климат в России стал резко континентальным из-за глобального потепления. Холод внезапно сменяется жарой и наоборот. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену у «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. А далее в нашем эфире продолжается утреннее шоу в формате 2D. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка.
2: Да, Игорь Иванович.
1: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
2: А в каком формате у вас файл?
1: Я знаю только один формат. Это 2D.
3: Шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон». Как?

0: спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего.
0: Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 10:06 в Москве. С вами по-прежнему утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра, прекрасного настроения. 15 июня на календаре. Лето кончилось.
1: Если и это верить, хорошо.
0: Если
1: вот
0: верить синоптикам,
1: невероятное жарище
0: шкафцу, спало, да,
1: в городе. Сказали, и хотя бы можно все, нормально,
0: ребят,
1: перемещаться.
0: Теперь только заплывы. До конца июня только плаваем. И дожди каждый день. Берите, да, зонты. В общем, все такое.
1: Ты в это веришь?
0: Нет.
1: Это лето. Летом даже плавать классно по,
0: конечно,
1: городу.
0: Нет, лето — это маленькое.
1: А мы уже третий час обсуждаем с вами ваши ретро-автомобили. Спрашиваем, сколько лет вашим машинам, какой пробег. Узнали, что на спидометрах раньше. И вообще нам Дмитрий Малыгин написал, что мы... Он написал: коллеги, отбирайте мой хлеб. На спидометре скорость, а пробег — это одометр.
0: Угу.
1: Ну, это на самом деле, Дмитрий, не мы. Мы читали сообщения других слушателей. Мы слов-то таких не знаем.
0: Да, мы не изменяем текст сообщений и стараемся быть максимально
1: близко. Даже если Т9 какую-нибудь бредятину там исправила, мы это читаем.
0: Мы читаем эту бредятину, да, абсолютно. На, да, голубом глазу, скажем.
1: Смотри,
0: так.
1: Михаил Скиба нам написал: доброе утро, 2D. В семье у нас есть УАЗик Головастик 94 года выпуска. Используется на даче, на хорошем ходу. И реально, ну, классно выглядит. Я вот смотрю, но я бы его покрасила на вашем месте. Какой-то он у вас такой немножко неухоженный.
0: Это такие головастики все они, Марина. Их все бы немножечко перекрасить во что-нибудь поинтереснее.
1: Нет, ну, если какой-нибудь красивый цвет, почему?
0: Вот, потому что вот эти, они же их в основном либо серые, либо какие-то темно-зеленые.
1: А вот это серый, но он такой немножко обшарпе.
0: Ну, да. Так, ладно, дорогие друзья, в этом часе у нас будет розыгрыш. Мы узнаем первого финалиста, который может получить ключи от счастливой каюты. Поэтому заходите, регистрируйтесь в нашем новом конкурсе. Все подробности на сайте.
1: Возрастное ограничение 18+, да, счастливая, вот, каюта. Важные условия: у вас должен быть загранпаспорт.
0: Да. Все остальное берем на себя.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрым день.
3: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Nissan Primera R11 Дорестайл, 99-й год. Пробег 280 тысяч в России с 2006-го. Пробег не скручен. Машина на ходу без... Не без изъянов, конечно, признается Александр.
3: Ну а как без изъянов-то с таким годом выпуска? Тут не без изъянов,
2: да,
3: и не обойтись.
2: Да, 99-й, нормально.
3: Владимир напишет: добрый день, у меня BMW X6 2019 года, пробег уже 150 тысяч. В хорошие времена менял машины каждые 3 года.
2: Я тоже.
3: А сейчас даже не знаю, что купить. Хочется автомобиль премиум-класса, но не китайский. Слушайте, ну что это за задание со звездочкой? Вы сегодня в 8 вечера послушайте Дмитрия Малыгина, может быть, он что-нибудь посоветует своим.
2: Ну, китайский только посоветует. Ну, либо что-то по параллельному импорту, ну, либо что-то там...
3: Слушайте, ну, Зикар клево выглядит.
2: Зикар?
3: Да.
2: Ну, меня 11 смущает...
3: миллионов или сколько?
2: Слушай,
3: там он,
2: ну,
3: стоит?
2: Меня смущает в электричках все,
3: но
2: равно.
3: Ну, он же не только электричка, нет? Или
2: а
3: там...
2: я не знаю, Зикар, электричка или гибрид. Я не знаю вот этого.
3: Я знаю, просто что... на них смотрю.
2: Лейсан, я знаю вот эти. Там, да, есть гибриды. То есть там нормально все как бы.
3: Просто, знаете, еще год назад у нас около дома появилась заправка для электрокаров. И если раньше там она пустовала...
2: Ну, конечно.
3: А сейчас там реально уже очередь. То есть, я так понимаю, народ наш пересаживается активно на электрокары, но это вообще отдельная тема. Вот написал бы нам кто-нибудь: моему электрокару 30 лет, полет нормальный.
2: Ага, конечно.
3: Но я так понимаю, из-за батарейки много проблем. Я, кстати, вчера в пробке видела BMW, которая электрокар, но она гибридная, и она, по-моему, весит. Мне мой брат сказал, что она весит типа 2 800 тонн, что очень много для машины, как раз из-за того, что в электрокарах какой-то очень тяжелый вот этот вот их зарядник, или как это называется? Аккумулятор.
2: Батарейка, аккумулятор, да. Так, доброе утро, дорогие друзья, пишет нам Наталья. У мужа ВАЗ-2106 97-го года выпуска. В следующем году будем отмечать 30-ничек, юбилей. Ездит, конечно, супруг радуется, что может его сам починить. Запчасти покупает на маркетплейсе. Но, как в песне, это не я имею машину, а эта машина имеет меня.
3: Ну, конечно, просто вы ревнуете.
2: Же, очень хотим обновить. Но цена-качество под вопросом. А на что обновлять? На 2106 98-го года?
3: Слушайте, ну вот реально, у меня в жизни вот одна машина была, она была новая. И сейчас я тоже ее покупала новой. Я иногда понимаю, что я бы хотела поменять машину, и, может быть, даже я бы хотела какую-то либо старую Volvo, либо старую Audi. Но я понимаю, что я в этом не разбираюсь, и реально я буду в автосервис не выезжать из автосервиса.
2: Почему?
3: То есть, почему? Потому
2: почему
3: что
2: не
3: никто не
2: из-за...
3: продаст. Почитаю все сообщения наших слушателей. Mm-hmm. Даже супер древние машины. Люди, если машина хорошая и не ломается, никто ее, нормальный человек, не будет ее продавать. Mm-hmm. В
2: то
3: нынешние
2: всегда
3: времена.
2: Продается, если
3: мне кажется,
2: изъян,
3: да. Например, я свою Кашкай я продала, потому что там то одно сломается, то другое. Mm-hmm. Я понимаю, что это вот называется машина начала сыпаться.
2: Уже, да?
3: А я не впарила, я ее сдала в трейдинг.
2: А, в трейдинг.
3: Мне нужна была скидка. Я вот...
2: Ну, кому-то повезет. Кто-то такой: я Кашкай
3: купил. Она где-то в Казахстане, я смотрела ее судьбу, я переживала
2: сейчас, там
3: за мою
2: казахи
3: малышку.
2: Проклинают тебя, толкают машину по степи.
3: Они же всегда могут пересесть на лошадь, нет? Или там не везде в Казахстане,
2: так? Ой, Марина, Мариночка, хорошо, что мы не вещаем на Казахстан.
3: Но мне кажется, нас оттуда слушают, поэтому вы нам всегда можете что-то ответить. Мы с радостью почитаем ваши.
2: Renault Laguna 3, 2008 год. 1,5 литра дизель, пробег 270 тысяч. Авто супер. В России недооцененная. Кстати, да, Renault Laguna, согласен, недооцененная.
3: Одно
2: автомобиль.
3: Название какое?
2: Нет,
3: какой-то
2: красиво.
3: Фильм для взрослых.
2: Машина была в свое время невероятно красивая и модная.
3: Зикар только электрички, пишет нам наш слушатель.
2: Вот, Зикар только электрички, поэтому неинтересно. Так, катался на Лагуне 1 и Лагуне 2. У всех пробег более 300 тысяч, только положительные эмоции. Кстати, Дмитрий Малыгин тоже электрички, я не очень.
3: Да?
2: Да.
3: Ну, потому что он тоже ездит на дальняк. А
2: да.
3: Вот эти, все мы дальнобойщики в душе, поэтому
2: да,
3: нам сложно
2: вот
3: понять.
2: Привязка к батарейке, она, конечно, смущает.
3: А вот классное сообщение нам пришло от Ивана. Он пишет, что он ездит на Волге. Да не на Волга у него не простая, а Волга Сайбер. Очень редкий эксклюзив от Горьковского завода. Пробег 117 тысяч километров. Сам Иван из Нижнего Новгорода и мечтал о такой машине. И теперь получает удовольствие каждый раз, когда садится за руль. Ну, круто.
2: Ну, хорошо,
3: пришлите,
2: да.
3: Пришлите фоточку тогда.
2: Конечно,
3: мы тоже получим,
2: да,
3: удовольствие.
2: Продолжайте писать. Плюс 7 909 95 103 и 0.
4: Нижегородская реклама на радио Шансон.
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями
0: о себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, наверное, последняя, да, порция сообщений.
2: Ну, вообще, мы могли бы, мне кажется, до вечера не уходить.
1: Учитывая
2: так много
1: количество сообщений
2: от наших,
1: да,
2: слушателей,
1: это правда,
2: что в целом можно эту тему оставить, пусть Дмитрий Малыхин вечером продолжит.
1: Да,
2: а
1: все,
2: вы пишите, не останавливайтесь.
1: Да, да, да, все нами непрочитанные сообщения мы адресуем Дмитрию.
2: Так, вести с полей. Уже зарегистрировалось в нашей акции «Счастливая каюта» 40 человек, поэтому сейчас нам предстоит как-то случайным образом выбрать номер телефона, кому мы сегодня позвоним.
1: Давай.
2: Зададим в прямом эфире 3 вопроса. Если правильно ответите в течение 1 минуты, то получите секретный код от каюты, и таким образом вы перейдете
1: финал.
2: В суперфинал.
1: Да.
2: А суперфинал уже 14 августа, накануне дня рождения радио «Шансон». Победителя
1: прекрасно,
2: узнаем.
1: Прекрасно, молодец, отлично. Так, я фанат старых авто, пишет нам Александр. У меня 2 авто. Suzuki Swift, 86-й год. Пробег, ну, я так понимаю, 300 тысяч, да. И Volkswagen Beetle 96-го года с пробегом 400 тысяч. И обе машинки на ходу, потому что старые машины надежнее современных.
2: Но
1: единственная
2: они не то, что надежные.
1: Проблема – это ржавчина.
2: Они просто
1: Но
2: проще.
1: Если человек с руками, то проблем нет. Тут еще от двигателя
2: если
1: много.
2: Если человек с руками, он может на велосипеде ездить. Ну, в целом, как бы, если уж на то пошло. Ну, машина же нужна не для того, чтобы ее все время чинить и заниматься ремонтом.
1: Да.
2: Мне кажется, прелесть современных машин, вот, например, для
1: современных
2: меня.
1: Современных машин?
2: Ну, я имею в виду, для меня, как для женщины. Мне нравится, почему.
1: Я уже давно не ездил на современных машинах.
2: А ты считаешь,
1: самая свежая машина.
2: 2019 год, это уже не современная?
1: 19, я уже считаю, нет.
2: Просто мне кажется классно, когда ты сел, тебе все понятно, и у тебя ничего не ломается, и ты знаешь, что ты можешь доехать хоть до Алтая, хоть до куда угодно.
1: Ни один человек, садящийся в автомобиль, не может быть в этом уверен.
2: Но если машина новая, то первые 3 года же он в этом уверен?
1: Вообще не проблема. В смысле, вообще не гарантия.
2: Да? Ну,
1: конечно.
2: Хорошо. Первая машина вот у
1: Если
2: Нины.
1: Бы так было, Марина, люди бы не страховали машины, и не было бы такого,
2: ну,
1: как гарантийный ремонт.
2: Ну, машину же страхуют на...
1: А гарантийный ремонт?
2: Гарантийный ремонт вот. Это другое.
1: Вот. Поэтому если
2: ну,
1: машина...
2: Ну, ты часто обращался по гарантийному ремонту? Хоть раз обращался?
1: Да, я обращался. Но там по мелочи.
2: Ну,
1: у меня
2: косячок был, я
1: У меня
2: понимаю.
1: Там, да, начал где сзади шильдик, начал почему-то ржавчина появилась.
2: Ой, поменяли. Ржавчина на шильдике.
1: Да,
2: вот
1: поменяли,
2: проблема,
1: поменяли,
2: до Алтая не доедешь,
1: поменяли,
2: да?
1: По гарантии. И что-то еще поменяли по гарантии, я уже не помню.
2: Я
1: ну, какая-то
2: тебе
1: мелочь.
2: Рассказать историю Нины. Она пишет, что самая первая машина у нас была «Запорожец», нам его подарил дедушка. Мы ездили на ней очень много, а потом поменяли ее на что? Внимание, на телефон. Я так понимаю, 90-е были, когда можно было «Запорожец» обменять на телефон.
1: Хорошо, что не на 2 видеокассеты с фильмами Ван Даммом.
2: Было еще много машин, и «Тойота Королла», и «Хонда Фит», и «Пасо». И в 2020 году муж выкатил с салона мне подарок на день рождения. Корейца, Kia Rio, пробег 60 тысяч километров, сейчас машину свою люблю и менять пока не собираемся. Представляете, скоро тоже будут такие времена, что вы машину обменяете на новый телефон. Где это видно?
1: Не хотелось бы.
2: Не хотелось бы.
1: Нет, хотелось бы, чтобы автомобили были подешевле, но не хотелось бы, чтобы...
2: Телефоны стоили дороже, чем автомобили, ты об этом?
1: Да, все, ладно, Марин, давай.
2: Закрываем коробку.
1: Закрываем.
2: Ну так жалко, столько история.
1: Да, очень много непрочитано.
2: Давай, может быть, останемся тут до часу дня и будем читать сообщения.
1: Позвони Денису, Денисову обрадуй. Чтобы он не торопился. Так, все, мы готовимся к розыгрышу. Сейчас будем выбирать
2: номер телефона. Кто зарегистрировался, ждите звонок.
1: А кто не зарегистрировался, бегом на сайт radioshanson.ru и пройдите процедуру регистрации, если хотите отправиться в морское путешествие целая неделя на борту лайнера «Астория Гранде». Все подробности на сайте. Возрастное ограничение 18+.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это «Счастливая каюта». Самая невероятно щедрая игра в истории радио и телевидения.
2: Здравствуйте, Артём.
1: Здравствуйте, Марина.
2: Так расскажите волнительно, нам. Да?
1: Итак, наша задача очень проста. Понять, попадает ли человек, который сегодня зарегистрировался, в финальный
2: вообще,
1: розыгрыш.
2: У меня к вам вопросики, дорогие друзья. Вы регистрируетесь, мы звоним, а вы трубки не берете. Вот, например, пытались дозвониться Элеоноре. Имя редкое. Угу. И что ты думаешь, Элеонора трубку не взяла?
1: Ну, спрашивается, зачем тогда регистрировалась?
2: Вообще, вы теперь должны ждать звонок всегда с 7 до 11.
1: Да, давайте договоримся. Если вы прошли церемонию...
2: Телефон из рук не выпускайте. Не церемонию, а процедуру регистрации.
1: Процедуру или церемонию, почему нет?
2: Церемония бракосочетания обычно.
1: Она всегда идет до регистрации.
2: Надо.
1: После. Ладно, все, короче, да. У нас есть Елена.
2: Елена,
1: здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена. В общем, задача следующая. Мы задаем вам три вопроса. Вы даете нам три ответа. На все про все у вас есть ровно одна минута. Готовы?
3: Постараюсь.
1: Будет три вопроса. Один из кинематографа, один из музыки и второй из знаний вашей Турции. Все как всегда. Итак, поехали.
4: Время пошло.
1: Этот артист перепел шлягер Михаила Боярского «Все пройдет», а раньше был солистом группы «Бутырка». Как его зовут? Сергей Любавин, Артур Руденко или Владимир Ждамиров?
3: Ждамиров.
1: Так, следующий вопрос.
2: Как называется знаменит

0: Турецкая сладость. Чак-чак, рахат лукум, манпасье.
1: Рахат лукум.
2: В каком фильме звучит фраза «Гони рубль, родственник»? Это фильм «Операция И» и другие приключения Шурика. Это фильм «Афоня» или это «Иван Васильевич меняет профессию»?
1: Конечно же, «Афоня».
2: «Афоня», и вы уложились в одну минуту. Посмотрим, правильно ли вы отвечали или нет.
3: Да!
2: Это правильно!
0: Елена, а вы во сколько зарегистрировались сегодня?
2: Елена, первая финалистка наша.
0: Вы помните?
1: Я вот буквально 15 минут назад.
2: Вот как, 15 вот минут назад, вот. Да, так бывает.
0: Так, молодец, сейчас мы вам за эфиром назовем секретный код каюты, так что трубочку не вешайте. А вы, дорогие друзья, заходите на сайт Радио Шансон и регистрируйтесь. Возрастное ограничение 18+.
2: И, возможно, именно вы отправитесь в морское путешествие уже совсем скоро.
4: Счастливая каюта на Радио Шансон. Реклама на Радио Шансон.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Будет утро добрым, будет добрым день.
12: Утреннее шоу в формате 2D.
13: С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Какие новости? Какие новости? На радио «Шансон».
1: Новости на пассажок, надо так называть. Эти,
2: хорошая, этот, кстати, выход. Была бы рубрика. Да. Ну, так, в новом сезоне так назовем.
1: Новости на пассажок. Так, подростков начали обманывать под видом вакансий на лето. Мошенники ищут подростков, которые разместили предложение о поиске вакансий. И, соответственно, аферисты предлагают легкую работу, зарплату, естественно, высокую, график, конечно же, самый свободный и без требований по какому-то опыту.
2: Короче, бедные дети обманывают.
1: Да, после отклика подростку присылают ссылку для оформления документов. Подросток, конечно же, ее кликает, переходит на поддельный сайт, который предназначен для кражи персональных данных.
2: Слушайте, на самом деле, если вам приходят ссылки даже от ваших друзей, мне недавно у подруги взломали мессенджер, знаешь как?
1: Синенькие ссылочки.
2: Я участвую в конкурсе, там какой-то менеджер России, поддержи. Там даже фотографию этого человека ставят. Не верьте, не ведитесь, позвоните, лишний раз перезвоните, спросите, с ума сошел, какие конкурсы? Иди работай.
1: Конкурсы закончились. Единственный конкурс, который проводится, это «Счастливые каюты» на радио «Шансон».
2: Да, тут все по-настоящему. Возрастное ограничение 18+. Так, я даже не знаю, это новость или это какое-то что-то из области фантастики. Ну-ка. Роды в VR-очках начали проводить в России. Да.
1: Зачем?
2: Женщина в родах, значит, ей надевают вот эти вот очки.
1: И что она там видит?
2: Она видит там лес, пейзажи горные, в общем.
1: Море.
2: Море. Ну, то есть,
1: лайнер,
2: это
1: каюта.
2: Якобы снимает боль, стресс, включает, расслабляет.
1: А не пробовали уколы обезболивающие просто сделать?
2: Самое интересное.
1: Вместо вот этих вот VR-очков.
2: Ну, укол, наверное, его же не сразу начинают делать. Некоторые не хотят уколы, говорят, это вредно, я без уколов,
1: хотят?
2: Пожалуйста. Мы и прививки потом делать не будем. Да. В общем, технологию стали внедрять в том числе и в государственные роддома. Ну, на самом деле, я даже не знаю, согласилась
1: Слушайте,
2: бы я
1: ну,
2: на такие
1: если,
2: очки.
1: Если роды, то значит любую операцию также можно наркоз заменять. Зачем
2: ну,
1: вам?
2: Такой,
1: зачем вам наркоз?
2: Не на такой же,
1: мы
2: слушайте,
1: что, вам
2: а если у тебя там
1: наденем?
2: Пейзаж, река какая-то, тебе врач говорит, тушься, а ты не слышишь, так извините, я тут закат у меня, тут закат, извините, доктор.
1: Так, ладно, в общем, да, новость забавная, согласен.
2: А там еще есть одна про очки для мышей только уже, и корейские ученые, видишь новость?
1: Может быть, достаточно.
2: Ну расскажи, это же интересно, это не очки, это линзы.
1: Хорошо, так, где?
2: Корейские ученые успешно протестировали.
1: На мышах линзы от депрессии. Смотри, нет, ну, с одной стороны, ты сейчас смеешься, а ведь потом же это и до людей дойдет. Это же пока, пока только мыши сказали, все, депрессия,
2: мне всегда
1: нет,
2: говорят,
1: нормально.
2: Сними розовые очки, это про вот эти?
1: Линзы посылают от глаз к мозгу крошечные электрические сигналы, которые воздействуют на регуляцию настроения. Опыты подтвердили, у грызунов в линзах понижаются гормоны стресса, улучшаются поведение, сравнимое с действием антидепрессантов. Естественно, если мыши заценили, то и люди уже в ближайшее время.
2: Да, да, да. Но на самом деле, мне кажется, самый классный антидепрессант купить себе билеты на какой-нибудь концерт. Например, на «Эх, разгуляй». Потому что ты знаешь, что вот в ноябре я пойду на концерт. Какая депрессия.
1: Слушай,
2: я
1: Марина, ну да, «Эх, разгуляй» еще сколько времени.
2: Да, сколько времени. А ты не забыл, что в прошлом году билеты закончились за месяц? Sold out.
1: Серьезно?
2: Ни одного билетика не осталось. Я поэтому и говорю, дорогие
1: друзья.
2: Все, тогда
1: друзья, надо поторопиться, конечно.
2: Чтобы вам не понадобились линзы от депрессии, заходите на сайт radioshanson.ru и приобретайте билеты на «Эх, разгуляй».
1: Ну а чтобы еще одни линзы нам нужны? Линзы от зависти. Потому что Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером. Дайте мне линзы от зависти.
2: Слушай, а что ты ему завидуешь-то? Ну, вот зачем ему эти деньги?
1: Я не
2: счастье
1: знаю.
2: Они ему не принесут.
1: Это правда. После миллиона долларов уже остальные деньги счастья
2: не
1: приносят.
2: Это уже не деньги. Это уже куда их вложить?
1: Это уже
2: что с ними делать?
1: Это называется головная боль. Согласен. Все, дорогие друзья, вот на этой позитивной ноте.
2: А билетики-то зайдите на сайт radioshanson.ru и купите на «Эх, разгуляй». Возрастное ограничение 12+.
1: Все, вернемся завтра в 7 утра. С вами были Марина Дымова
2: и Артем Демин. Всем пока. Сегодня песня в 12:00 у него.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо, возможен дождь и плюс 22 градуса на термометре. Вечером также вероятны осадки, плюс 19 на термометре, ночью плюс 16 и облачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России зарегистрировано уже более 15 тысяч компаний с китайским участием. Об этом сообщил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов. По его словам, предприятия занимаются торговлей, а также инвестируют в рынок через сельское хозяйство, машиностроение, IT. Титов добавил, что на Петербургском международном экономическом форуме обсуждал с губернатором Сахалина возможность привлечения китайских инвесторов на Курильские острова. Там созданы уникальные налоговые, административные условия для бизнеса и для инвестирования. Продажи черешни сократились в России в конце мая, начале июня на фоне роста цен. Компании, изучающие кассовые чеки, оценивают снижение в диапазоне от 8 до 15%, пишет «Коммерсант». Аналитики зафиксировали подорожание черешни в среднем до 847 рублей за килограмм. Сказались заморозки в период цветения и сокращение импорта. Рынок обеспечен местной продукцией только в пределах 10-30%. Уже 17-й центр женского здоровья скоро откроют в Москве. Его создали при городской клинической больнице имени Вересаева, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Она отметила, что в создаваемых клиниках женщины могут получить полный спектр амбулаторной помощи в одном месте, в комфортных условиях и атмосфере доверия. Новый центр находится на Петрозаводской улице. В выходные 20 и 21 июня пройдут дни открытых дверей. Москвички смогут осмотреть учреждения, пообщаться с акушерами-гинекологами, увидеть высокотехнологичное оборудование. Всего в этом году планируют открыть 6 центров женского здоровья. В Москве и области всю неделю ожидается по-майски прохладная и дождливая погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он объяснил, что столичный регион окажется в тыловой части североатлантического циклона до субботы включительно. По ночам температура воздуха будет колебаться от плюс 8 до 13 градусов, дневные часы от 15 до 20. Это на 5 градусов ниже климатической нормы. Таковы новости к этому часу. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

А на календаре уже экватор первого летнего месяца. Не успели мы встретить и защитить детей, отпраздновать это дело. Да, уже прям-таки 85 тысяч раз, а может быть даже и больше, перестроены планы. Куда же поехать? Вот в какое направление? В европейской части нашего континента свежо, а вот восточнее, ну, где-то с Казани, Самара, Сыктывкара, уже вот, глядя на метеокарту, смотрю, из Западной Сибири прям жаришка 28, и на Дальнем Востоке плюс-минус также ближе к 30 градусам. Куда путь держать, это уже нам ответим попозже сами себе. Главное, чтобы с радио

Соглашусь с Владимиром Ждамировым, однозначно, любовь не проходит, нет. Раз, открыв свое сердце шансону, остаешься с ним навсегда. А как еще можно объяснить, что песни живут поколениями? Да-да-да-да-да. Ну все, теперь об этом думайте. А для того, чтобы подчеркнуть свою любовь, ему нужно действовать. Встретимся с вами на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября в столичной Лайф-арене. И вот там-то и Владимира Ждамирова увидим, и Евгения Григорьева, Алексея Петрухина, и Татьяну Куртукову, и других наших любимых артистов. И потанцуем, повеселимся. Для того, чтобы выбрать лучшие места, вы знаете, добро пожаловать на наш сайт radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Давай поспорим.
2: На что?
1: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
2: Уже нашел.
1: И новые автомобили есть?
2: Есть.
1: И выгодный кредит?
2: Есть.
1: И безопасная сделка?
2: Есть.
1: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
2: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
1: Так не бывает.
2: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
3: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
4: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
5: Озеро Светлоярское. Свежий воздух и атмосфера спокойствия. Рядом с озером строится жилой комплекс «Светлоярский парк». Современные квартиры уже доступны в рассрочку на выгодных условиях. «Светлоярский парк». Запомните название. Ищите в интернете. «Светлоярский парк. Жизнь у озера». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик ЖВС Проект».
6: Теннет в Автолиге. Трейд-ин по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Теннет Автолига на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер Паусбербанк.
7: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня у меня новость из параллельной вселенной. Оттуда, где сверкают бриллианты, пахнет очень дорогим парфюмом, в общем, из рядового дилерского центра Москвы. Дело в том, что несколько дней назад легендарная британская марка Rolls-Royce представила обновленное электрокупе «Спектра». А некоторые дилерские предприятия столицы уже отчитались, что готовы привезти автомобиль к нам. Стоимость обновленного купе в Европе составляет примерно 33 миллиона рублей по текущему курсу. Дилеры разъясняют, что со всеми логистическими затратами, а также обязательными сборами, конечная стоимость машины в Москве будет примерно 65 или 70 миллионов рублей. А подождать такую роскошь придется от 4 до 6 месяцев. То, что автомобиль будут покупать, сомнений нет. Ведь, по мнению специалистов, прямых конкурентов у Rolls-Royce Spectre нет. Формально, в качестве альтернатив можно рассматривать Porsche Taycan Turbo GT, электрические версии Mercedes AMG GT Coupe или гибридный Bentley Flying Spur. Однако по уровню роскоши, эксклюзивности и позиционированию британское купе остается уникальным предложением. Это самая роскошная автоновость дня. С вами Давиногаз и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Вика Ветер на волнах радио Шансон. История душевная про сильную женщину. Вы все и так прекрасно знаете, но какой харизматичный вокал. Ах, здорово. Музыки много. Шансон один.
1: Часто вспоминая о былом,

0: вас. Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

где-то там, наверху, есть седьмое небо расположенное. Сразу над шестым это небо Господь создал для влюбленных создавать и любить. Божье ремесло, чтоб летали под ним, стая окрыленных на одной высоте.

Ты знаешь, там наверху есть седьмое небо. Расположенное сразу

Умение себя слышать — это вообще великая, великая способность. Дар, если хотите, можно так назвать. Вот Ирина Круг в отпуске. Хорошо себя чувствует, отдыхает, набирается сил для новых свершений, выступлений и так далее, и так далее. Вы ведь тоже набираетесь сил? Ну и славно.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо, возможен дождь и плюс 22 градуса на термометре. Вечером также вероятны осадки, плюс 19 на термометре, ночью плюс 16 и облачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
6: Серьезно? Так дешево?
5: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
6: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
0: Бархатный шансон. История. 2015 год. Турция. Бодрость.

0: В Нижнем Новгороде 12 часов. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Еврокомиссия намерена составить подробный реестр всех российских участников специальной военной операции на Украине, чтобы запретить им въезд на территорию Евросоюза. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, эксперты подтверждают техническую осуществимость данного предложения. В Нижнем Новгороде открыли новое отделение Центра военно-патриотического воспитания по обучению детей управлению беспилотными летательными аппаратами. Оно появилось на территории парка «Швейцария». Ранее работу начали 3 филиала в Нижегородском, Приокском и Автозаводском районах. В центре воспитывают и обучают будущих инженеров, операторов БПЛА, учат 3D-моделированию, ввели также школу военного переводчика и журналиста, фехтование и кинологию. Сейчас порядка 800 школьников бесплатно занимаются по всем этим направлениям. 61% жителей Нижнего Новгорода планируют заняться ремонтом в ближайшее время или уже начали работы. При этом 90% респондентов признались, что хотя бы иногда ссорятся из-за связанных с ремонтом решений. Об этом говорится в исследовании Авито. Наиболее востребованным форматом остается косметический ремонт. Его планирует почти половина опрошенных. Средний бюджет ремонта, который закладывают нижегородцы, составляет 280 тысяч рублей. В Геленджике открылся винный город – курорт «Белый мыс». Он располагается на набережной города. Его общая площадь составляет 42 тысячи квадратных метров. На территории 10 ресторанов и баров, музей вина Льва Голицына, инотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, школа сомелье, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. К 2028 году планируют здесь открыть 5-звездочный отель, театр воды, яхт-клуб и собственный круиз. Терминал. Это была последняя информация выпуска. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.

Еще до появления термина и понятия эмоциональное выгорание Александр Васильевич уже пел об этом. Но это за уж притянутая информация. Я ж Денис Денисов. Всем желаю здравствовать и песнями наслаждаться. В них, на самом деле, в очень многих смысл глобальный скрыт. Можно даже сказать, прозорливый. Главное, чтобы вы могли его услышать на волнах душевного.

0: Шансон. Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

Оно как ни крути, наступает в жизни каждого мужчины такой момент, когда, встретив женщину, все, мир померк, и лишь она является светочем, тем самым маяком, которая и радует, и балует, и вообще дышать ради нее хочется. Так чего же этого стесняться? Наоборот, это нужно культивировать, делать сюрпризы и подарки, достойные вашего выбора и вашей единственной неповторимой, которую Стас Михайлов только что нам пел. Ну так давайте-ка отправимся в путешествие. Увлекательное, да со звездами шансона по-русски. Это наш фестиваль «Бархатный шансон». Берег Средиземного моря, отель в Турции, «Титаник», «Делюкс», «Гольф», «Белек». Ну, красота же! А еще дело все будет в октябре с 24 по 30, то бишь лето продлим. Это информация для лиц старше 12 лет. А если у вас уже семья и как раз-то есть дети, то при бронировании тура в июне те самые дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Пора действовать.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Медэстетика. Мужские дни для самых притязательных. Медэстетика. Удаление шрамов, рубцов, татуировок, мешков под глазами с заметным быстрым результатом. Медэстетика. Безболезненно и конфиденциально. Медэстетика. Горького, 77. Медэстетика. Запишись на консультацию.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
6: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Лишь тот узнает все блаженство жизни, кто сам у края пропасти стоял, кто, как слепой, опасности не видел, споткнулся и чуть все не потерял. Лишь тот поймет, запомнит и оценит все то, что он до этого имел, кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь от душевной боли,

0: Не хочется в неволе умирать. А ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.
1: Весною распускаются

У каждого из нас есть рецепт восстановления. Вот та самая веточка, за которую мы хватаемся и выбираемся из самого-самого сложного. Из болота, например, ну, эмоционального, настроенческого. Когда уже все грустно-грустно-грустно, что мы делаем? Правильно, напевать. Это не защитный механизм. Это наша осознанная помощь самим себе. А какую песню? Ну, конечно, любимую, которую мы слышали и слушаем на волнах радио «Шансон».

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон»

Да что гадать, все и так очевидно. Если мелодия даже с грустными глазами мажорная, значит, хороший актер. А если наоборот лирика, ну прекрасно, прекрасно, тогда изливает душу через музыку. Вообще, мы свое настроение транслируем очень даже легко. Главное уметь понимать это. Называется это явление эмоциональный интеллект, эмпатия по-другому. Так давайте же быть лучше. Давайте относиться хорошо друг к другу. Вот мы с нашим репертуаром этому способствуем.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо, возможен дождь и плюс 22 градуса на термометре. Вечером также вероятны осадки, плюс 19 на термометре, ночью плюс 16 и облачно.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Давай поспорим.
6: На что?
5: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
6: Уже нашел.
5: И новые автомобили есть?
6: Есть.
5: И выгодный кредит?
6: Есть.
5: И безопасная сделка?
6: Есть.
5: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
6: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
5: Так не бывает.
6: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
7: Внимание, акция. Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
8: Говори, откуда ты его взял? Где?
9: Где ты купил такой крутой бассейн с джакузи?
10: В ордере! В ордере! Там еще куча моделей!
8: Плескайся! А я поехал за бассейном. Каркасные, надувные и даже бассейны с джакузи в наличии в ордере.
11: Тенетс в Автолиге. Трейд-ин по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Тенетс Автолига на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер Паусбербанк.
12: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

13 часов в Москве с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Около 2 миллионов сим-карт заблокировали пользователи на госуслугах, сообщает пресс-служба Минцифры. Сервис проверки записанных на человека абонентских номеров работает с апреля прошлого года. В разделе отображаются все оформленные договоры связи со всеми мобильными операторами. При необходимости можно приостановить или расторгнуть их. Сервис помогает защититься от мошеннических действий с сим-картой. Более 1 600 000 россиян смогут впервые проголосовать на выборах в единый день голосования. Ожидается, что он пройдет 20 сентября, сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. В сентябре запланированы выборы депутатов Госдумы, а также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего в единый день голосования состоятся более 2000 кампаний разного уровня. Предполагается заместить свыше 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. В Омской области запретят продавать вейпы. Подготовить соответствующий мораторий поручил глава региона Виталий Хаценко. Документ должен быть готов к августу, а до 1 сентября органы исполнительной власти должны его согласовать. Сейчас электронные сигареты продают в сотнях торговых точек, в том числе сетевых. На прошлой неделе Госдума приняла федеральный закон, который дает регионам право вводить полный запрет на розничную продажу вейпов и других электронных систем доставки никотина. Тем временем Чечня стала самым некурящим регионом России. Там зарегистрировано менее 1% курящего населения. Таковы данные Минздрава. В тройку самых некурящих областей страны также вошли Чукотка и Краснодарский край. Там распространенность курения среди совершеннолетних граждан составила около 1,5% и 4,5% соответственно. В список наименее курящих регионов также вошли Ингушетия, ДНР и Дагестан. Курс доллара на сегодня 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань стоит 10 рублей 61 копейку. По данным Яндекс.Погоды сейчас в Москве +23. Евгения Меркушева, радио Шансон.

0: свобод.
1: Буквально несколько минут назад обсуждали с коллегами, а как кто кого вдохновляет. Сам себя, я имею в виду, мотивирует, заставляет что-то делать, если вдруг не хочется. И знаете, в чем сошлись? На слабо. Берем сам себя. Вот у нас так происходит и у меня, в частности. А у вас как? Рассказывайте. Денис Денисов у микрофона, вы на волнах радио Шансон. Мой друг, жду от тебя сообщения. И песня также называется «Анатолия Полотно и Федя Карманова».

опоздали, еще немного осталось вина. Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела на него.

Любочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось.

Сижу сейчас и думаю, а ведь правда, мы скрываем вот самые такие интересные моменты. Да, в социальных сетях, возможно, мы и делимся какими-то интересностями, потому что чувства распирают. Но, обратите внимание, все известные люди свою жизнь стараются держать внутри, спрятанные от посторонних глаз. Да, это факт. Мы видим уже результат. А что предшествовало? Какие этапы? Вот это пусть остается за кадром, загадкой. И больше уважения и интереса, и профессиональное становление тоже происходит разными этапами. Не стесняйтесь этого.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Скоро свадьба, а Алтые, обручальное кольцо в подарок, ювелирный салон Алтын, желай счастья молодым.
5: В Муравьино проспекте Ленина, в Фантастике и в парке Авеню.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
6: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году.
7: Забо, забо, забо, забо, забо, забо, забо. Ой, сбичай, лай.

0: музыки много, шансон один.
1: Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит. И в рот зимой кидает сливы, по что не в мой? Несправедливо, все бы ничего.

Как мы все прекрасно знаем, одного желания маловато. Маловато будет. Нужно еще что-то делать. Как минимум, первый шаг в сторону. Объект своего обожания, мечты и вообще чего угодно. В принципе, чтобы идти. И даже для того, чтобы послушать любимую музыку на волнах радио Шансон, нужно громкость добавить.

0: основу.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей.

0: kp.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

день не день, и ночь как бы не ночь, потому что поспать не получается. И все это душевные наши страдания, которые даже похлеще на нас действуют, чем простая физическая боль. Крепитесь, держись, если у вас такое состояние. Помните, все проходит. И с нами будет еще лучше. Я уверен. Вы на волнах радио Шансон.

0: Сезон в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде будет пасмурно, возможен дождь и плюс 19 градусов. Ночью облачно и плюс 16, завтра утром синоптики обещают малооблачное небо и также 16 градусов выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
5: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
6: Серьезно? Так дешево?
5: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
6: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россиян ожидает еще две короткие рабочие недели в текущем году. Следующий такой период будет в ноябре и в декабре, пишет российская газета. Так, согласно производственному календарю, в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства в среду рабочими днями будут 2, 3, 5, 6 ноября. Заключительная короткая рабочая неделя в 2026 году выпадает на конец декабря. Она будет трехдневной. Трудовой период займет даты с 28 по 30 декабря, после чего в четверг 31 декабря стартуют длительные новогодние каникулы. В Госдуме предложили создать реестр педофилов. С такой инициативой выступила депутат Анастасия Удальцова, пишет газета.ру. Также планируется изучить зарубежную практику и оценить эффективность действующих в России мер по предупреждению преступлений против несовершеннолетних. По итогам работы в законодательство могут внести изменения, направленные на усиление защиты детей. Кроме того, Удальцова считает необходимым наладить взаимодействие между правоохранительными органами, образовательными учреждениями, органами опеки и другими профильными службами. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

А пока вместе с вами слушали песню Лесоповала «Птичий рынок», как раз-то на этом примере и обсуждали философскую мысль насчет того, что если не двигаться вперед, то прошлое затягивает, как черная дыра, обратно. Но это же не про нас, естественно. Естественно, в компании «Радио Шансон» у нас движение только вперед. Денис Денисов у микрофона. И чувствуете прямо сейчас притяжение. Попадаем на орбиту Евгения Григорьева. И песня называется «Притяжение души».

Самое первое, о чем начинают мечтать девушки, как мне кажется, так это именно о свадьбе и материнстве. Так что, джентльмены, не затягивайте этот момент. Счастливы, делайте предложение им, избранницам. Жизнь точно изменится. И 100% в лучшую сторону.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

На самом деле, если вы приучили свою ненаглядную только к розам, и даже без повода, сделайте иногда исключение и подарите пионы. Сейчас же вроде сезон, как они пахнут красиво. Ну и про розы тоже не забывайте, вдруг аллергия или реакция будет не та. Но в любом случае, баловать своих ненаглядных – это признак хорошего тона и настоящей мужественности, на мой взгляд. Не обязательно цветами. В принципе. И песни тоже. В программе «По заявкам».

0: касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

ничего не отнять, так это увлекательнейшие музыкальные способности у Валерия Залкина миксовать разные жанры и стилистики. Сможете определить, что это напоминает? А, нет, потому что флер всего возможного здесь имеется. Да, мы называем это индивидуальностью. Господа хорошие, Денис Денисов был с вами минувшие несколько часов, но пришла пора мне откланяться. Всем приятственного понедельника я желаю. Мы услышимся уже завтра. Ну а пока. Пока-пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде будет пасмурно, возможен дождь и плюс 19 градусов. Ночью облачно и плюс 16, завтра утром синоптики обещают малооблачное небо и также 16 градусов выше нуля.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
4: Теннет в Автолиге. Трейд-ин по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Теннет Автолига на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер Паусбербанк.
5: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Водители в России стали чаще скрываться с места ДТП. С начала года таких увеличилось на 7%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику ГИБДД. Чаще всего подобные случаи фиксируются в Нижегородской, Челябинской областях, Приморском крае и Москве. По словам экспертов, решение скрыться водители, как правило, принимают на эмоциях из-за страха перед наказанием, находясь в панике или в состоянии алкогольного опьянения. Однако в 80% случаев виновников все равно обнаруживают. Напомню, за оставление места ДТП предусмотрено лишение прав на 1,5 года или арест до 15 суток. РЖД временно приостановили продажи билетов на ряд поездов дальнего следования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Уточняется, что из-за проведения ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре будут скорректированы расписания и маршруты поездов дальнего следования с отправлением 8 сентября. Это коснется в том числе некоторых поездов, отправляющихся с курортов Черноморского побережья и Кавказских минеральных вод. Продажи откроются в ближайшее время после корректировки графика. Сильный ливень обрушится на Москву в ближайшее время. Также возможны гроза и град, а порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду. Об этом в мессенджере «Макс» предупредил столичный комплекс городского хозяйства. Наиболее интенсивными осадки будут после 15 часов и вплоть до утра вторника. За сутки в отдельных районах города может выпасть не менее половины месячной нормы осадков. На фоне надвигающейся непогоды городские службы перевели в режим повышенной готовности. На улицах дежурят бригады, спецтехника, а также откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний. Автомобилистов попросили не парковать машины вблизи деревьев, а пешеходов не укрываться под ними во время непогоды. Курс доллара на сегодня 71 рубль 91 копейка. Евро стоит 82 рубля 97 копеек. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Здравствуйте, здравствуйте, еще раз здравствуйте. У микрофона с этой минутки буду я, Ольга Шатрова. И начнем мы с вами программу «По заявкам», конечно же, с улыбки. Ведь сегодня отмечается определенный, неофициальный, правда, но день улыбки. Посвящен он способности поднимать настроение, улучшать самочувствие и дарить радость окружающим. В этот день принято улыбаться прохожим, делать комплименты и делиться хорошим настроением, несмотря даже на погоду. Программа только для вас. Как раз и создана для того, чтобы дарить улыбки и радость. Давайте напомню наш контактный номер. +7 909 955 103 и 0. Обращаться можно через портал Макс или же через СМСки. Ну и давайте сразу с приветов и начнем. Елена из Брянска передает своему любимому и ненаглядному сыночку Сереженьке огромный приветик. Сыночка, легкой тебе смены. Я очень тебя люблю. Ты всегда в моем сердце, твоя любящая мама.

0: радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
1: для вас. Ой, не знаю, как у вас, но у меня какое-то разобранное настроение. Вот так вот бьешь себе по щекам и говоришь: ну-ка, соберись, сконцентрируйся, возьмись за работу, в конце концов. И вот сконцентрировались и собрались вот подруги и поздравляют свою коллегу Марину Сергеевну Мачалову, старшего методиста Московской электронной школы. Ты как идеальный прыжок. В нем сила и легкость, расчеты, вдохновение, ум направляет, воля ведет, а грация делает каждое движение искусством. Желаю, чтобы жизнь была такой же гармоничной, как твои тренировки, с четкими целями, приятными сюрпризами, ну и, конечно, победами, которые наполняют сердце гордостью. Пусть здоровье будет крепким, настроение солнечным, а рядом те, кто умеет ценить твою уникальность. Будь счастлива, Марина Сергеевна, и сияй еще ярче. С 88-летием Людмилу Павловну Акшиди поздравляем с такой солидной датой. Искренне желаем крепкого здоровья, долголетия. А это дочь Ирина и зять Андрей, а также внук Виктора из города Магнитогорска. Ну что ж, программа по заявкам продолжается. Жду от вас участия. Напоминаю, наш контактный номер +7 909 955 103 и 0. Обращайтесь через портал МАКС или через смски именно по этому номеру.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Сударыня, сегодня в программе «Отдых» созерцание участка и полное игнорирование списка дел.
3: А сорняки?
2: Я попросил их не беспокоить вас до понедельника. Садовая мебель в ордере. Для тех, кто хочет чувствовать себя хозяйкой загородного княжества хотя бы по выходным. Полный ассортимент ищите в ордере.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Еще один забавный неофициальный праздник сегодня отмечается под названием «Возьми свою кошку на работу». У нас на дверях офиса тоже висит табличка «Dog Friendly», а это значит, что питомцы приветствуются, и нет ограничений и привязок к неофициальным праздникам. А радио «Шансон» тоже весьма-весьма френдли, и мне кажется, программа по заявкам только для вас тому яркое подтверждение. Плюс 7-909-955-103-0, обращайтесь. Наташенька, пишет Руслан. Хотел бы остаться с тобой, но это немыслимо. То это будет самым большим наказанием для меня. Одно у меня желание и мечта — обнять тебя, поцеловать и никуда не отпускать. Вот так-то. Привет летит Светлане и Валерию в Домодедово. Ну и пожелание отличного настроения вам в компании «Радио Шансон». Всем-всем-всем хорошего настроения и легкой трудовой недели. Желает Татьяна Панасюк. Передает всем привет всем слушателям «Радио Шансон», особенно Олегу Хадаеву. Ну и Дмитриев, я тебя люблю. Это Оксана из Пскова.

15 июня родился Михаил Державин, советский российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. У него не так много ролей в кино, особую популярность ему принесли эстрадные номера в дуэте с другом и коллегой Александром Ширвиндом. Но пан ведущий в «Кабачке 13 стульев», любимейшие передачи всей страны, сделала Державина настоящей звездой. Ну а прямо сейчас под прицелом нашего внимания именинники, давайте их и поздравим. Хочу поздравить с юбилеем любимого внука Николая Назаренко. Счастья тебе, мой родной. Любить и быть любимым, быть всегда и во всем на высоте. Ты лучший внук на планете Земля. Это бабушка Галя из Ростова-на-Дону. А вот Виталий к нам впервые обратился, хотя радио «Шансон» включено на работе постоянно. Так, вы видите, у вас уже промах. Нужно, чтобы еще и дома постоянно радио «Шансон» звучало. Хотелось поздравить с прошедшим днем рождения коллегу Веронику, пожелать всего самого наилучшего, а главное – здоровья и мира. И большая просьба передать ей хорошую композицию. Это Виталий из города Керчи, судостроительный завод. Ну, конечно, музыкальный подарок прозвучит, но прежде я напомню наш контактный номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 и 0. Обращайтесь через портал Макс, либо через смски.

0: свой привет шлет любимой соседке Леночке. Мы соседи на даче. Любви, добра. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Мира, добра и всем, кстати, желает Людмила. С большим приветом к нам из Рязани Леночка Карабанова. Она сейчас на даче, устроила себе выходной. Так, балует себя клубничкой. Сегодня также в теплице сорвала первый огурчик. Качаясь на качелях, купаясь в бассейне. Передаю привет всем родным и близким, и всем друзьям, любителям шансона, а также моей любимой мамочке. Вы знаете, я, конечно, в завидном положении, потому что я вижу все фотографии, которые вы присылаете в наш эфирный чат. И да, понимаю, что да, это место силы. Михаил Савельев с восторгом. Да, он наконец-то добрался до берега Волги. С ночевкой планирует там остаться. И привет Сенгилеевскому району Ульяновской области. Принято. Ну и Александр Газарес всех мужиков поздравляет с праздником, днем мужских недостатков. Ну и еще один привет, это уже Даниил, передает своему руководителю Виктории Михайловне ради отличного настроения. Не так много времени у нас с вами в запасе, а посему, если хотите поучаствовать, то участвуйте. Плюс 7-909-955-103-0.
1: Когда отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега.

Татьяна Васильевна и Светлана Альбертовна, бывшие мастера ЖКХ, хотя бывших не бывает, и они хотят поздравить с днем ЖКХ. Пусть у коллег не будет никаких аварий, пусть в подвалах будет сухо, и жители домов будут счастливы. Всех причастных к службе ЖКХ поселка Щапова с праздником, пусть вспоминают добрым словом. Вот, это Татьяна Блохина, Светлана Айзатулова, поселок

красивую песню просят для именинника Александра. Это Светлана. И просит передать, чтобы он позвонил. Он искал со мной связь, но, к сожалению, мы потерялись. Так, срочно надо найтись. Поздравления летят и в город Кинешма, Ивановской области. Ирина Собянина сегодня принимает поздравления. Но и от нас примите. Благополучия вам, удачи и много-много радостных дней. С днем рождения мужа Владимира. Поздравляю, да, здоровья, счастья и мира. Ну и ваши приветы. Жанна, привет свой адресует любимому мужу Андрею Денисову. В город Гурьевск он летит. Привет моему любимому мужу Игорю Верченко. И в дополнение слова любви. Да, сильно-сильно люблю. Увы, без подписи. Дедушка Алехандро передает всем женщинам радио «Шансон» свой любвеобильный привет. Принято. И огромный привет Елене Викторовне Чеховой. Ну и пожелания отличного настроения и всего самого наилучшего. Это Наталья Николаевна из Москвы. Увы, подходит к завершению программы по заявкам, но у нас есть в запасе еще вечерний выпуск, так что обращайтесь в 21.00 по московскому времени. Меня зовут Ольга Шатрова, с вами не прощаюсь, встретимся в следующем часе.

0: прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде будет пасмурно, возможен дождь и плюс 19 градусов. Ночью облачно и плюс 16, завтра утром синоптики обещают малооблачное небо и также 16 градусов выше нуля.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
4: Радио «Шансон».
5: Для лиц старше 18 лет. Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
7: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
8: Озеро Светлоярское. Свежий воздух и атмосфера спокойствия. Рядом с озером строится жилой комплекс «Светлоярский парк». Современные квартиры уже доступны в рассрочку на выгодных условиях. «Светлоярский парк». Запомните название. Ищите в интернете. «Светлоярский парк». Жизнь у озера. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик ЖВС-проект».
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минтруд уточнил право работника брать отпуск для подготовки к свадьбе. Любой россиянин в такой ситуации может рассчитывать на 5 дней за свой счет. При этом работодатель не может ему отказать, сообщило министерство в мессенджере Макс. Для того, чтобы воспользоваться данным правом, необходимо написать заявление. При этом уточняется, что предоставленные в связи с праздничным мероприятием дни никак не отразятся на основном отпуске. Он будет длиться ровно столько, сколько положено. Подчеркивается, что воспользоваться дополнительными днями могут даже новые сотрудники во время испытательного срока. Однако в этом случае его продлят на количество дней, которые человек отсутствовал. Первые вагоны для поезда, который будет ходить по высокоскоростной магистрали Москва-Петербург, собрали в России. Об этом глава Минтранса Андрей Никитин сообщил на встрече с Владимиром Путиным. Как пишет парламентская газета, поезд рассчитан на скорость до 400 км в час. Поэтому к сборке и безопасности состава предъявляют особые требования. Отмечается, что над проектом работают около 150 предприятий. Параллельно продолжается строительство инфраструктуры для будущих магистралей, в том числе мостов и переходов через дороги и железнодорожные линии. Тем временем в столице начали испытывать отечественных роботов для уборки улиц. Они могут собирать тополиный пух, пыль, опавшие листья и мелкий мусор. Об этом агентству «Москва» сообщили в московском инновационном кластере. Разработчики отметили, что делать отдельного робота только для тополиного пуха было бы невыгодно. Поэтому компания разрабатывает универсальные машины для комплексной уборки города. Напомню, ранее в сети завирусилось шуточное и видео с самоходными роботами, собирающими тополиный пух. И в завершение выпуска официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 71 рубль 91 копейку, евро 82 рубля 97 копеек, юань 10 рублей 61 копейку. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

отмечается юмористический праздник под названием «Праздник мужских недостатков». Он призывает с юмором отнестись к мужским слабостям и нелепым привычкам. Женщины могут вспомнить о недостатках своих партнеров без обиды, только чтобы посмеяться вместе и укрепить даже, может быть, взаимопонимание. Для мужчины это повод признать свои минусы и показать, что они готовы меняться к лучшему. Я думаю, что комплименты – это путь к исправлению, так что, мужчины, начните восхищаться противоположным полом, как это сейчас делает Александр Новиков на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений

0: красной карете.
1: Кто-то мечтает о неспешной прогулке на карете, кто-то же мечтает разогнаться и умчаться в закат на бешеной скорости. В середине этого часа Дмитрий Малыгин расскажет о предмете для гордости, который анонсировали на Петербургском экономическом форуме. Так что не пропустите рубрику «Дави на газ» в середине этого часа. До этого еще успеем призвать Америку не валять дурака, но и разделим лето с Алексеем Петрухиным и Анной Семенович.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Скоро свадьба! А Алтые! Обручальное кольцо в подарок! Ювелирный салон Алтын! Желать счастья молодым!
4: В республике в небе и на виде Няпина 13.
5: Тенет в Автолиге. Трейдинг по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Тенет Автолига на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Банк-партнер Паусбербанк.
7: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Мощность автомобиля – один из важнейших параметров. Именно на этот показатель чаще всего опираются потребители при выборе автомобиля. Чем мощнее машина, тем круче. И пока наши восточные партнеры упражняются в тысячах лошадиных сил, мы анонсируем первый в истории АвтоВАЗа турбодвигатель. На прошедшем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов прокатился на новом кроссовере «Лада Азимут» вместе с президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым. В процессе тест-драйва руководитель компании рассказал министру, что под капотом «Азимута» появится более технологичный и мощный турбомотор, работающий в паре с классическим автоматом. Его мощность составит 150 лошадиных сил, но произойдет это только в 2027 году. А с 4 квартала текущего года до этого момента для покупателей будут доступны 122 и 135 сильные экземпляры. Это самая мощная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: жить.
1: Лучше всего помогает жить. Построенные планы. Радио Шансон приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября в Москве в Лайф-арене соберутся те, кто знает толк в искренних эмоциях и любит шансон по-русски. Ждем и вас на зажигательной встрече близких по духу друзей. Разгуляемся все вместе 14 ноября в Лайф-арене. Категория 12+.

0: боли, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей. Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол, комплексную поддержку вен. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125 и узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Флебазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: ты садишься ко мне на колени, и я плыву.
1: Настоящее чувство преображает. Многие в произведениях литературы иллюстрируют преображающую силу любви, но не всегда. Не всегда. Если чувство эгоистично,

безответно или основано на расчете, оно может не улучшить, а разрушить человека. Следующий час у нас с вами пройдет в воспоминаниях. Алексей Филатов в программе «Катюша» предложит вспомнить года службы и, может быть, даже курьезные службы, случаи. Так что приглашаю к участию.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 16, завтра утром малооблачно и также 16 градусов со знаком плюс, а днем синоптики обещают облачное с прояснениями неба, небольшую вероятность дождя и плюс 20 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
0: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Проблемы с различными видами связи могут возникнуть в России во время выборов. Меры будут связаны с обеспечением безопасности. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, пишет ТАСС. По ее словам, комиссии уже научились проводить дистанционное электронное голосование в таких условиях. В частности, на участках будут поставлены дополнительные точки Wi-Fi и резервные источники питания. Впервые будет назначен сотрудник, отвечающий за обеспечение эвакуации и предупреждение диверсий. Напомню, выборы в Госдуму запланированы на 20 сентября. Голосование будет трехдневным. Правительство разрешило выпуск бензина и дизеля более низкого экологического класса. Речь о производстве топлива Евро-5 с показателями Евро-3. Как пишет «Коммерсант», такое послабление было разрешено еще осенью 2025 года. Теперь его действие пролонгировано. Контроль за выпуском указанного топлива поручен Минэнерго. Ведомство должно ежемесячно отчитываться перед Кабмином о производителях, объемах и технологиях его производства. При этом такое топливо нельзя поставлять в другие страны ЕАЭС. По словам экспертов, это может смягчить локальные дефициты, но не исключает рисков для автомобилей, потому что в таком топливе допускается больше содержания серы, ароматических углеродов, этанола и прочего. Отдых в Турции по системе «Все включено» в июле начинается от 120 тысяч рублей на двоих. Такие ориентировочные цены на пакетные туры назвали в Ассоциации туроператоров России. Речь идет о поездке на 10 ночей с перелетом из Москвы при бронировании в июне. В нижнеценовом сегменте бюджетные отели 4 звезды и ультрабюджетные 5 звезд. Такие варианты стоят примерно до 185 тысяч рублей. При этом более качественные гостиницы уровня 4 звезды и эконом-пятерки обойдутся путешественникам в сумму до 250 тысяч рублей. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
1: «Катюша», «Полевая почта» и «Заявки служивых».

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: Ну вот и нам, дорогие друзья, дай бог начать нашу любимую передачу на шансоне «Катюша» с ее ведущим Алексеем Филатом, президентом Союза офицеры группы «Альфа». И как не всегда, к сожалению, но это отдельный случай, это очень приятно. Помогает мне Ольга Шатрова. Мы очень довольны друг другом, что мы сегодня встретились и встретились вместе с вами. К сожалению, 2 недели не было, был перерыв. И связан он был не как обычно с какими-то праздничными днями, которые всегда почему-то выпадают на наш любимый понедельник. А в принципе, у меня была уважительная причина. Я выдавал замуж свою дочь, старшую дочь. Вот. И сразу хочу веселый такой случай рассказать. Ну, молодежь, она такая, в общем-то, не то, что они придумывают, но они все хотели сделать, в общем-то, по красоте, ну, кроме белых платьев, там, черных смокингов, все как положено, как в кино, я вот так говорю, как в кино, когда люди сидят на стульчиках, значит, папа заводит невесту в это здание, идет между людей, они все смотрят, муж ждет, как бы, там, у алтаря, ну, там сидит женщина, которая фиксирует брак, вот. И мы такие идем, между этих так не спеша, спокойно. Я так смотрю, а у мужа прям такая скупая мужская слеза. То есть, я же не знаю, то ли он меня увидел, испугался, то ли он не ждал, что все-таки думал, боялся, что невеста убежит из-под венца. Вот. И он заплакал, когда увидел, что она идет. И смотрю, дочь тоже моя такая, в общем-то, хлипывать начала. И так тихо-тихо меня спрашивает: «Папа, ты тоже плачешь?» Я говорю: «Ты что, дочка, как мне плакать? У меня еще кроме тебя 3. Если я буду плакать, у меня соплей не хватит на всех вас». Поэтому я говорю: «Нет, я говорю, держусь». Ну, слава богу, все, в общем-то, хорошо закончилось.
2: А вот. Надо сказать, что про вас спрашивали. Да-да-да, в прошлый понедельник.
1: И это очень приятно. Это значит, что наша работа оставляет след, что мы нужны. А раз мы нужны, мы будем работать, ну, пока нас... Вот. Ну, короче, до конца будем работать, пока есть силы.
2: До победного.
1: Да, и порох в пороховницах. Ну ладно, дорогие друзья, давайте я все-таки напомню, для чего мы здесь собираемся. А собираемся мы что? Повспоминать. Может быть, погоревать, поплакать, повеселиться, посмеяться, повспоминать наши лучшие, молодые, веселые, озорные, казарменные годы. Как мы жили, дружили, делили пайку, копали траншею в рост, для стрельбы лежа, бегали марш-броски, делились последним, не знаю, сходили в самоходы, где-то нарушали воинскую дисциплину, получали по заслугам, по соплям и снова продолжали служить. Так вот, между нашими разговорами, конечно, будем хорошие песни слушать. Вот, например, такую, как я вам сегодня поставил. Она такая необычная для начала нашей передачи. Вы привыкли уже к каким-то определенным письмам. Это одна из новых песен. Вот. Но сегодня я ее поставил. Почему? Потому что дата проведения вот нашего, так скажем, эфира, она, к сожалению, печальная. Вот буквально 31 год назад, вот именно в это время, разразились страшные буденовские события, когда террористы захватили большое количество, практически больше 2000 заложников в городе Буденновске, в моем родном городе. Почему? Потому что после участия в этой спецоперации я туда ездил несчитанное количество раз. Вы знаете, несчитанное. Могу рассказать про каждую поездку. И знаете, вот начиналось с того, что через 3 года командиры мне говорят: «Слушай, может, не стоит ехать, мы не понимаем, это, в общем-то, шок для этого города, что там произошло, погибло большое количество людей, по-моему, 137 человек. Как относятся местные там к военным, которые эту спецоперацию осуществляли, которых сами похоронили, 3 своих офицеров, очень много людей было серьезно ранено». Вы знаете, вот с первого дня, с первого приезда мы там, в общем-то, замаскированно ходили, смотрели там места, откуда мы вели огонь, смотрели, где погибли наши товарищи. И когда, в общем-то, нас, так скажем, демаскировал там один мужчина, он прям к нам подошел и говорит: «Ребят, мне что-то подсказывает, что вот 3 года назад вы здесь участвовали в этих событиях, вот по лицам вашим вижу». Мы такие: «Ну, куда отпираться?» Говорим: «Ну, да». Он говорит: «Тогда я вот обижусь, если вы не зайдете ко мне в гости». Ну, еле, короче, мы обратно улетели, потому что хлеб, соль, каравай, наливай. Вот. А потом вообще дошло до того, что мы ездили большими делегациями, мы выпустили медаль памятную участнику тех далеких буденовских событий. И, в общем-то, вручали эти награды, в том числе врачам, которые были в этой больнице, тем, кто оказался в заложниках, всем, кто помогал, в общем-то, участвовал в этих событиях. Ну, короче, в общем, было все это круто. Поэтому такая немножко песня грустная. Ну, мы не будем о грустном. Почему? Потому что передача наша, конечно, вообще как жизнь. Она состоит из полос. Где-то погрустим, где-то повеселимся. Но всегда мы живем надеждой, что все будет у нас классно. Так вот, друзья мои, вы не просто слушаете. Вы должны участвовать. А чтобы участвовать, вы можете прислать мне смс-очку или в нашем любимом Максе. Максе. В нашем любимом Максе написать по телефону плюс 7-909-955-1030. Написать сообщение, которое я обязательно прочту. Но если вы чувствуете сегодня себе удачу, активность, наберите, пожалуйста, телефон 8-495-223-5550. 8-495-223-5550. Я жду ваших звонков, дорогие друзья.
0: Катюша на радио «Шансон».

0: Хадсон. Для тех, кто служил и служит.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». И вот наша постоянная слушательница Галина, ну, просто написала, просто вот отметилась, что она рядом с нами. Всем большой привет. Вот и наступил очередной понедельник. Пишу из пути, едем домой. Всем хорошего настроения. Друзья, хорошего настроения. А у нас на второй линии Алексей Сидоров. Он первый раз позвонил в передачу, хотя давно хотел. И тут же в нее попал. Чего и вам желаю. Алексей, добрый день.
2: Добрый день.
1: Рассказывайте, как служили, где служили, чем служба запомнилась?
2: Служил я года 2001-2003, ВЧ-66-99, внутренние войска. Чем запомнилась служба? Службу забыть невозможно, пройдя уже столько лет, вспоминаешь всех друзей, товарищей, с кем служил, кто как себя вел, ну и так далее, и тому подобное. Ходили в самоходы, ходили в наряды, ходили в караул, ну, было много интересного всего.
1: Ну вот служили на Северном Кавказе, но на Северном Кавказе ходили в самоволы или нет? Или там, куда ходили. Не идешь, все самоволка?
2: Ну, по большому счету, там тоже ходили самоходы, так скажем, за водкой местной. Очень плохого качества, но
1: но доступное.
2: В те молодые годы, как бы...
1: Практически все равно.
2: И ей было все равно, что пить. Абсолютно верно. Да. Вот. Ходили за бараниной и за водкой. Вот единственные два пункта, которых у нас не было в батальоне, а все остальное в принципе.
1: А вот интересно, на самом деле самоход самоходом, а с оружием ходили вообще в самоход или нет?
2: Само собой, конечно.
1: А вот представьте, вот кто-нибудь, мне скажите из наших слушателей, кто служил, ну и на Северном Кавказе, не в эти непростые годы, кто-нибудь самоволку с оружием ходил боевым? Я думаю, никто не ходил. Поэтому вы говорите, это естественно, но на самом деле даже самоволку назвать невозможно. Как можно с боевым оружием там идти за территорию части и назвать это самоволкой? Вы практически шли на боевое задание по обеспечению тыла.
2: Ну, можно сказать и так, да. И иногда этот самоход был именно как боевое задание, потому что отправляли нас в этот самоход офицеры.
1: Ну вот.
2: Можно сказать, что это был не самоход, а именно боевое задание.
1: Я почему и сказал, говорю, как вообще можно в Северном Кавказе в эти годы, по крайней мере, ходить в самоход просто невозможно. Во-первых, отправляли офицера, во-вторых, с боевым оружием. Я просто в 2002 последний раз был в командировке там, и я знаю, что ну как такового, вот в прямом смысле слова, самохода, ну даже представить невозможно.
2: Ну да. Вот как раз у меня вторая была туда, когда, если помните, это конец, октябрь 2002-го, когда был
1: Грозный.
2: Захвачен Норд-Ост.
1: А, во время Норд-Оста.
2: Да.
1: Время такое, да, было. Ну, Алексей, рассказывайте случай.
2: Да, рассказывайте. О веселом, да. Вот. Был такой у нас случай, часть находилась в городе Курске. Конечно же, всем огромный привет, с кем я служил, перечислять не буду, это очень большой список, поэтому я думаю, если кто-то слышит, все поймут. Еще раз повторюсь, ВЧ-66-99.
1: Алексей Сидоров, Алексей, у нас одна минутка осталась, давайте к сути переходите, да. Прям любопытство.
2: Однажды ушел в самоход рядом с частью, находился мединститут, где были, естественно, знакомые девушки. Я пошел в гости, в 2 часа ночи прибежала вахтерша и говорит, звонят из части. Я говорю, что случилось? Там, говорит, построение от мединститута до части, ну, примерно где-то 3 километра. Так как занимался спортом всю жизнь, легкой атлетикой, я переплюнул свой первый разряд.
1: За 9.20 добежали?
2: 9.56.
1: Ну, потому что были просто не по спортивной, а в тапочках вышли, видимо.
2: Нет, я был в сапогах, вот в чем дело. Вот. И отлично. Успел перепрыгнуть через забор, ну, правда, уже строения, все уже были построены, шла проверка, и когда пошла на второй раз, я уже откликнулся я, и мне сказали, а ты где был? Я говорю, тут.
1: В носу ковырял, короче. Короче, вас пронесло, Алексей, я так понимаю, вы еще не один раз бегали в этот мединститут. Алексей, все, к сожалению, время наше пришло к окончанию, я имею в виду перед рекламкой. Вам большое спасибо за звонок. Еще раз напомню телефон для того, чтобы звонить. 8-495-223-5550. Звоните, а у нас музыкальная пауза.
0: Катюша на радио «Шансон».
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
5: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
4: А цены?
5: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
6: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
7: Я пропою, звонки всем максимум дают.
8: Давай поспорим.
9: Ну что?
8: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
9: Уже нашел.
8: И новые автомобили есть?
9: Есть.
8: И выгодный кредит?
9: Есть.
8: И безопасная сделка?
9: Есть.
8: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
9: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
8: Так не бывает.
9: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
10: Говори, откуда ты его взял? Где?
11: Где ты купил такой крутой бассейн с джакузи?
12: В ордере! В ордере! Там еще куча моделей!
10: Плескайся! А я поехал за бассейном. Каркасные, надувные и даже бассейны с джакузи в наличии в ордере.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».
14: Дядя Вова!

0: Музыки много. Шансон один.
1: Радио Шансон.
0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
2: Ну, дорогие друзья, вот я не знаю, ну, напугал я вас или очень быстро цифры сказал. Ну, буквально один был звонок, и все вы сорвались. Ну, ничего страшного, я вас поразвлекаю. Не обещаю стихов, но что-нибудь расскажу. Но у нас есть сообщение, даже два сообщения от Михаила Алексеевича. Здравия желаю, Катюша. В сообществе мы служили в СГВ. В МАКСе обратился Виктор Ионов. Гарнизон Борны Сулинова. ВЧПП 15-332-252-МСП. Года службы 82-84 прошлого века. Пересылаю его сообщение. Админ Михаил Алексеевич. Так, МСД или 90-я Витебска, Новгородская гвардейская танковая дивизия Борны Сулина, 252-МСП, ТБ, 81-84 года службы, 1-я, 2-я, 3-я танковая рота, взвод связи и взвод обеспечения, разведрота, все жили в одной казарме. Может, кто отзовется по фамилиям? 1-я танковая рота, Юра Сергеевичик, Ткачев, Свинарь, интересная фамилия такая или позывной, Лосев, Белых, 2-я танковая рота, Женя Мазарец, Саня Водопьян, Саня Бродовой, Валера Сакула, Коля Бажук, Олег Пикалов, Соколов, Курман Галиев и другие. Вот, другие. Задорожный. 3-я танковая рота, Олег Зайцев. А, Олег Зайцев уже из 1-й танковой роты. Так вот, друзья, вы набираете, значит, сайт «Мы служили в СГВ в МАКСе», и туда, если вы услышали свои фамилии, пишете, даете свои координаты, и вас, в общем-то, там сводят, приют обеспечивают, и обмен информацией и файлы. Дорогие друзья, к сожалению, вот, говорю, как начали мы такой тяжелой песни «Дай Бог», которую мы с Пашей Расторгуевым сыном, старшим сыном народного артиста Николая спели эту песню. Второй песни я тоже сегодня поставил достаточно серьезную песню. Называется она «Генерал». Она вообще посвящена конкретному человеку. Но так уж получилось, спета от души. И когда я ее разместил в сетях, мне позвонило, ну, по крайней мере, полтора десятка, может, даже больше знакомых генералов, сказали: слушай, ну вот просто вот, да, вот, да, мозга костей, так классно, так здорово, вот, высказал, сказал. И на самом деле сегодня есть такой повод, правда, он достаточно печальный. Буквально 13 числа, 13 июня, от нас ушел легендарный командир нашей группы «Альфа», нашего спецназа, Гусев Александр Владимирович. Мне посчастливилось служить под его началом, идти в бой в том 95-м как раз году в городе Буденновске. И я вам, ну вот честно могу сказать, если коротко так вот рассказать просто о нем и о том периоде, в котором он возглавил наше подразделение. Как раз вы помните, развалился Советский Союз, 91-й ГКЧП, потом, в общем-то, на пороге гражданской войны, 93-й, стрельба по Белому дому из танков, штурм нашим подразделением Белого дома, и практически потом, так скажем, уязвленное самолюбие Бориса Николаевича Ельцина подсказало ему, что надо эту группу, такую вот, как сказать, не выполнившую, так скажем, как по его мнению, приказ, так скажем, на штурм с ликвидацией гражданского населения, а сделавшую свою работу профессионально, освободив Белый дом, так скажем, от обороняющихся заложников и так далее, он, как бы, ну, так скажем, решил разогнать, так скажем, группу такую. И вот здесь как раз, ну, появилась когорта людей, которые понимали, что, ну, лишиться такого подразделения с такой историей невозможно. И как один из вариантов, Борис Николаевичу было предложено возглавить это подразделение человеку, которого он очень хорошо знал. Если я не ошибаюсь, Александр Владимирович так к тому времени уже 20 лет отслужил в Кремлевском полку. И то есть, в принципе, ну, так скажем, был близок со многими первыми лицами. Человек такой понятный, ему было доверие. И на этой кандидатуре, в общем-то, сошлись. И он возглавил наше подразделение. Ну, представляете, человек, который, в общем-то, ну, так скажем, не служил в боевых подразделениях, в общем-то, занимался там работой, обеспечением работы Кремля, построения, там, охраны различных объектов, субъектов, там, первого поста. И здесь он попадает буквально через пару месяцев, только входя как бы в курс дела, попадает. Я считаю, это было самое страшное событие, которое вообще постигло нашу страну, да и вообще весь мир в новое вот время новой России. То есть, когда почти 200 до зубов вооруженных, умеющих воевать, готовых убивать, потому что у них был такой опыт боевиков, берут 2000 заложников, и как бы вот подразделение, которым командует Гусев Александр Владимирович, оно оказывается один на один, в принципе, в меньшинстве, даже не превосходящем силы противника, мы оказываемся один на один вот в этом бою. Об этом можно много рассказывать. На нем проведено расследование журналистское, называется книга «Буденновский рубеж». Вам предлагаю ее прочитать. А этой песне отдать дань памяти Гусеву Александру Владимировичу, генерал. А вам напомню телефон, к которому сейчас надо звонить. 8-495-223-5550. Я с нетерпением жду ваших звонков.
1: «Катюша» на радио «Шансон».

0: ведущий программы Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Так, друзья, что-то очень стали не очень активно писать. Напоминаю, номер для того, чтобы слать смс-очки или в наш любимый Макс присылать сообщение. +7 909 955 10 30. Не звонить, только писать. А у нас на второй линии Николай Чугунов, ВДВ. Николай, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы в прямом эфире. Рассказывайте, когда служили, где служили, чем служба запомнилась?
1: 82-84. Учебка, город Каунас, Литовская ССР. Батальон связи. Батальон связи.
0: Опа, опять связист, опять коллеги. ВДВ, а все равно... Короче, отучили, не оставили вас в Каунасе, вам не понравилось...
1: И... Нет, да? Понравилось, нормально, но зима не очень красивая, не очень хорошая.
0: Серьезно, там немножко, наверное, это самое, как сказать, влажно, да? Как в Петербурге.
1: Мерзко.
0: Ну что ж.
1: Да.
0: Не.
1: В свежих озерах намного приятнее.
0: Ну там погода, там комары, конечно, грибы опять же летом.
1: Нормально, к комарам мы привыкшие.
0: А вы сами откуда, кстати, родом? Интересно, Николай.
1: Я звоню из Набережных Челнов.
0: И оттуда же родом, нет? Сами?
1: Да, практически.
0: Отлично. Ну, рассказывайте, у ВДВшников должно быть очень много различных случаев, связанных или с прыжками, или...
1: Прыжками был случай. Мы прыгнули, ждем последний выброс. Смотрим, летит. Почему же купол не открывается?
0: Купол никак.
1: Сапогу товарища слетел.
0: С чего?
1: Сапог слетел.
0: Валенок
1: слетел.
0: А издалека уже, наверное, перетрухнули, думают, ну вот, ну, ЧП.
1: Не очень приятно было.
0: Да, я себе
1: представляю.
0: Так, ну а что, про самоход что вспомните? Самоходы были, ходили?
1: Про самоход было дело.
0: Ну, рассказывайте какую-нибудь историю. Вы сказали много историй, но самое интересное.
1: В Москве меня в Измайловском парке остановили сотрудники милиции.
0: По гражданке, ну, да? Вы по гражданке были?
1: Да, был по гражданке. В итоге мы с ними договорились. Оказалось, что они служили в Кировобаде, тоже десантники. Угу. Они меня довезли до Матросской тишины, и я спокойно вернулся к себе.
0: Так, а как это, Матросская тишина? Ветка, что ли, какая-то подземное метро?
1: Нет. Дежурство у нас было.
0: Вы на дежурство заступили, понятно. А вы, как они вас вообще вычислили, вот, не знаю, по стриженному затылку, по выправке десантной? Ну, или немножко под шафе были?
1: Военного. В то время военного вычислить было очень просто. Тем более в Измайловском парке ночью, вечером.
0: А, ночью. Было 3 часа ночи. Я шел с шатающейся походкой. В моей авоське гремела пустая посуда.
1: Походка была твердая.
0: Ну, классно. Это классно, когда есть такое вот родство. Я тоже много могу случаев вспомнить, когда вот находили каких-то знакомых, родственников. Особенно, когда с ГИБДРшниками встречаешься, так посмотришь, говоришь, товарищ капитан, я вас где-то видел, кого-то вы мне, какого-то артиста. А может, вы вот Ивана Ивановича знаете? Он говорит, какого Ивана Ивановича? Я говорю, ну, Ивана Ивановича. И вроде, ну, туда-сюда смотришь, ну, поехали. Ну и, Николай, что еще-то интересного было, нет, на службе?
1: Было много чего интересного, просто все забыл, вот сейчас вот все забыл.
0: Ну давайте привет-то, передавайте.
1: Привет, обязательно привет. Володе Сухорукову.
0: Так.
1: Однофамильцу командующего нашего в то время.
0: Угу.
1: Москвич.
0: У вас без колес.
1: Даже в учебке, даже когда первое было построение, командующего...
0: А я не скажу.
1: Нет, он сознался, нет, что он не родственник.
0: Ну и такой скромный Сухоруков. Не чета. Так, кому еще?
1: Кириллову.
0: Так.
1: Города Заинск. Андрюхе из Благовещенска. Сомска. Сашке Лепилову. Андрюхе Рожкову. Минска. Василию Грибу. Игорю Борешевскому. Со Смоленском много было парней.
2: А со всеми поддерживаете отношения-то, нет? Связь поддерживаете?
1: А вот поддерживал только с Сухоруковым и с Кирилловым, а теперь почему-то давным-давно ни с кем.
0: Ну, потому что служили. Николай, спасибо вам за звонок. Спасибо за звонок. Спасибо, что набрались мужества, позвонили. Вот. Напомнили о себе, о своих легендарных войсках. А я вам хочу, дорогие друзья, еще раз напомнить телефон, по которому надо звонить. 8-495-223-5550. Набирайте и слушайте музыку.
3: «Катюша» на радио «Шансон». Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазине.

0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа». И вот нам пишет Иван. 19 июня, 102 года дивизии Дзержинского. Привет воинам Дзержинцам. Всем передаем привет, ребята. А у нас на первой линии Валерий Синектутов. Кстати, вот сегодня почему-то звонят, ну, очень много ВДВшников. Не знаю уж почему. До праздника вроде еще далеко, но, может быть, в принципе, уже начинает разминаться. Вот. Валерий, добрый день.
2: Да-да-да, я на связи.
1: Рассказывайте все, что мне сам говорили. Я... Где служили, когда служили, чем служба запомнилась?
2: Сам я с Волгограда, с города Герой Волгограда.

0: Вот.
1: А сейчас откуда, откуда сейчас звоните? Оттуда же, нет? Или в другом месте живете?
0: Да, да,
1: Волгограда. А, с Волгограда, да. Классно, хорошо слышно вас.
0: Служил я 87-89 в городе. В учебке был в Ижунае, это Литва. Там же я остался. Ну, там были некоторые нюансы, что и там и в Афгане немножко побывали, и все. Но это не обязательно рассказывать.
1: А скажите, это вот вы рассказали, вот, что прям какая-то страшная учебка была. И вот до вас Николай тоже Чугунов говорил, что говорит, в учебке мне не понравилось. Редкий случай, когда говорят, что в учебке не понравилось, что там было как-то не очень, поэтому лучше вот в Медвежьих озерах. Чем такая тяжелая учебка-то была? Спрашивали вас жестко,
0: ну, кто
1: очень.
0: Кто там служил, они знают. Это, ну как вам объяснить, это учебная... Гайзунай, это Гайзунай. Это там, извините за выражение полное.
1: Ну, понятно. Ну, короче,
0: мы там из бронежилетов и из касок мы не вылазили. Там каждый день бега, там каждый день ползали, ПТРы там, ну...
1: Ну, это же по пословице... По пословице, тяжело в учении, легко в бою. Специально вас готовили, чтобы выжили в этой жизни непростой.
0: Да, было 3 прыжка, там 2 в учебке и 1 прыжок в ссыл 76. Когда были прыжки в войсках, то есть уже в Каунасе, был у нас случай, было схождение, прыгнули 2 парашюта, прыгнули... Не помню, то ли СИЛ-76, то ли САМ-2.
1: Вообще САМ-2 редко сходится, а вот СИЛа, я думаю, что там, наверное, возможны,
0: да,
1: варианты.
0: Вот СИЛа, там же, да.
1: Там же, во-первых, высоко бросает, высоко, с какой высоты СИЛа бросает?
0: 800.
1: Тоже 800, да?
0: Метров. Да.
1: Ну, для наших слушателей я рассказываю, схождение — это когда цепляются друг другу за друг друга купола, и вот тут, в принципе, наступает такой момент, я даже не знаю, как его назвать, откровенно сказать.
0: И у них купола сошлись, и все, один не растерялся из них, то есть он с топорезом отрезал купола, выбросил запаску, и они приземлились очень удачно, ну, повредились, но живы остались. И здесь же прекратили прыжки, я помню, и все, там приехал какой-то генерал, и здесь же этому рядовому, который не растерялся, объявил отпуск на родину.
1: Ну, я вот просто, опять же, для наших слушателей, кто в ВДВ не служил, я расскажу, что, в общем, когда прыгаешь с парашюта, наверное, с D6 прыгали. Ну, бывают случаи достаточно часто, особенно если ветер большой, люди иногда даже ноги ломают. А вот, так скажем, запасной парашют, он, по-моему, ну, наверное, в 2 или 3 раза меньше, и, мне кажется, в 2 раза быстрее скорость приземления. То есть практически на нем приземлиться, это практически, ну, 90%, что будет серьезная травма. А если вы приземляетесь на нем вдвоем, то есть 2 веса, ну, я вообще скажу... Не, ну, самое главное, это даже не это, что там ноги переломаешь. Самое главное, кто сможет, я вот просто как бы изучал в теории все это, слава богу, в практике не довелось, но кто в теории смог открыть запасной, погасив основной, да перерезав стропы, это просто человек-герой. А вы мне рассказали, что он хулиганом был у вас в части, этот парень, да?
0: Да, он несколько раз до этого сидел на губе, и я не помню фамилию его. Вот прям вот ему, я не знаю, если бы не он, то бы могли бы погибнуть.
1: Ну, я еще раз говорю,
0: Он растерялся.
1: Просто было интересно, после отпуска приехал, стал примерным солдатом, может быть, сержанта получил.
0: Таким же остался.
1: Таким же, да, странно. Вообще, по идее, такого натерпелся, я думаю, парень, что, в общем-то, должно как-то было его немножко тряхануть изнутри. А-а-а. Ладно, Валерий, большое вам спасибо за звонок. В общем-то, очень такой классный.
0: Хотелось бы привет передать.
1: Давайте
0: привет,
1: только быстро, передать. Буквально 20 секунд немножечко, прям буквально.
0: Да, вот те, кто служил в Каунасе, в Шанцах, они знают. Ну, номер не буду говорить. Они знают. Вадик Бирюков, если жив. Инкоп. Инкоп. Вадим Комарицын. Всем привет. Всем привет.
1: Отлично. Ну, а наша передача подходит к концу. Хочу сказать, что обязательно постараемся с Олей в понедельник с вами встретиться. Не будем зарекаться, чтобы не сглазить. Вот. Ну, а вам на эту неделю удачи, добра, хорошего настроения, хорошей погоды. Помните, что у природы нет плохой погоды. Даже если идет дождь, значит, вырастут грибы, листья, лопухи и все остальное, что нам нужно и не очень. До следующего понедельника, дорогие друзья. Передачу вел Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альф».
2: Лыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются грудью.

0: Катюша на радио Шансон.
1: Радио Шансон в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет.
0: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 16, завтра утром малооблачно и также 16 градусов со знаком плюс, а днем синоптики обещают облачное с прояснениями неба, небольшую вероятность дождя и плюс 20 на термометре.
0: Радио Шансон.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио Шансон.
5: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
6: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: ГУФСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ФСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 31 431 89 96.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика Неба», «Лобачевский Плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
10: Серьезно? Так дешево?
9: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
10: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: Шансон.
1: 6:00 вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева. Здравствуйте. Со следующего года страховую пенсию по старости планируют назначать в беззаявительном порядке. Об этом рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Депутат напомнил, что информация о возрасте, стаже и пенсионных баллах уже есть в цифровых системах социального фонда. Получателю останется только проверить данные и, если все верно, просто подтвердить согласие. Рособорнадзор утвердил порядок апелляции по ЕГЭ в этом году. Ее можно подать в течение 2 дней после объявления результатов экзамена. Сделать это может сам участник, его родители при предъявлении документов или уполномоченные представители по доверенности. Заявление можно подать в своей школе, в месте, где участник был зарегистрирован на сдачу экзамена, или в электронном виде. Апелляционная комиссия должна рассмотреть заявление в течение 4 рабочих дней. Отмечается, что при удовлетворении апелляции количество ранее выставленных первичных баллов может увеличится, уменьшится, либо не изменится. На территории Грибного канала планируется строительство круглогодичного бесплатного бегового центра. Проект реализуется совместно со Всероссийской Федерацией легкой атлетики. Об этом сообщили в Министерстве спорта Нижегородской области. Предполагается создание инфраструктуры для тренировок любителей и профессионалов, женская и мужская раздевалки, душевые, камеры хранения, универсальный зал для тренировок и лекций. В министерстве отметили, что рядом с центром появятся беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, воркаут-зона и пространство для отдыха. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» объявил дату первого домашнего матча предстоящего сезона континентальной хоккейной лиги. О будущей встрече рассказали в пресс-службе клуба. Игра на площадке автозаводцев пройдет 14 сентября. В этот день «Торпедо» встретится с казанским «Акбарсом». В целом регулярный чемпионат начнется для команды с выездной серии. Нижегородский клуб сыграет со «Спартаком», минским «Динамо», ЦСКА и тольяттинской «Ладой». Эти матчи состоятся 5, 7, 9 и 11 сентября. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Настолько впечатлила меня история любви Айседора Дункана и Сергея Есенина, а еще больше меня шокировала нелепая смерть. Поэтому понимаю, какие эмоции послужили вдохновением для Сергея Любавина. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова и Радио Шансон. Хочу пожелать вам, чтобы этот первый рабочий денек недели стал для вас началом чего-то очень хорошего, особенного, а может быть даже судьбоносного в положительном значении. Группа «Сентябрь» продолжит эфир вдохновляющей песней.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

Пытаясь обмануть свой возраст, мужчины совершают забег на длинные дистанции, хотят наверстать упущенное, успеть то, что не успели в молодости. Но помните, как в песне поется: «Дождь ли, снег, в любое время года надо благодарно принимать». Ну и к возрасту это тоже применимо. Напомню, что мы сами режиссеры своей жизни, и поэтому приглашаю вас на морской фестиваль «Бархатный шансон» уже этой осенью. На 7 дней с 24 по 30 октября пространство отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек» станет эпицентром настоящего музыкального праздника. Для вас выступят Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагачев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимые артисты. Есть специальное приложение. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Озеро Светлоярское. Свежий воздух и атмосфера спокойствия. Рядом с озером строится жилой комплекс «Светлоярский парк». Современные квартиры уже доступны в рассрочку на выгодных условиях. «Светлоярский парк». Запомните название. Ищите в интернете. «Светлоярский парк. Жизнь у озера». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик ЖВС Проект».
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63.
8: Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.

0: белые.
1: Медэстетика. Ждем вас на Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня у меня новость из параллельной вселенной. Оттуда, где сверкают бриллианты, пахнет очень дорогим парфюмом, в общем, из рядового дилерского центра Москвы. Дело в том, что несколько дней назад легендарная британская марка Rolls-Royce представила обновленное электрокупе «Спектра». А некоторые дилерские предприятия столицы уже отчитались, что готовы привезти автомобиль к нам. Стоимость обновленного купе в Европе составляет примерно 33 миллиона рублей по текущему курсу. Дилеры разъясняют, что со всеми логистическими затратами, а также обязательными сборами, конечная стоимость машины в Москве будет примерно 65 или 70 миллионов рублей. А подождать такую роскошь придется от 4 до 6 месяцев. То, что автомобиль будут покупать, сомнений нет. Ведь, по мнению специалистов, прямых конкурентов у Rolls-Royce Spectre нет. Формально, в качестве альтернатив можно рассматривать Porsche Taycan Turbo GT, электрические версии Mercedes AMG GT Coupe или гибридный Bentley Flying Spur. Однако по уровню роскоши, эксклюзивности и позиционированию британское купе остается уникальным предложением. Это самая роскошная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Мужчина без любви невозможен, как и осень без танцевального марафона «Эхо разгуляем». У всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй» 14 ноября в «Лайф-арену». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чебик, Холла, Шаман и многие другие любимые артисты. Есть возрастное ограничение, учтите, это 12+. Вот и все.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила.

Лето – это когда минимальное количество одежды позволяет максимально оценить внешность противоположного пола. Радио «Шансон».

0: там? Нормально?
1: Я не понаслышке знаю, что у всех бед одно начало. Сидела, женщина скучала. Особенно ярко это проявляется, когда тебе выносят 20 позиций для примерки на пункте выдачи заказов. И вот из-за скуки можно, конечно, и в Чикаго рвануть. Настало время уступить место у микрофона Юлии Степановой. Вечер в ее компании точно не будет томным. На 8 часов вечера намечена программа «Вечерний заезд» с Дмитрием Малыгиным. Ну а сразу после программы по заявкам только для вас. И только любимые песни продолжу звучать на радио «Шансон». Ну что ж, на этом прощаюсь. С вами была Ольга Шатрова. Пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 16, завтра утром малооблачно и также 16 градусов со знаком плюс, а днем синоптики обещают облачное с прояснениями небо, небольшую вероятность дождя и плюс 20 на термометре.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
7: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
6: А цены?
7: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
8: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
9: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
10: Теннет в «Автолиге». Трейд-ин по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Теннет «Автолига» на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Банк-партнер «Паусбербанк».
12: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж.
13: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Уровень ключевой ставки может составить 13% годовых к концу лета. Такой прогноз дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, на инфляционные процессы повлияет курс рубля. Он станет чуть слабее. Поэтому, вероятно, на ближайшем заседании Центральный банк снизит ключевую ставку до 14% на 0,5 процентных пункта. Об этом пишет ТАСС. Ранее Владимир Путин во время совещания с правительством допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. По словам президента, изменения скажутся и на курсе валют. Число сдавших ЕГЭ по истории на 100 баллов выросло в полтора раза в текущем году. При этом количество высокобальников увеличилось на 4%. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, больше всего правильных ответов школьники дали на вопросы, которые были связаны с Великой Отечественной войной. Музаев считает, что таких результатов удалось добиться благодаря диктанту победы. Напомню, единый госэкзамен начали сдавать в России 1 июня. В этом году одиннадцатиклассники могли выбрать для аттестации разные предметы. Обязательными остались русский язык и математика. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды «Радио Шансон», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, Радио Шансон.

привет всем, кто уже добрался до своих уютных домов. Мир вашему дому. Привет тем, кто проводит время в столичных пробках, ну, или еще где-либо. Главное, что у вас звучит радио «Шансон». Михаил Бублик начал наш с вами общий час музыкальный. 19:06 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Скоро мы послушаем историю «Женат» в исполнении «Чепик». А прямо сейчас песня на стихи Сергея Есенина в музыкальном воплощении Александра Васильевича Новикова. Всем еще раз добрый вечер. Легкого вечера понедельника.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Наша лав-стория с Михаилом Шуфутинским продолжается. Добрый друг радио «Шансон» в этом году поедет на фестиваль «Бархатный шансон» с теми, кто пожелает там побывать. Пожелают, я думаю, многие. Ну, а смогут не все, но счастливчики, конечно, безусловно. Вот увидела, что утром теперь в утреннем шоу можно стать участником розыгрыша «Счастливая каюта». Вы дерзайте, пожалуйста. В этом году с 24 по 30 октября отель «Титаник Делюкс Гольф Билек» — это Турция, Средиземное море. Подробности есть на сайте radioshanson.ru с 24 по 30 октября. Еще раз повторю, для лиц старше 12 лет. Ну а те, кто отдыхают с детьми до 12 лет, в июне есть особое предложение. Малыши отдыхают бесплатно.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Скоро свадьба, а Алтые, обручальное кольцо в подарок, ювелирный салон Алтын, желай счастья молодым.
5: Торгово-развлекательных центров «Золотая миля» и «Сормовские зори».
6: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Сударыня, сегодня в программе «Отдых» созерцание участка и полное игнорирование списка дел.
8: А сорняки?
7: Я попросил их не беспокоить вас до понедельника.
9: Садовая мебель в ордере. Для тех, кто хочет чувствовать себя хозяйкой загородного княжества хотя бы по выходным. Полный ассортимент ищите в ордере.
10: Давай поспорим. На что? Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
11: Уже нашел.
10: И новые автомобили есть?
11: Есть.
10: И выгодный кредит?
11: Есть.
10: И безопасная сделка?
11: Есть.
10: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
11: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
10: Так не бывает.
11: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

слишком, я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха,

зря Ирине Круг чувства шептали, что впереди, впереди все самое интересное. А Ирину Круг, участница будущей всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», на сцену Лайф-арены выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа «Лесоповал» и молодежь «Чепик», «Холла», Татьяна Куртукова и другие. 14 ноября ждем вас в столичной Лайф-арене на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй», где вас ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения для зрителей старше 12 лет. Вечный.

0: получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.
4: Мы сердцем

Александр Яковлевич Розенбаум в эфире радио «Шансон», 19:50, время столичное. И совсем немного времени остается до программы «Вечерний заезд». В 8 вечера начнем.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 16, завтра утром малооблачно и также 16 градусов со знаком плюс, а днем синоптики обещают облачное с прояснениями небо, небольшую вероятность дождя и плюс 20 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
8: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
9: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: Шансон.
1: 20:00 в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева. Здравствуйте. На выборах в Госдуму планируется открытие свыше 300 избирательных участков в более чем 150 странах. Такие данные представила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, число участков будет корректироваться в зависимости от отношений с каждой страной и ситуации на ее территории. В комиссии намерены вновь попросить МИД запросить у недружественных стран гарантии обеспечения безопасности россиян. Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября. Ранее Памфилова сообщала, что, скорее всего, они будут проходить в течение 3 дней, как и в ходе предыдущих избирательных кампаний. В России предложили ввести пониженные налоговые ставки для многодетных самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Обращение уже направили в правительство, сообщает ТАСС. Для самозанятых налог предлагают снизить в 2 раза – до 2% при работе с гражданами и до 3% при работе с компаниями и ИП. Для индивидуальных предпринимателей также предлагают вдвое уменьшить налоговую нагрузку по всем режимам. 163 заявки направили представители Нижегородской области на участие во 2-м сезоне всероссийского конкурса «Родная игрушка». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В Минпроме отметили, что конкурс дает возможность всем неравнодушным к созданию качественных отечественных игр и игрушек представить свои идеи на федеральном уровне. Всего по итогам конкурса поддержку получат до 45 проектов. Для их авторов предусмотрена работа с наставниками, помощь в доработке, запуск первых тиражей продукции и меры по продвижению на рынке. Ретро-электричка «Красная птица» отправится из Нижнего Новгорода в Семенов 27 июня. Для гостей подготовлена разнообразная программа. Конкурсы и квизы на знания культуры и кино СССР, а также интерактивные развлечения с аниматорами в костюмах героев любимых мультфильмов. Кроме этого, в Семенове гости смогут отправиться в музей быта «Дом Семена Лошкаря» и музейно-туристический центр «Золотая хохлома». Без возрастных ограничений. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Вечерний заезд на радио «Шансон».

0: Вечерний заезд.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. 20.06 в городе Герои Москва, понедельник. И это традиционно время поговорить об автомобилях. Если у вас что-то в области тачки приболело, припухло там и почесывается, можете смело задать любой автомобильный вопрос по номеру 8-909-955-103-0. Это все известные мессенджеры плюс вот это олдскульный SMS, Short Message System. Пишите, мы поможем вам купить, продать, сломать, починить, что угодно. Сегодня мой голос сразу Юль Степану. Юль, халло.
2: Да, я здесь, да.
1: Да, не уверена.
2: Я немножко отстаю сегодня.
1: Да, понятно.
2: От твоей динамики.
1: Но я загадал уже желание, сейчас сделаю это еще раз. И сделаю еще раз, и еще раз, и еще раз. Потому что помимо Юли Степановой у нас еще в студии Юлия Зелепукина, это заместитель генерального директора по маркетингу бренда G-Tour.
3: Всем привет.
1: Привет.
3: Привет, привет.
1: Бренд G-Tour. Почему бренд G-Tour? С чего вдруг? Ну, все вы, многие, точнее, из вас знают, что я цирковой карлик. А кто не знает, включите трансляцию и посмотрите. Ну и, конечно, как любой компактный человек, я люблю большие тачки, а вот G-Tour их вот хоть отбавляй. Классных больших тачек. Юль, расскажи, пожалуйста, нам изначально какую-то историю бренда. Есть у вас какая-то миссия, философия и вот это все, что обычно на рынке бывает.
3: Ну да, безусловно, это что-то есть, и мы это активно пытаемся пропагандировать, и, собственно, это делаем. G-Tour — это автомобиль для путешествий, и в названии бренда это, собственно, и заложено, да?
1: Слушай, извини, перебью тебя. Я недавно писал программу про вашу марку, и мне, вот честно, я когда впервые услышал, тебя там еще не было, мне кажется, да, хотя ты, конечно, миллиард лет на этой сцене, в автомобильном мире, я не видя ни одну тачку, сразу смекнул, нифига себе, G-Tour, крутое название, крутой нейминг, да, не вот это все какое-то странное, да, написанное макаронинами и как-то еще, а тут прям так, G-Tour, и я сразу понял, что это какая-то тачка для путешествий повышенной комфортности.
3: Это очень классное название, оно мускулинное, оно прям такое мужское, состоит из двух слов, jet, в переводе на русский язык это реактивный автомобиль, и тут, ну, понятно, путешествие, да, соответственно, территория для комфортных путешествий — это то самое место, в котором мы развиваем и продвигаем наши автомобили, причем мы не просто продвигаем автомобили для путешествий, мы создаем некую экосистему, которая позволяет людям путешествовать на долгие расстояния в комфорте благодаря функциям и технологиям, которые есть в наших автомобилях.
1: Хорошо, путешествия путешествую рознь. Да, учитывая, что все ваши, ну, большинство ваших тачек — это машины на больших колесах и все вот это, вы как бы за такие эгоистичные путешествия, когда можно поехать одному, максимум вдвоем, заехать куда-то, где очень страшно и непонятно, вернешься ли ты оттуда, или вы все-таки за семейные ценности, за путешествие большой семьей в кругу близких?
3: Дима, мы про все.
1: А вы про все?
3: Мы абсолютно про все, да, потому что мы и для семейных путешествий, и для различных внедорожных вылазок, и в том числе для городских исследований, да, потому что у нас продуктовая линейка состоит из трех семейств. Это городские автомобили, которые присутствуют дэшингом, это семейные автомобили, где наша линия X для семейных путешествий, для путешествий с большой семьей, с животными, и в том числе внедорожные вылазки, которые представлены у нас Т-серии, прекрасные автомобили Т2 и Т1, которые позволяют собраться, выехать куда-то на бездорожье, протестировать автомобиль и, безусловно, протестировать себя и получить новые эмоции.
1: Слушай, круто, что даже здесь, не только в нейминге, вы преуспели, но потому что, к сожалению, как мы видим, большинство марок от других восточных партнеров, производителей, да, ну, вот этим грешат, да, что нет какого-то понятного, связанного концепта, да, у вас даже разделено это на линейке, что, как по мне, очень круто, да, потому что, ну, человек может сразу сориентироваться, ему не надо глобально там понимать что-то в конкретном автомобиле, может прийти и сказать: о, это не дорожная линейка, это мое, о, это там городская, это вот такая, вот это сякая. Хорошо, а скажи, пожалуйста, как вообще, вот эти вот все ваши мысли о формировании бренда отражаются там на дизайне, на всяких других моментах, которые происходят при рождении автомобиля. То есть вы как-то четко понимаете, что эта тачка должна быть вот такой, а это вот такой, да?
3: Ну, есть продуктовое позиционирование, которое позволяет...
1: Проще говорить, да, мы знаем,
3: что... Да, мы знаем.
1: В нем должен быть квадрат.
3: Да, мы знаем, потому что если это большой квадратный автомобиль, соответственно, он позволяет выехать на бездорожье и, собственно, ощутить кайф, когда ты ездишь по кочкам, ухабам, когда у тебя есть возможность преодолеть брод и так далее, да? Если у тебя маленький, компактный, красивый автомобиль, да, у которого есть яркий, заметный дизайн, то это дэшинг, с которым ты с кайфом, с комфортом путешествуешь по городу, на тебя люди обращают внимание, говорят, какой красивый у тебя автомобиль.
1: Ладно, ладно, люди, у меня супруга, она мне... Короче, я, честно говоря, никогда не ездил на дэшинге, вот лично я. Это мое упущение, ваша недоработка. Но
3: приняли, записали.
1: Каждый раз, когда мы проезжаем мимо дэшинга, мне жена говорит, блин, какая тачка-то красивая, а? Надо же взять, поездить. Я говорю, я обязательно это сделаю, я постоянно забываю. Поэтому давай, сейчас пока будет играть музыка,
3: мы
1: с тобой договоримся, да, про тест-драйв. Я обязательно погоняю на дэшеньке. Друзья, мы вернемся.
0: Вечерний заезд на радио «Шансон».

0: Вечерний заезд.
1: Друзья, вечерний заезд возвращается к вам. Возвращается к вам на таких клевых, не побоюсь этого слова, фундаментальных тачках G-Tour. Потому что у нас в гостях сегодня Юлия Зелепухина. Она, короче, я не буду там вот это долго. Это Юль главная, в общем. Давай так, Юль, ты главная же в G-Tour?
2: За маркетинг отвечаю.
1: Да главная, короче, просто главная. Просто согласись и все. Мы сегодня пытаемся понять феноменальное развитие, которое происходит у этого бренда. Как по мне, это так, потому что количество машин этой марки, мне кажется, на дорогах растет в какой-то геометрической прогрессии. Ну, я, по крайней мере, по тем дорогам, на которых, по которым я езжу, встречаю колоссальное количество различных G-Tour'ов. И, в общем-то, поэтому у меня к тебе вопрос. Какова текущая позиция марки на автомобильном рынке? Каких успехов вообще удалось за годы работы достичь у нас?
2: Но бренд G-Tour в России присутствует с 23-го года, и мы, на самом деле, достаточно такую стабильную седьмую позицию занимаем на российском автомобильном рынке. И у нас, кстати, день рождения грядет. 29 июня нам исполнится 3 года, как мы присутствуем на территории России. Мы приближаемся к важной для нас дате продаж 100 тысяч автомобилей. И для нас это, безусловно, ну, такое очень знаковое событие, которому мы идем семимильными шагами.
1: Слушай, седьмое место за 3 года – это не то чтобы хороший результат, да? Многие люди за десятки лет работы на рынке не добиваются ничего подобного. Скажи мне, это случайность?
2: Это выстроенный план и сильная команда профессионалов, которые работают на продвижении этого
1: проекта. Это план, и мы его придерживаемся.
2: Мы придерживаемся его.
1: Придерживаемся, хорошо. А скажи мне, насколько... Ну вот, сейчас я пытаюсь понять, как у вас вот в этом новом автомобильном миропорядке это работает изнутри. Мы знаем, что все вот эти, будь они неладны, автомобильные марки, которые нас шваркнули, да, и видели мы только их пятки сверкающие, они строили планы там на годы вперед, да? Можете ли вы похвастаться примерно таким же горизонтом планирования?
2: Ну, безусловно, да, то есть мы планируем, как мы будем развиваться, куда мы будем идти, какие новые сервисы мы будем предлагать, и если мы говорим про продукт, то у нас есть четко выверенная продуктовая стратегия, где люди понимают, если мы хотим красивый, стильный автомобиль, то мы выбираем Dashing, если мы хотим автомобиль для внедорожных путешествий, мы выбираем серию T.
1: И есть еще серия X.
2: И есть еще серия X для семейных автомобильных путешествий, абсолютно точно. Это первая история. А вторая штука – это развитая дилерская сеть, которая у нас присутствует в России. У нас на сегодняшний момент более 150 дилеров, которые оказывают высокий уровень сервисной поддержки наших клиентов. Далее, безусловно, мы работаем над качеством клиентского сервиса. У нас постоянно наша дилерская сеть проходит через систему обучения. У нас есть свой центр обучения наших сотрудников, да, где мы обучаем дилеров, как продавать автомобили, как обслуживать, как взаимодействовать с клиентами и так далее и тому подобное. Но, безусловно, четко выверенная маркетинговая стратегия. Куда же без нее родимый, да, потому что бренд нужно продвигать комплексно. И здесь тоже большая работа, которую мы ведем для того, чтобы правильно продвигать этот бренд. Следующий важный момент – это бренд стратегия, которую мы движем вперед, да, то есть у большинства людей, если ты спросишь на улице, что для вас бренд G-Tour, то они ответят: автомобиль для путешествий, да, то есть для нас очень важно не просто продавать автомобили, не просто давать скидки, либо какие-то специальные условия, там, и подарки, да, для нас именно важно продавать некую историю, в которую человек погружается, когда он приобретает наш автомобиль.
1: Слушай, это дорого стоит, но опять-таки, я все время сравниваю. Я тот самый старовер, который жил в том мире, да, и я видел, как вот марки делают точно так же привычные нам. Удивительно, что, ну, к сожалению, и это удивительно, что не все марки с Востока поняли, что работать надо именно так с нашим человеком, да. Наш человек, он в хорошем смысле очень жаждет этого внимания, он жаждет общения и всегда готов дать обратную связь. Ты правильно сказала, что подойди к человеку на улице. Это мое все. Я подхожу к людям на улице. Если кто-то подойдет к тебе и дернет тебя за рукав, это буду я. И спрошу тебя, что для тебя G-Tour. Друзья, подумайте, что для вас G-Tour, пока у нас играет хорошая музыка.
0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон». Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Друзья, «Вечерний заезд» к вам возвращается. Возвращается на стильной, модной, молодежной, красивой машине, не побоюсь этого слова, под названием «Джетур». У нас сегодня в гостях Юлия Зелепукина, заместитель генерального директора по маркетингу бренда «Джетур».
2: Молодец,
1: выговорил. Я молодец, выговорил, конечно. И мы сегодня говорим обо всем, что касается этой прекрасной марки. Если, друзья, у вас вдруг какие-то есть вопросы на эту тему, пишите нам по номеру 8-909-955-103-0. Это мессенджеры и смс. Нам вот, собственно, пишет Любовь из Санкт-Петербурга, что никогда не обращала внимания на джетуры, но сейчас еду и прямо перед собой вижу эту машину.
2: Нас много.
1: Вы удивитесь, но вы видите их гораздо чаще, чем вам кажется. Вы просто никогда об этом не задумывались. Давайте теперь как раз про машины. Будем разбираться. Мы вот так тут про линейки набросали крупными мазками, что и как. Давайте так, с Дэшингом более-менее все понятно, да? Дэшинг — это автомобиль здорового горожанина. Это компактно, это маневренно, это без там всяких вот излишков, правильно же?
2: Ну, это про дизайн и технологии в том числе, да, то есть это тот автомобиль, который предлагает выделиться на дороге благодаря своему яркому, заветному внешнему виду и чувствовать себя абсолютно комфортно, потому что есть огромное количество технологий, которые позволяют тебе подключить легко телефон и быстро добраться из точки А в точку Б.
1: И с точки А цвета есть какие-то необычные? Ну, просто я пытаюсь.
2: Ну, наверное, супер необычных нет. Это достаточно такой базовый набор, но это тот самый востребованный набор, который нужен нашим...
1: Красный же есть?
2: Есть.
1: Ничего себе, нет супер необычных. Ну, ты просто... Я, честно говоря, рыдаю, когда я еду по дорогам или выглядываю с 12 этажа во двор и понимаю, что все тачки черные, серые и белые, как из одного детдома, да? Если среди них появляется одна красная, это у меня уже праздник.
2: Но это просто самые популярные цвета, которые клиенты выбирают. А красные это для смелых, да? Все-таки смелых у нас гораздо меньше.
1: Красные, голубые вот такие.
2: Да.
1: Ну, сейчас хоть как-то это начинает более-менее вырастать, но... Прям грустно мне от того, что люди у нас, к сожалению, выбирают именно так. Так, хорошо, едем дальше. X, линейка X. Что это такое? Что в вашем понимании автомобили для города и семейных путешествий? Как вы все это видите?
2: Ну, наши клиенты, они в том числе обладают семьями, большими семьями, и поэтому им нужен универсальный автомобиль, который позволяет перевозить и детей, и животных, и прекрасно ездить на даче. Для этого есть универсальная линейка X, которая представлена X70+, X90+, это и семиместные версии, и пятиместные версии, да, соответственно, в зависимости от размера семьи, от потребностей, это прекрасный автомобиль для того, чтобы вывозить все свое прекрасное семейство.
1: Пошел смотреть. Смотрю X70 и X90+. Угу. Сейчас быстро тебе свое. Ну, X90+, конечно, премиальнее. Ну, прикольнее выглядит. Он и ощутимо больше, я так понимаю.
2: Да, да? Безусловно, конечно.
1: И это вот 7 мест и все вот это. Слушай, а... Блин, да можно, интересно, называть другие бренды?
2: Не надо.
1: Слушай, давай так, но этих же брендов больше нет. Они от нас ушли. Но вот я смотрю на X90+, и это очень похоже на Infiniti. Ну, то есть это то премиальное такое сдержанное оформление, за которое люди голосовали рублем очень большим, да, и сейчас это есть вот в таком обличии, это очень прикольно.
2: Ну, даже в рамках семьи автомобиля, да, то есть есть какие-то автомобили, которые выделяются своей вот этой премиальной эстетикой, премиальной составляющей. Ну, безусловно, без этого никак, потому что клиенту необходимо тоже расти в рамках семейного, да, моделей в рамках семьи, да, и пересаживаться с одного автомобиля на другой, поэтому, как бы, у нас это в том числе присутствует.
1: Ты сейчас первый, кто об этом заговорил. Ну, потому что, опять, возвращаясь в первый отрезок нашего эфира, я говорю о том, что у большинства марок все это просто хаотично. И ты смотришь, эти модели вообще не похожи друг на друга, попадаешь там вовнутрь, там вообще черт ногу сломит. И никто не идет вот по этому пути воспитания. Воспитание своего клиента в хорошем смысле. Я сейчас не говорю, что вам надо к чему-то принуждать, но вы должны делать такие автомобили, они должны так по логике располагаться в линейке, чтобы человек мог расти вместе с маркой.
2: Безусловно, мы об этом думаем, да, поэтому человек может прийти в Джетур, купить себе Дэшинг, потом его семья будет расти, у него появится, у нее, да, супруг-супруга, соответственно, дальше это будет уже более, ну, потребуется больший автомобиль для того, чтобы перемещаться по городу, будет семейство X, а потом в какой-то момент человек захочет выехать на бездорожье.
1: И там уже
2: будет семейство Т. Но более того, вы знаете, я немножечко забегу вперед. Мы же понимаем то, что благосостояние людей тоже растет.
1: Да.
2: И в какой-то период времени человеку захочется приобрести еще более премиальную версию. И нам в какой-то период времени тоже будет что предложить нашим дорогим клиентам, чтобы они оставались в рамках G-Tour.
1: Конечно. И это, кстати, очень интересное замечание, которое ты сделала сейчас, потому что, конечно же, люди растут, люди начинают зарабатывать больше. И не то чтобы в премиальном автомобиле, ну, какой-то есть космический уровень того, что им прям очень необходимо, но всегда хочется показать свой уровень там достатка, да, продемонстрировать это удобство своей семье, поэтому, конечно, это тоже здорово, что вы об этом думаете. Смотрю просто фотки X90+, космический корабль внутри какой-то. Ну, то есть X70 все-таки более дерзкий такой, наверное, для более молодых ребят, а X90 это вот для таких старперов, как я.
2: Ну, не то, что старперы, это люди, которые уже чего-то достигли в жизни.
1: Ты просто могла сказать, что да нет, ты че, старичок, ты нормально, это для таких, как ты, тачка. Ну и, в общем-то, теперь мы переходим, ну, к самому сладкому. Это та самая внедорожная линейка. Я настаиваю на этом понятии внедорожная, да, потому что, ну, честно говоря, меня подташнивает от вот этого термина кроссовер, потому что в кроссовер сейчас пуляют все, да. Вот то, у чего чуть больше клиренс там, там на 1 миллиметр уже кроссовер, да, и неважно, что это абсолютная поделка, и она никуда не может ехать без дороги, но почему-то вот. Поэтому я за внедорожную линейку и за название автомобилей, которые могут ехать там, где многие ехать не могут, внедорожниками. Ну, давай, окей.
2: Но я тебя здесь, наверное, поддержу, да, потому что у нас есть продуктовое обоснование, да, элементарная интеллектуальная система полного привода, которая адаптирует режим работы подвески и двигателя и позволяет в том числе и с легкостью преодолевать любые препятствия, которые у тебя есть под колесами. Поэтому мы смело можем в том числе и приписывать себя к внедорожным продуктам, да, потому что у нас действительно есть для этого все необходимое.
1: Для меня просто эта градация элементарная. Внедорожник – это по-русски. Кроссовер – это как-то уже не туда, да? Вот внедорожник по-русски. Давай разбираться с ними. Сейчас у вас в этой линейке Т. Две модели.
2: Да.
1: Т1, Т2. Простой, прозрачный, понятный нейминг. Первым, который мы увидели, это был Т2.
2: Угу.
1: Т2 – сумасшедшая тачка. Она вот прям выглядит как сумасшедшая тачка. Это такую можно где-нибудь представить себе там в пустыне, в любой, Гоби не Гоби. Да, она будет валить пыль из-под колес. И потом мы, в общем-то, увидели Т1, который пришел чуть позже. И скажи мне, какой больше тебе люб? Люб.
2: Они оба мне любы, потому что у них немножечко разная история, да, то есть если Т2 это действительно автомобиль для сложных путешествий, для подготовленных поездок, для каких-то экспедиционных выездов, то Т1 немножечко другой автомобиль, он гораздо более для городской среды с возможностью выехать на бездорожье, и это ни в коем случае там не умаляет его каких-то достоинств, да, то есть у него есть те же самые необходимые там интеллектуальная система полного привода и любые другие технологии, которые позволяют с легкостью справляться на бездорожье. Просто у него характер немножечко другой. Это скорее автомобиль для городской среды с возможностью на выходные выехать куда-то за город и насладиться бездорожьем.
1: Капец, я с тобой не согласен, друзья. Сейчас немножечко потанцуем, вернемся, и я прям разнесу всю концепцию.
2: Ну, давай.
0: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, вечерний заезд возвращается к вам на автомобиле «Джетур». У нас и в гостях Юлия Зелепукина. Это главный человек в маркетинге в бренде «Джетур». Верно?
2: Ну, совершенно верно.
1: Да просто главное. Давай так, приедешь завтра в офис, скажешь всем спасибо, все свободны, я главное. Теперь меня уже тут, вся страна меня знает, все наши 11 миллиардов слушателей в 7 галактиках в курсе, что ты главный. Хочу вернуться к тачкам. Мы подошли к самой интересной вашей линейке, внедорожные. Ну, что-то мы так. Значит, ты считаешь, что Т2 это прям вот что-то такое лютое, без компромисса. Я готов с этим согласиться. Это, в принципе, и выглядит так. Ну, и честно я могу сказать, что я поездил, это едет так же, да? То есть, не буду, короче, я сейчас, конечно же, называть другие бренды, но вот есть в понимании некоторых людей автомобили, которые прям вот это все, да, там сзади с мостами и со всем остальным, одинаково уезжают они, и Jetour T2 вот там где-нибудь в песке, на горке, вот они остают на одной линии, да, и как будто бы все вот эти тяжелые внедорожные примочки, которые как бы есть у вот других автомобилей, рамы, неразрезные мосты, ни черта не решают, да, во-первых, потому что все эти автомобили сильно тяжелее, да, Т2, его прелесть в том, что потенциал внедорожный огромный, но при этом нет такого экстремального веса, как есть у рамных тачек, который всегда играет против вашей проходимости. Mm-hmm. И встрять на раме, это, друзья мои, не то же самое, что встрять на тачке с несущим кузовом, где ты просто подкопал колесики, подкинул какие-нибудь сантраки и поехал, да? Повиснуть на раме — это все. Это смерть. Вас

0: нет, и один, как минимум, просто не заставляет тебя мучиться, да, и думать, так, тут уже это стоит, я тут не могу поставить. Вот Т1 — это прям чистый лист бумаги. Бери и твори свой самый лютый внедорожный проект.
1: Ну, либо твори, либо ты пользуйся то, что у тебя есть под рукой абсолютно точно.
0: Согласен. Но что касается вот лично моего восприятия Т1... дело даже не в городе или не еще в чем-то. Ну, он просто во многих вопросах для меня френдли. Многие знают, я владелец автомобиля, у которого пятая дверь, это распашная калитка. И вот это как бы правила игры, это хороший тон в классе и так далее, да? Но мне там в последнее время по ощущениям удобнее пользоваться, когда эта крышка открывается снизу вверх, открывается сервоприводом, да, и все вот это. Ей не надо хлопать там как калиткой. И это в Т1 есть. Плюс, конечно же, чуть более скромные габариты. Чуть-чуть. Да, но при этом же, правильно ли я понимаю, что там нет никакого компромисса? Это же та же самая платформа, что и у Т2.
1: Абсолютно точно, там нет никаких технологий, которые не позволяют бы забраться в те самые непроходимые трущобы, да, которые, на которых ты можешь забраться на Т2. Они с точки зрения внедорожных возможностей абсолютно одинаковые два автомобиля, просто немножечко разная целевая аудитория. Да, то есть если с Т2 все понятно, да, то Т1 это все-таки более городской житель. У нас достаточно большая доля, допустим, женщин, которые приобретают данный автомобиль.
0: Ну давай, не начинай. Знаешь, сколько в Т2 девчат?
1: Знаю.
0: Я реально... Это же вот... Это какой-то... Это парадоксальная история. Чем брутальнее тачка, тем больше вероятность с ней встретить девчонку. Серьезно, я в Т2 не вижу чуваков вообще. То есть в основном девчата. Ну, как бы, поэтому давайте вы
1: меня... Потому что мы чувствуем себя защищенными.
0: Наверное, и я тоже. Хорошо, и давай коротенько тогда вот о чем поговорим. Насколько все ваши тачки, включая Т-серию, приспособлены к жизни в нашей стране? Ну, то есть, насколько они все подготовлены? Вот это зима, не зима, ужасы, солей и всего вот этого.
1: У нас все автомобили приспособлены для езды по дорогам нашей прекрасной страны. У нас широкий пакет зимних опций, увеличенный бачок омывания фронтального стекла, у нас антикоррозийная защита кузова. В общем, можете спокойно брать автомобили и не бояться наших экстремальных холодов, либо жарких лет, которые у нас, допустим, на прошлой неделе еще были в московском регионе.
0: Все, все, лето закончится, прекрати, это фантомные боли. И это уже нет, оно у тебя по-прежнему болит где-то. Нет, все, лето закончилось, друзья. Ну, да, действительно, это странная история, как по мне, когда до сих пор люди начинают мучиться какими-то вот этими мифами о том, что да как же, а вот там соль, а вот тут же холодно, а вот тут же это, да, но с таким количеством проданных автомобилей, с таким уровнем сервиса и всего остального, ну, это просто как минимум для любого бренда будет накладно, да, продать вам какую-то тачку, которая у вас там не заведется, умрет, сгниет и все остальное. Вы же должны понимать, что вы заплатили один раз, но потом пришли и предъявляете претензии. Марки это, друзья, точно не надо, и никто такие машины не делает, G-Tour уж особенно, потому что метят в самые дальние точки на карте нашей страны. Друзья, надо потанцевать и вернемся после паузы. Ба-бам!
2: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Миленькие мои, едем мы на джи-турчиках, едем вообще не тужим, потому что есть разные тачки. И дэшинги для стильных модных молодежных, в подкатанных штанах и модных кроссовках. И X-серия для семейников таких, как я. Собачки, белочки, тещи из рассада. Ну и, конечно, Т. Серия Т внедорожная, а я настаиваю, что она внедорожная. Помогает нам сегодня Юля, а Юля главная в бренде джи-тур.
2: Отвечаю за маркетинг.
1: Да просто, господи, ну пишите, все надо учить. Да, давай вот о чем поговорим. Мне очень интересно. Я лентяй, и это факт. Я хочу приходить зимой в теплую тачку, летом в прохладную тачку. Короче, умеете ли вы так делать?
2: Да.
1: Чтобы я дома с телефона...
2: Есть решение, есть решение. Мой джи-тур, официальное мобильное приложение...
1: Именно твой джи-тур.
2: Мой джи-тур.
1: И у всех остальных тоже.
2: И у всех джи-туристов есть свои джи-туры. Да, то самое официальное мобильное приложение, которое позволяет дистанционно управлять автомобилем. Да, то есть вы можете включить на обогрев зимой, на охлаждение летом. Вы можете открыть центральный замок, окна, двери, люк и прочие все
1: карта
2: вещи.
1: Карта есть? Неверных супругов можно палить, куда тачка едет?
2: Ну, зачем же? Давайте мы это...
1: Не, просто расскажи, да или нет. Мы сейчас не обсуждаем, зачем это надо. Ты скажи, да, можно. Это может быть, в, как это называется, важным потребительским качеством.
2: Вы можете подключить свой мобильный телефон без провода. Собственно, Apple CarPlay и Google Auto очень легко подключаются автомобили. Вы можете использовать карты для того, чтобы добраться из точки А в точку Б.
1: Ладно, окей, хорошо. Хорошо, давай теперь вот о чем поговорим. Ты сказала, что вы видите, и какая-то у вас существует обратная связь с клиентами. Осуществляете ли вы какие-нибудь необычные проекты, которые позволяют вам как-то по-новому коммуницировать с вашими покупателями?
2: Ну, давай сначала поговорим про то, как мы коммуницируем с нашими клиентами. Да, это наше официальное фан-сообщество G-Tour Club, которое есть в социальных сетях. И это одно из самых активных автомобильных сообществ. У нас более 75 тысяч участников.
1: Ничего себе.
2: Да, и мы для них проводим абсолютно различные активности. Да, то есть это и квизы, и путешествия, и круглые столы, когда мы спрашиваем их мнение, куда нам дальше расти и развиваться. И в том числе мы организовываем для них различные вылазки и экспедиции.
1: Вот, например... Выглядит это как партия. Вы не будете баллотироваться?
2: Нет, это просто классная семья и единые ценности, которыми мы, собственно, живем с нашими клиентами. Вот, например, в мае месяце мы только недавно вернулись из путешествия в Казахстан с нашими 18 клиентами. Мы ездили, смотрели на прекрасную страну, каньоны, горные озера и открывали для себя казахстанскую кухню. В общем, это было очень здорово и классно.
1: Что следующее? Куда дальше?
2: А дальше... развитие нашего проекта «Созвездие путешествий», и уже на следующей неделе мы едем открывать для себя прекрасный регион Хакасия. Едем туда и с группой журналистов, и с клиентской группой. Поэтому, Дмитрий, если у тебя будет время, пожалуйста, присоединяйся к нам.
1: Да, друзья, это сейчас был удар ниже пояса, запрещенный прием, потому что я в Хакасию не еду. Я буду с вами, я буду работать. Я бы очень хотел, конечно, рвануть в Хакасию, особенно на джи-турах. И это всегда очень крутые трипы. Это всегда, во-первых, волнительно, потому что это новые места, это всегда познавательно и, скажем так, очень отрезвляюще. После большого города вот такие вот мероприятия. Круто, что марка G-Tour их проводит, круто, что марка G-Tour смотрит на своих клиентов не как на каких-то сферических людей в вакууме, а на настоящих людей, идет с ними на контакт, говорит с ними. И в этом, Юля, я тебе должен сказать, что есть залог успеха, развития любой марки, наверное, поэтому вы входите с легкостью в семерку крутейших автомобильных марок. А я, к сожалению, вынужден тебе сказать, что наше время подходит к концу. И мы с тобой сейчас будем прощаться со всеми нашими 11 миллиардами слушателей. Благодарить их за то, что они пришли к нам. Ребят, спасибо, спасибо большое. Юлю мы тоже благодарим. Прощаемся.
2: Спасибо всем огромное.
1: Приходи к нам чаще. До следующего понедельника. Пока, пока.
0: Вечерний заезд. Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 16, завтра утром малооблачно и также 16 градусов со знаком плюс, а днем синоптики обещают облачное с прояснениями небо, небольшую вероятность дождя и плюс 20 на термометре.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Бархатный шансон. История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

0: радио «Шансон». Программа по вашим заявкам.
1: Вечер легкого понедельника, да, нетрудным он был, или легкий вечер понедельника, это уж как угодно, на радио «Шансон» он в любом случае всегда музыкальный. У нас начинается программа «Только для вас», наш номер для всех каналов связи, плюс 7-909-955-1030, жду ваше сообщение. Не забывайте, пожалуйста, их подписывать, и если можно, будьте так любезны, прямо в самом сообщении оставляйте свою подпись, и имена того, кого приветствуете или поздравляете, тоже уж не забудьте. Меня зовут Юлия Степанова. Здравствуйте.

Анастасия Самбурская в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Все для вашего хорошего настроения, дорогие радиослушатели. «Шансон» пишет вам постоянный слушатель Дмитрий. Хочу поздравить своих дочек Миланочку, Полиночку с прошедшим днем рождения. Счастья, здоровья, хорошего настроения. Подписывайте, пожалуйста, свои послания прямо в самом сообщении, если не сложно. +7 909 955 1030 наш номер. Здравствуйте, поздравьте мою жену Марину Чехову с днем рождения. Включите для нее песню Стаса Михайлова «Все для тебя». Ну, как отказать-то? Главное, зачем? Марину Чехову поздравлял супруг Влад. Поет нам Стас Михайлов.

продолжается программа «Только для вас». Шансон передаю привет любимому мужу Лёшке Мазур и посвящаю ему этот стих. Спасибо, любимый, за счастье минутки, за нежность и ласку, что даришь ты мне, за тихую радость и светлые чувства, и просто за то, что ты есть у меня. Люблю тебя очень. Из вербилок с любовью написала Любаша. Любовь. Я желаю вам, чтобы счастье были не минутки, а целые часы, дни, месяцы и даже, не побоюсь этого слова, годы. Так, далее. Передаю огромный привет своей семье, доченьке Дариночке, сыну Тимоше и любимому супругу Роману. У нас сегодня выходной, с чем я нас и поздравляю. Горячий привет из Краснодарского края от Александры. Шансон, сегодня последняя смена на вахте, далее долгожданные выходные. Месяц, на целый месяц. Слушаю вас постоянно в дороге и не только. Огромный привет всем водителям трансстроймеханизации, а также водителям всем, кто в пути ни гвоздя, ни жезла, кто заканчивает сегодня вахту, хорошей смены и отличного отдыха. Пожалуйста, поставьте песню «Улетайте, вороны», Михаил, в исполнении Михаила Шуфутинского. Леха на Фаве 841. Рассвет.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
3: Скоро свадьба, а в Алтые обручальное кольцо в подарок, ювелирный салон Алтын. Желай счастья молодым.
4: Улица Фильченкова, 12.
5: Теннет в «Автолиге». Трейд-ин по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в «Теннет Автолига» на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер «Паусбербанк».
6: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
9: Серьезно? Так дешево?
8: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
9: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Письмо души в программе только для вас. Письма наших радиослушателей даем в эфир. Плюс 7 909 955 103 0 наш номер. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Мою дорогую свекровь Алексееву Анну поздравляю с юбилеем. Желаю всегда оставаться примером для подражания. Вы красотка и умница. Зайцева Наталья пишет. Шансон, сегодня юбилей у нашего деда. Дорогой Виктор Александрович, с днем рождения вас, здоровья, любви и мирного неба над головой. А вам и всем вашим близким. Виталий. Передаю привет одноклассникам 2000 года выпуска гимназии номер 2 города Мариинска Кемеровской области. Жаль, что в этом году не получилось встретиться. В следующем обязательно, обещает Виталий Пастухов. Добрый вечер. Поздравьте нас, семью Гамзовых, с 14 годами нашей семьи. Люблю тебя, мой муж Евгений Железногорск. Всем мирного неба над головой. И поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Артура Руде.

Сергей Куренков в программе «Только для вас». Песню «Кармашек» просил поставить Петр Феечка из Внуково. Шансон. Хочу передать мой вечерний привет своему солнышку. У нас идет дождик. Отличного настроения и прекрасного вечерочка. Поставьте, пожалуйста, Куренкова «Кармашек». Хочу не «Кармашечек», а Петр Феечка из Внуково. Спасибо, что поделились хорошим настроением. На самом деле, я думаю, что у вас в доме солнечно, несмотря на дождик. Плюс 7-909-955-103.0 – это наш номер в мессенджер Макс, смс-сообщения, любые другие каналы доступные, по которым можно с нами связаться. Пишите, не забывайте о подписи, а то будет вот, знаете, как-то так. Хочу передать привет Александру из Екатеринбурга и пожелать ему удачной дороги. Ну, подписывайтесь. От кого? Добрый вечер. Поздравляем Александра с первым рейсом. Удачной дороги от всего коллектива. Вот, это ж совсем другое дело. Доброй дороги всем, кто сейчас на трассах, на дорогах, за рулем.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну, как забыть такую песню? Владислав Васильевич Медяник, «Кукла» в программе «Только для вас». Добрый вечер, шансон. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой Наталье Поляковой в город Курчатов. Милая, любимая, богиня красоты, я тебя очень сильно люблю. Давай мириться. Я не могу без тебя, написал Михаил. Мы, знаете, всей радиостанции уже с нетерпением ждем вашего примирения. Я это говорю без всякой иронии. Переживаем за вас. Плюс 7-909-955-103-0. Пожалуйста, подписывайтесь. Повторю я с упорством, возможно, достойным лучшего применения. И к следующим сообщениям. Шансон. Хочу передать привет своей семье, жене Татьяне, доченьке Ксюше, сыночку Артему. Люблю вас. Добрый вечер. Хочу передать привет любимой и самой лучшей жене Марии. И поставьте, пожалуйста, для нее хорошую песню. Надеюсь, в следующий раз вы напишете.

0: только свети.
1: Светлых мыслей пожелаю всем, кто слушает радио «Шансон», ну и приглашаю уже в следующие программы только для вас. Они у нас выходят в 15 часов и в 21 час по московскому времени. А значит, есть время подумать, кто завтра родился, кто женился, или просто добрые слова.

своим близким передать, но уже завтра. Напомню, что написать нам можно будет в мессенджер Макс, прислать просто смс-сообщение, ну или воспользоваться какими-то другими каналами связи. И еще раз попрошу, уже в следующий раз не забудьте оставлять автограф вашим близким. Весьма приятно знать, от кого они получают привет. Ну а меня зовут Юлия Степанова, по-прежнему услышимся с вами в следующем часе.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 16, завтра утром малооблачно и также 16 градусов со знаком плюс, а днем синоптики обещают облачное с прояснениями неба, небольшую вероятность дождя и плюс 20 на термометре.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
7: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Теннет в «Автолиге». Трейдинг по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Теннет «Автолига» на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер ПАО «Сбербанк».
9: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Бархатный шансон. История. 2014 год. Греция. Пелопоннес.

0: Для многих дорогой, очень близкий сердцу исполнитель Михаил Круг, золото, радио «Шансон», наш золотой фонд с песней «Кресты» в начале нового часа на нашей радиостанции, к радости многих и многих, как я точно знаю. 22 часа 6 минут, время столичное, меня зовут Юлия Степанова, скоро в нашем радиоэфире споет Евгений Григорьев, ну а прямо сейчас одна из новых песен Александра Маршалла «Наш класс», ностальгируем вместе.
1: Часто вспоминая

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: не стоять 15 ноября с застывшей слезой в глазу, потому что вы не попали на их разгуляй 14 ноября, приходите на всенародную танцплощадку. Время, как говорится, для освоения информации еще есть, да, и билеты есть время заказать. У всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Приглашаем вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября, Лайф-арена. Самые доступные билеты – это танцпол, где, кстати говоря, каждый зритель сможет стать не просто зрителем, а частью большого праздника. Потанцевать, подпеть любимым артистам, оказаться ближе всех к сцене, на которую выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, Чепик, Холла и многие другие. Для зрителей старше 12 лет. Вот, обдумайте эту информацию, пожалуйста.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Озеро Светлоярское. Свежий воздух и атмосфера спокойствия. Рядом с озером строится жилой комплекс «Светлоярский парк». Современные квартиры уже доступны в рассрочку на выгодных условиях. «Светлоярский парк». Запомните название. Ищите в интернете. «Светлоярский парк. Жизнь у озера». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик ЖВС Проект».
5: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
6: Давай поспорим.
7: На что?
6: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
7: Уже нашел.
6: И новые автомобили есть?
7: Есть.
6: И выгодный кредит?
7: Есть.
6: И безопасная сделка?
7: Есть.
6: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
7: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
6: Так не бывает.
7: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
1: Радио «Шансон».

давно. Если бы он вправду письма раздавал, передавала мне тоже хоть одно. Мелочи пустяк, пара легких строчек он принес мне. Если бы хотел просто забирать, письма он не хочет, просто от кого-то.

пройти, хоть светлым светло, и придется воротиться с грустью на крыле, и в сердцах потом биться о стекло, а телефон молчит, говорить не хочет.

если повезет, ах, лучше не в конверт. Лучше в ноги птицы, голубь не обманет, принесет.

0: Если повезет, ах, лучше не в конверт, лучше в ноги птицы, голубь не обманет.
1: Александр Новиков только что в эфире радио «Шансон». Не почтовый голубь, но принес нам замечательную новость. Впервые на радио «Шансон» завтра утром 16 июня в гостях утреннего 2D-шоу певица Зайнаб Махаева. В утреннем эфире народная артистка Республики Дагестан и Республики Ингушетия лично представит слушателям свою песню «Сердце на костре». Слушайте и смотрите эфир радио «Шансон» завтра в 10 утра.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире вечернего шансона. 22 часа 50 минут. Время московское. Впрочем, наша страна такая большая, что где-то уже и завтрашний день давным-давно наступил. Я Юлия Степанова. Вот до завтра с вами и попрощаюсь. Вам спасибо большое за компанию. Завтра услышимся вечером.
1: Дом — это там, где свет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 16, завтра утром малооблачно и также 16 градусов со знаком плюс, а днем синоптики обещают облачное с прояснениями небо, небольшую вероятность дождя и плюс 20 на термометре.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
6: Говори, откуда ты его взял? Где?
7: Где ты купил такой крутой бассейн с джакузи?
8: В ордере! Там еще куча моделей!
6: Плескайся! А я поехал за бассейном. Каркасные, надувные и даже бассейны с джакузи в наличии в ордере.
9: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
10: Серьезно? Так дешево?
9: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
10: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. «Радио Шансон».

отношениям.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
2: Сударыня, сегодня в программе «Отдых» созерцание участка и полное игнорирование списка дел.
3: А сорняки?
2: Я попросил их не беспокоить вас до понедельника. Садовая мебель в ордере. Для тех, кто хочет чувствовать себя хозяйкой загородного княжества хотя бы по выходным. Полный ассортимент ищите в ордере.
4: Давай поспорим.
5: На что?
4: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
5: Уже нашел.
4: И новые автомобили есть?
5: Есть.
4: И выгодный кредит?
5: Есть.
4: И безопасная сделка?
5: Есть.
4: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
5: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
4: Так не бывает.
5: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: дорога. Шансон один.
1: Давай сегодня, лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 16, завтра утром малооблачно и также 16 градусов со знаком плюс, а днем синоптики обещают облачное с прояснениями неба, небольшую вероятность дождя и плюс 20 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Внимание, акция! Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».
5: Магадан. Значит, опять домой.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но это печаль красиво.

Наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов, хоть печально, но эта печаль красива.

закури. Извините, Казбек, не курю. Ладно, выпей, давай-ка посуду, да пока принесут.

мой, там, где был капитан старшиной. Он все больше хмелел, я за ним по пятам. Только в самом конце разговора я обидел его. Я сказал: капитан, никогда ты не будешь майором.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.3.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

приветствовать, займите третий ряд. Так стюардессы вежливо обычно говорят. И вот уже посадка почти завершена, как вдруг на трап собака решительно взошла. Обычная собака, обычный рыжий пес.

Билета нет, билета мало, с животными нельзя. Контроль ветеринарный придумала не я. Пес выронил авоську, предчувствие беды. Хозяин стюардессе, родная, пощади. Пес у меня смышленый, он вынесет полет. А не лететь нельзя нам, работа очень ждет. Работа ждет, летите, а пса не будет здесь. Из-за него не можем задерживать мы рейс. И пес как будто понял, и вниз пошел по трапу, успев лишь на прощание хозяину дать лапу. Я думал, очень редко так плачут мужики. Скорее всего, от ветра те слезы потекли. Мужик здоровый, крепкий, входя в крылатый рай, шептал своей собаке: прости, дружок, прощай еще. И к полосе разлуки помчался самолет.

вот однажды утром, весенней порой, провел он свой последний собачий спецконтроль. Потом прилег у трапа, заплакал тихо так, как жаль, но век недолгий отмерен для собак. Он вспомнил, как хозяин всегда его ласкал, и женщину, в которой он друга ревновал. Он ничего дурного и вспомнить не сумел, ведь вспоминать плохое скорей людской удел. Когда на север я лечу по разным там причинам, я очень встретиться хочу с хозяином той псины. Хочу задать ему вопрос, что так волнует с детства: кому же в жертву ты принес своей собаке сердце?

радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Песни веселые, серьезные. Короче, песни за жизнь.
1: Темная ночь.
0: На радио Шар.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В плавнях шорох и легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером летают утки. Расширели утка осенью в большой цене.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.